Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

до любви. Порой мне так хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

Саша по шоссе с Донбасса на Кузбасс, через угольный бассейн, где в каменную пасть людей уносит клеть к забоям и

Наша музыка. Destination unknown. Ваше настроение. Первое радио.

con Baby Ares. Dame una cerveza grande.

0: есть хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.

0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпики.
1: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
2: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: значение, не ставил метки, но в те редкие минуты нашей страсти мы отражались любви, были в ее власти.
1: Если ты захочешь любви, я дам тебе все, я дам.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Пан Юрий, живите вечно. Пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: Первое радио. Новости.
1: По данным СМИ, Иран восстановил работу большей части ракетных объектов в Ормузском проливе. Подробнее через несколько секунд. Семь утра в Израиле. 13 мая. Среда. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает издание New York Times со ссылкой на закрытые разведывательные оценки, подготовленные в начале месяца, Иран сумел вернуть оперативный доступ к большей части своих ракетных объектов и подземных военных комплексов в районе Ормузского пролива. По данным американской разведки, Тегеран восстановил работу 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива. Кроме того, около 90% подземной ракетной инфраструктуры Ирана сейчас считаются полностью или частично функционирующими. Речь идет о пусковых площадках, складах вооружений и подземных комплексах, которые, по оценкам западных источников, были повреждены в ходе последних ударов и военных действий в регионе. На фоне публикации президент США Дональд Трамп резко раскритиковал американские СМИ. В своей соцсети Truth Social он заявил, что сообщения об успехах Ирана являются ложью и играют на руку Тегерану. Он обвинил американские СМИ в пособничестве врагу за публикацию о военных успехах Ирана. По словам Трампа, все 159 кораблей иранского ВМФ покоятся на дне моря. Иранские ВВС и технологический потенциал уничтожены, а руководство страны больше не с нами. Эти американские трусы болеют против собственной страны. Только неудачники и глупцы способны выступать против Америки, написал президент о журналистах, которые, по его мнению, публикуют фейки. Накануне вечером на улице Жаботинский в Тират-Кармель ударами ножа был тяжело ранен 16-летний подросток. Парамедики службы скорой помощи Магед Навид Абдом сообщили, что состояние раненого тяжелое. Он был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Из полиции передали, что начато расследование обстоятельств ранения несовершеннолетнего. Минувшей ночью в Тель-Авиве на улице Энгель было совершено нападение с применением холодного оружия, в результате чего был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 30 лет. Раненый был доставлен в больницу Ихилов. По оценке медиков, его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное. Полиция проводит расследование. В Хадере ночью офицер полиции открыл огонь по двум подозреваемым, которые, как утверждает полиция, собирались бросать бутылки с зажигательной смесью. Подозреваемые были ранены, они госпитализированы. Один в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. На место происшествия были вызваны дополнительные силы полиции. Обстоятельства этого инцидента проверяются. 11 мая в Москве на 76-м году жизни умер журналист и телеведущий, автор и ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. О его смерти сообщил фотограф и журналист Юрий Рост. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последние месяцы Молчанов вновь был заметен для русскоязычной израильской аудитории благодаря проекту «Владимир Молчанов. До и после» на YouTube-канале «Шенкин 40». Цикл был представлен как авторское возвращение к людям, времени, памяти, архивам, цензуре, рискованным журналистским расследованиям и историям, оставшимся за кадром программы «До и после полуночи». Премьера проекта была анонсирована осенью прошлого года. В Вене состоялся первый полуфинал Евровидения 2026. Израильский участник Ноам Бетан с песней «Мишель» вышел в финал конкурса и после этого поднялся в букмекерской таблице на 5-е место. До полуфинала он занимал 6-ю строчку. Второй полуфинал состоится завтра, 14 мая. Финал пройдет в субботу, 16 мая, на арене Винерштадт-Халле. После первого полуфинала в финал вышли 10 участников. Финляндия, Израиль, Греция, Сербия, Молдова, Польша, Литва, Швеция, Бельгия и Хорватия. Вы были Эстония, Грузия, Черногория, Португалия и Сан-Марино. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 26, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет, в Бершеве на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были

0: Итак, друзья, знали ли бы вы, что я сейчас рассказывал Кристине Кипнис и с каким лицом она сидит дело сейчас? Но, тем не менее, 7 часов 7 минут утра, 13 мая 26 года, вы слушаете «Прогрев» шоу на Первом радио. И Елена Семенова, которую почему-то перекосила.
1: Доброе утро всем.
2: От твоей истории.
1: Мало того, что от истории, ребята, не спрашивайте, о чем он рассказывал. Просто вот на самом интересном месте он такой вот подходит вот к этой вот развязке. И сразу, так, вот, ну, потом да расскажу, сейчас у нас выход. И я так, опаньки, понимаешь? То есть вот-вот-вот, и раз, и крылья обрезал. Ну как так можно, это, да, знаешь, Кристина Кипнис?
0: Это нет такого ощущения, помните, когда... Мне нужно с тобой серьезно поговорить.
2: Нет, нет, скажи, не туда. Не-не-не, есть две истории. Значит, первое, я сейчас расскажу, о чем, во-первых, говорил Андрей. А второе...
0: Так я же не дорассказал.
2: Ну, я дальше сама допридумаю.
1: В общем и целом,
2: а это из серии, когда ты вот спишь, тебе снится потрясающий вот этот сон, там, я не знаю, блокбастер, там действие, вот это все, и ты просыпаешь, и звонит будильник. Вот это сейчас было из этой серии.
0: Как попугай Кеша. Ах ты так, на самом интересном месте.
2: Так вот, а Андрей Ежов рассказывал... Значит, бежал он по полю, где много одуванчиков.
0: Голенькой.
2: Голенькой. И все это там щекотал, он смеялся, веселился, солнышко его грело. Кстати, солнышко, у нас начинается погода, жара, и я безумно этому рада. Всех я с этим поздравляю, даже тех, кто этого не хочет. Так вот, и видит он вдали аленький цветочек. И вот бежит Андрей Ежов по этому полю, где много одуванчиков. Эти одуванчики, значит, вот эти их штучки поднимаются наверх. Бежит к этому аленькому цветочку. И тут на тебе, и навстречу ему медведь.
1: Медведь. Ребята, если бы вы знали, насколько Кристина Кипнис у нас мастер аллегории, вы просто себе не представляете, потому что приблизительно, ну, суть, да, но вот именно подробностей вообще нет. Но ты молодец, да. Андрей Ежов, я нас поздравляю.
0: Так не выворачивались даже политики. Ну что...
2: Не тем я, походу, занимаюсь, да?
0: Да, надо тебе в политику идти. Слушайте, а вот мне интересно, какой бы у Кристины Кипнис был бы лозунг в политике?
2: Ой, вы все, но я вас люблю.

0: Кристина Кипнис, номер 17 в избирательных бюллетенях. Лен, какой бы у тебя?
1: Я не знаю. Я вот честно тебе скажу.
2: Вот это и есть лозунг.
1: Я абсолютно нет. Я даже представить себе не могу, что я могу окунуться вот в такую историю, как политика. Нет, вообще.
0: Вот чтобы ты, ну, окей, давай пофантазируем. Чтобы ты дала
1: все чтобы все было по честному, все честно и прозрачно.
0: Елена
2: Давайте
0: Семенова.
2: Жить дружно.
1: Елена честно и прозрачно.
0: Да. Елена Семенова. Все по-честному.
2: И прозрачно. Она добавила. А у тебя?
0: А у меня было бы голосовое сообщение посреди... голосовая дорожка посреди лозунга.
1: Какое?
2: Ну?
1: Вот это? Типа спать?
0: Андрей Ежов будет парабрупам. Все хорошо.
1: Ого. Креативненько. Угу.
0: Ну а почему нет? Сейчас эпоха.
1: Ну, нет, так нет.
0: Технология.
2: Всё. Нет, когда политик говорит, все очень
0: нет.
2: Страшно.
0: Нет, вот если политик так скажет, не надо его выбирать.
2: Ну хорошо. Короче, а мы вообще сказали, что сегодня у нас 13 мая.
0: С самого начала.
2: Я не помню. А то, что на часах 7:10.
0: Да, естественно.
2: А то, что это первое радио.
0: Естественно.
2: А то, что прогрев шоу. А то, что сегодня Йом-РВИ,
0: Среда,
1: Уэнсдэй. Откройте, дверь открыта, откройте еще и окно. Что-то ты как-то вот хлеб-то Ежова забираешь.
2: Я была занята, придумывая историю.
0: Что ты мой хлеб забираешь?
2: Хлеб?
0: Да.

Не придумаю.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Пришел с утра домой и вот думаю, вот плюхнуться бы не только на диван, а в какое-нибудь кресло, открыть книжечку. А кресло обязательно должно быть комфортным, друзья, если вы не знали. Но первая мысль, которая у меня возникла, это, конечно же, Alta Livello, потому что по факту Alta Livello — это лучшая итальянская мебель в Израиле, если не во всем мире. И у нас Денис Ганиев сегодня в эфире. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро, Андрей.
1: Ну что, как дела, как утро?
2: Утро прекрасное. Ну, во-первых, я вижу вас. Вы бодры, веселы, да, это радует, и все меньше и меньше времени остается до нашего дня рождения, 16 мая, потому что мы действительно усиленно готовимся, и мы действительно волнуемся.
1: Слушай, вот мы все три дня, уже сейчас четвертый, будем говорить, скорее всего, об аперитиве в виде шампанского на день рождения Alta Livello. Слушай, с 10 утра, да, вы начинаете?
2: Да, 16 мая, в субботу, наши двери открываются в 10 часов утра.
1: Слушай, я спать буду хотеть, а помимо шампанского, после шампанского мне обычно хочется спадки. А вот хочется все-таки что-то посмотреть. Будет кофе? Настоящий эспрессо?
2: Кофе. Конечно, кофе будет, но я знаю, как после одного бокала шампанского не лечь спать. Выпить еще два бокала шампанского,
1: да.
2: И тогда точно спать тебе не захочется.
1: Ладно, убедил. Тогда нет вопросов. Слушай, а вот что 16 мая, помимо того, что, соответственно, будет фуршетик, что ожидает пришедшего?
2: Да, 16 мая, начиная с 10 часов утра в субботу, мы начинаем празднование дня рождения Alta Livello.
1: Так.
2: Нам 12 лет.
1: Класс.
2: Как мы вчера уже начали говорить, 50% скидки абсолютно на весь ассортимент, который есть у нас в магазине. А у нас действительно большой магазин, 1200 квадратных метров, 2 этажа. Это мягкие уголки, кресла, журнальные столы, обеденные столы, стулья для обеденных столов, тумбы под телевизор, кровати, матрасы. В общем, все, что вам необходимо для квартиры, у нас есть.
1: Слушай, как будто мотивируешь остаться в Alta Livello, а не купить мебель. Ребят, приходите, снимайте там 1500 евро.
2: А мне напомнило это, помнишь, дама сдавала в багаж.
1: Да,
2: диван,
1: да,
2: чемодан, саквояж. Да.
1: И вот все, вот эта картина, корзина, картонка и маленькая собачонка вас ждет 16 мая в Alta Livello по адресу Ришон Лицеон, Рожанский, 11. Звездочка, как там у нас? 9246. У меня уже скоро цифры просто потеряют всякий смысл.
2: Ну, знаешь, что меня радует, извини, что
1: да.
2: Я тебя перебиваю, что ты вспомнил номер телефона без бумаги.
1: А то. Звездочка 9246, друзья, вы звоните в Alta Livello, вы приезжаете. Внимание, 16 мая, это пятница, по-моему.
2: Это суббота.
1: Да, это суббота, правильно. Да, увидишь, я тебе говорю, у меня цифры пошли далеко и надолго. Значит, Ришон Лицеон, Рожанский, 11, в эту субботу, 16 мая, с 10 утра до, внимание, 11 вечера, будет просто шик-блеск. Будет парад итальянской крутой мебели. Не только кожаной, но, я так понимаю, из ткани, из чего только там ее не будет.
2: Да, да, все правильно.
1: Любых форм и содержаний. Друзья, 16 мая ждем вас по адресу Ришон Лицеон, Рожанский, 11, звездочка 9246, это номер Alta Livello, с 10 утра до 11 вечера. Alta Livello, итальянская мебель, которая вдохновляет. Денис, спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Мы с тобой увидимся чуть позже.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максаной Хашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
5: Лидский квас. Любимый квас.
0: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: По праздничкам пройдемся. День хумуса, друзья. День хумуса. Кстати, дорогие друзья, интересный факт. Первые упоминания вообще нута, как основного ингредиента хумуса, датируется, внимание, 7-10 тысячелетиями назад.
2: Ого-го-го-го-го-го.
1: 7-10 тысяч лет назад. Нут употребляли в пищу, использовали во всяких лечебных, кстати, целях. Так что те, кто едят хумус, лечатся.
2: Слушай, ну раньше кетчупом и кашель лечили.
1: Неправильно сказала, поправь себя.
3: Кетчупом. Извините, я тоже, это слово для меня очень незнакомое.
1: Спасибо.
3: Смотрите, день леденцов от кашля.
2: У меня, кстати, всегда с собой леденцы от кашля, чтобы вы понимали. Да. Есть. Так что, если что, конечно, нет. Вот, то и да.
1: Такое ощущение, вот это вот Ленина. Как будто она готовится к смертельному номеру.
2: Да.
3: А вот здесь, вот смотрите, 13 лет только этому празднику, но я считаю, что наконец-то его стали отмечать, потому что эти люди очень многим этим спортсменам подарили, безбедное будущее, скажем так, Всемирный день футбольного тренера.
2: Опаньки. А еще, если вот в преддверии Мундиаля, я думаю, что вот эти вот ребята, которые футбольные тренера, они реально достойны, и это, наверное, главные люди, которые выводят все вот эти вот команды. А вообще, на мой взгляд, футбол один из самых зрелищных вообще видов спорта.
1: Да. Да, согласен.
3: Так,
1: Кристин, я знаю, что ты сейчас начнешь про теннис и так далее, но даже не близко.
3: Нет, я даже не про теннис, вообще в спорте есть очень много зрелищных, конечно, не тот, о котором мы недавно буквально разговаривали, где с палочкой, которая заканчивается головой лошадью.
1: Да ты что, эпик?
2: Чего?
1: Эпик.
3: А, кстати, да. Всемирный день техники для будущего.
1: Кстати,
3: а для какого будущего?
1: Безбедного.
3: Нормально. Тогда, кстати, опять же, футбольного тренера поздравляем.
1: Сейчас же активно вот этих роботов создают.
3: Да.
1: Чего в этих роботах только нет, что они только не умеют, а что должны уметь, как вы думаете?
2: Что должны уметь роботы?
1: Да. Вот эти андроиды будущего, которые будут тебе помогать. Там, посуду мыть, переносить.
3: От солнца заряжаться.
1: От солнца заряжаться хорошо.
2: Честно говоря, не знаю. Мне кажется, они должны уметь сделать то, для чего они созданы. Вот конкретно робот-пылесос, он должен очень хорошо все это дело убирать.
3: Углы
2: особенно.
1: Ну и следовать принципам робототехники Айзека Азимова.
2: Это понятно. Это
1: понятно.
3: Вот смотрите, мы сейчас с вами роботы, да, вот это вот все. Технология, техника будущего. А вот смотрите, 13 мая 1888 году, значит, вышел золотой закон в Бразилии. Это, значит, говорит о том, что они отменили рабство.
2: Класс. Вот в чем дело.
1: И, видимо, за это выпили, потому что сегодня Всемирный день коктейля, друзья.
2: Ребята, мы сегодня пропустили главный, на мой взгляд, праздник. Всемирный день одуванчика.
3: Это да.
2: Вот, да. Честно говоря, вот там еще вот до репатриации, да, понятное дело, что умеренный климат и все такое прочее, там не одуванчики, там одуваны.
3: А вот здесь целая история. Значит, мы идем в США, и вот тут целая история разворачивается из событий. Значит, смотрите, день секретаря, но его, значит, называют лепреконом, потому что еще день лепрекона. Так. И чтобы сильно этот секретарь не расстраивался, ему дают гренку.
1: Странно на самом деле,
3: потому что день гренок.
1: Вот, день лепрекона в США, а тем не менее лепрекон — это ирландский фольклор.
3: Да.
1: Почему?
3: Ну, а чё бы нет?
1: Понятное дело, что помимо итальянцев в начале 20 века сюда, в США переехало огромное количество ирландцев, и у них даже были разборки банд.
3: И вот чтобы они не скучали и не тосковали, наверное, вот так вот они и сделали. И США такие, давайте тогда это будет и наш день.
1: День Святого Патрика. Кстати, в США он отмечается довольно-таки активно.
3: Активно.
1: В США, в городе Чикаго, в штате Иллинойс, даже окрашивают реку. Представляете, в зеленый цвет. И зеленые, которые гринписовцы, они бастовали, что вы портите экосистему, убиваете рыб. А выяснилось, что, во-первых, там рыб практически нет, потому что все-таки это большой город. А во-вторых, они натуральный краситель туда пихают.
2: Да, это и есть такое дело. Слушайте, сегодня Всемирный день канцтоваров. Это вообще о чем?
1: В смысле?
3: Как это?
2: Ну, в смысле...
1: День потраченных слез моей мамы перед каждым 1 сентября.
2: Хорошо, окей, ребята. А как отмечать этот
3: праздник. Закупиться.
2: Закупиться?
3: Да.
1: Записать или, на листочке.
3: Или протереть степлер вот этой вот специальной антибактериальной салфеточкой, чтобы он был чистый.
1: Скажи честно, у тебя какая-то была травма со степлером, что ты его уже третий раз упомянула?
3: У меня нет, но у одного человека, да, я в него его зашвырнула.
2: А, нормально.
1: Тогда вопрос.
2: Вопросов нет.
3: А сколько карандашей я переломала?
1: Девчонки, плачьте.
3: Что?
1: Роберту Паттинсону, который Эдвард Каллен из «Сумерек».
3: Да-да-да.
1: Сегодня у него юбилей.
2: 40
1: лет.
3: Ой, какая
1: 40.
3: Прелесть.
1: Представляете?
2: Слушай, ну, вот все считают его там супер-пупер сексуальным и так далее.
3: Вообще нет. Ну, в смысле, я
2: вот,
3: не считаю.
2: Нет, абсолютно. Вот мне почему-то вот как-то вот... абсолютно. Вот.
1: Ну, хорошо.
3: Даже рядом
2: нет,
3: не стоял.
2: Нет, я ничего не говорю против
3: молодец,
2: того, что он талантливый и все такое прочее. Ну, вот чисто вот внешне, ну...
1: Угадайте человека, у которого сегодня днюха по фильму.
2: Ну, давай.
1: По фильмам.
2: Ну.
1: «Бешеные псы».
2: Так.
1: «Красный дракон».
2: Боже.
1: «От заката до рассвета», «Пианино» и «Таксист».
3: Так. О, «Пианино», кстати, классный фильм.
2: А кто там «От заката до рассвета»?
3: Ну, там много вариантов.
2: Там много вариантов, да.
1: Подсказка,
2: ну,
1: ему сегодня 87 лет исполняется.
2: Траволта?
1: Траволте 87
3: лет. И «От заката до рассвета»?
2: А?
3: «От заката до рассвета».
1: Не было, да?
2: Не было?
3: Нет.
2: А, подожди, Тарантино?
1: Я 87 лет.
3: Да мы не знаем.
2: Мы не знаем.
1: Харви Кейтель, девочки.
2: Боже.
3: Вот ты бы догадалась?
2: Не.
3: И
1: да.
3: Я бы не догадалась.
1: А вас никто не спрашивал.
3: Ты только что спросил.
1: Ну ладно.
2: Это у нее опять колтуны полезли, только в ускоренном темпе, Кристина.
1: И заметь, она спела по октаве вниз, знаешь. После этого должно быть объявление поезда.
2: Уважаемые пассажиры.
3: Уважаемые пассажиры. До 12-го. Ну, обычно так же это все говорится.
2: Да, да, да.
3: Так, что там? О, смотрите, опять же, в США, да, я вас возвращаю. День лучшего стрелка.
2: О, я даже знаю, для кого этого лучшего стрелка надо нанять.
3: Ну,
1: для
3: да,
1: меня.
3: Кстати.
2: Нет,
3: да, ну,
2: не
3: для,
2: да,
3: на себя и на себя.
2: Да, на себя и на себя. Тут есть очень много людей, которые здесь вот как-то...
3: Больше
2: вот,
3: этого заслуживают.
2: Значительно.
1: Ну что, дорогие друзья, ну и не можем мы, конечно же, вам не рассказать про такую замечательную группу, как The Rolling Stones. Помните такую, девчонки?
2: Конечно.
1: Ну, помните. Конечно же, вы помните. Все в порядке, Крис?
3: Да, все нормально. Я просто ногу подвернула.
1: Ну что, дорогие друзья, именно сегодня у них вышла замечательная песня, которую мы все прекрасно же знаем. И это их песня под названием Satisfaction.
3: Давай уже,
1: да.
3: Андрюша.
1: Это не Push Me, it's just coach me till I can get no satisfaction.
3: Ихняя.
1: Егоная.
3: Егоная, да.
1: Давайте ее послушаем.
3: Давай.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Лена настояла, поэтому гороскоп.
2: Да, добрались. Вот, сдал всю контору. Честно говоря, вообще было сомнительно, да, что у меня получится, но в смысле...
3: Мы в тебя верим.
2: Спасибо, мы тебя любим.
1: Шутка.
2: Я вас ненавижу тоже. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодняшний день будет пропитан энергией обновления и решительности, подталкивая нас к выходу из зоны комфорта ради амбициозных целей. Звезды создают сегодня уникальный коридор возможностей для тех, кто не боится брать на себя ответственность и открыто заявлять о своих правах. Сегодня нужно завершить старые споры и начать движение в сторону мечты, полагаясь не только на логику, но и на внезапные озарения. Совет дня для всех. Действуйте смело, потому что Вселенная готова подставить плечо вашим самым дерзким начинаниям.
3: Да. Овны. Сегодня ваша харизма способна открыть любые двери, поэтому не стесняйтесь проявлять инициативу в самых сложных переговорах.
2: С ноги. Харизма с ноги.
3: Да.
2: Харизма.
3: Вечер, а вот уже вечер обещает приятный сюрприз от близкого человека, который напомнит вам о важности домашнего уюта и тепла.
2: И тепла.
3: Это что, посуду надо будет помыть, что ли?
1: Тельцы, вам сегодня стоит довериться своему деловому чутью, поскольку возможны очень перспективные предложения. Поднимите Кристину, пожалуйста, кто-нибудь. Возможны очень перспективные предложения, связанные с долгосрочными инвестициями. Постарайтесь найти время для прогулки или отдыха на свежем воздухе, чтобы восстановить внутренний ресурс и бросить накопившееся напряжение.
2: У Кристины такое удивленное выражение лица было, понимаете? Хорошо, что вы этого не видите, ребята. Хотя это не точно. Близнецы, ваша коммуникабельность сегодня станет ключом к решению застарелого конфликта, который мешал двигаться вперед на профессиональном поприще. Прекратите ржать. Окружающие будут... Это про близнецов все еще продолжается. Окружающие будут ловить каждое ваше слово, так что используйте этот дар убеждения для продвижения своих самых смелых идей.
3: Юмор поймал.
2: Халява, приди.
1: Несмотря на то, что дверь открыта, шутки не заходят. Поехали.
3: Ага, ну ты поэтому и ловишь. Раки, сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы заняться своим здоровьем, ну или начать цикл полезных привычек, о которых вы давно уже мечтали. Будьте внимательны к знакам судьбы. Во второй половине дня случайная информация может стать ключом к решению важного личного вопроса.
2: Слушай, сегодня что-то у всех какие-то личные вот эти вот дела, домашний уют и все такое.
3: А почему? Среда,
1: а что ты
3: четверг,
1: с таким лицом
3: скоро
1: это выходной.
2: Не, просто мне интересно, вот реально интересно.
3: Ничего львы. Личного.
1: Угу. Ну смотри, львы тут отличаются.
2: Ну давай.
1: Львы.
2: Львы всегда ото всех отличаются, да. И я даже знаю, в какую сторону.
1: Слушай, вот у меня ощущение иногда, что ты лев.
2: Лучезарно. Нет.
3: Почти. Она овен.
1: Почти память. Ваша творческая энергия сегодня бьет через край, позволяя найти нестандартные выходы из ситуаций, которые казались окружающим тупиковыми. Не бойтесь оказаться в центре внимания и принять заслуженную похвалу. Ваши старания наконец-то будут оценены по достоинству.
2: Девы, вам сегодня стоит сосредоточиться на наведении порядка во всех сферах жизни, чтобы освободить место для новых грандиозных планов. Звезды советуют проявить гибкость в общении с коллегами.
3: Садись.
2: Именно в командной работе скрыт ваш главный успех. Андрюша, даже звезды говорят.
3: Садись на шпагат, тяни носочек. Итак, весы. День принесет долгожданное ощущение гармонии и баланса, позволяя насладиться плодами своих предыдущих трудов в кругу приятных людей. А если нет, то в банах. Вечер располагает к романтическим встречам или глубоким разговорам по душам, которые помогут лучше понять свои истинные желания.
1: Скорпионы.
2: Логично, что?
1: Скорпионы, ваша интуиция сегодня работает на пределе возможностей, помогая безошибочно определять, кто из окружающих играет честно, а кто
3: лукавит. То есть, получается, крыса.
1: Да, а кто лукавит. Кто у нас в компании был? А, Лен. Или Крис? С Плинтером кто был?
3: Не выходи сегодня из студии и...
1: Не совершай ошибку.
3: И вообще оглядывайся.
1: Используйте эту проницательность для защиты своих интересов, но не забывайте о мягкости в отношениях с теми, кто вам дорог. Девочки!
2: Да-да-да. Стрельцы, вас ждет день полный оптимизма и приятных новостей, которые могут прийти из самых неожиданных источников и даже из-за границы. Не сдерживайте свой порыв к переменам. Любая поездка или обучение, начатые сегодня, принесут колоссальное вдохновение и пользу.
1: Приятный звонок.
3: Поездка.
1: Приятный неожиданный неожиданный звонок из-за границы.
2: Это... Обучение.
1: Здравствуйте.
2: Да,
1: у вас умер дедушка в Кении.
2: Да, да, да.
1: Завещал вам 2 миллиона долларов. Да.
4: Вам нужно прислать свои координаты.
3: Свою почку. Да. Козероги.
1: Электронную.
3: Сегодня ваша практичность у козерогов. Умение, значит, просчитывать шаги наперед помогут избежать досадных финансовых ошибок и укрепить ваш авторитет в глазах руководства. Постарайтесь не игнорировать сигналы своего организма и позвольте себе полноценный отдых после насыщенного рабочего дня. Вы знаете, мне кажется, когда в начале дня тебе говорят полноценный отдых, а тебе еще впереди пахать и пахать, это издевательство.
2: Ну, как есть, чё? Угу. Звезды, забота. Да. Угу. Поехали дальше.
3: Злюки.
1: Водолей, ваши оригинальные идеи сегодня найдут отклик у единомышленников, создавая прочный фундамент для будущего успешного сотрудничества. День благоприятен для экспериментов в любой сфере, так что смело пробуйте новое и не оглядывайтесь на стереотипы.
2: Ну и рыбы, сегодня вы будете особенно чувствительны к красоте и искусству, что сделает день идеальным для творческого самовыражения и посещения культурных мероприятий. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу в вопросах отношений. Именно он подскажет самый верный путь к сердцу важного для вас человека.
0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Реклама.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Продолжается прогрев-шоу на Первом радио. Доброго утра всем, кто проводит время вместе с нами. У нас здесь вот были танцы в стиле, по-моему, криминального чтива. Но мы сейчас не об этом. Вот многие, дорогие друзья, думают, что настоящая итальянская роскошь – это где-то там далеко, на выставках, в Милане. Но Денис, представитель бренда Alto Livello, готов поспорить. Все это дело значительно ближе, чем кажется. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро,
1: Лена. Я права?
2: Это действительно абсолютно так. Многие к нам приходят в магазины и говорят, да, действительно очень красиво, действительно классно, действительно можно подобрать и цвет, и размер, и все-все-все, но...
1: Я думала, в Alto Livello, но не бывает.
2: Да, но на сегодняшний день нам это недоступно. А вот сейчас я говорю, что да, это доступно. Для этого всего лишь надо в ближайшую субботу, 16 мая, прийти к нам в магазин, начиная с 10 часов утра до 11 часов вечера, и получить 50% скидки абсолютно на всю мебель.
1: Обалдеть! Слушай, Денис, вот вопрос. Я прихожу в магазин, вижу вот эту 1100 квадратных метров вот всей вот этой дизайнерской красоты, удобной, с реклайнерами в разных цветах и так далее, и так далее. Глаза-то разбегаются. Вот на что стоит обратить внимание человеку, который хочет, чтобы его гостиная выглядела дорого, но оставалась уютной?
2: Это очень, очень классно, очень хороший вопрос. И я всегда это говорил и буду говорить. Когда вы приходите в магазин, и я уверен практически на 100%, что мы, ну, тот, кто приходит, не профессионал в своем деле. То есть, когда у меня что-то болит, я иду к врачу, и я говорю, то есть врач говорит всегда, вы расскажите мне всю полностью правду, чтобы я смог вас вылечить. Вот в магазине, в частности, в мебельном, то же самое. Вы обязаны рассказать нам всю правду, сколько метров ваш салон, сфотографировать, а иначе нам будет очень тяжело вам помочь. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте у нас, и не пытайтесь быть умнее, чем есть на самом деле. Я сейчас никого не пытаюсь обидеть, наоборот, я хочу помочь, потому что иногда люди говорят, нет, я все сам знаю. Нет, это нормально, для этого...
1: А что, я выберу диван по каталогу, и все, и нормально.
2: Нет, это совсем не так, наоборот, для этого мы приходим каждый день 10 часов утра на работу, чтобы вам помочь. Нам очень приятно, когда вы спрашиваете, когда вы задаете нам вопросы. Мы очень любим помогать. По-другому это не работает. Ну, по крайней мере, в Alto Livello.
1: Ну и по поводу субботы тоже быстренько в двух словах.
2: Суббота, 16 мая, с 10 часов утра до 11 часов вечера в городе Ришон-Ле-Цион на улице Рожанский, 11. День рождения Alto Livello, 12 лет. Огромные скидки, подарки. Классное итальянское настроение. Мы вас всех ждем.
1: Спасибо огромное, Денис. Дорогие друзья, помните, Alto Livello – это море положительных эмоций и безупречное качество, которого вы достойны. Празднуем с размахом 12-летие салона-бутика Alto Livello с 10 утра до 11 вечера 16 мая. Напомню, Ришон-Ле-Цион, адрес Рожанский, 11. Шампанское, кстати, тоже никто не отменял. А если есть вопросы, звоните звездочка 9246. Звездочка 9246.
0: Реклама.
3: Прогрев-шоу на Первом.

0: 7:53 утра уже, вот только что наступило. Доброе утро, Соня. А уже 54, 13 мая 2026 года.
1: Откройте окно.
0: Как быстро время летит. Слушай, ну людям нужно знать.
1: 53 минуты, 54 минуты, 55 минут, 56 минут, все дела и все такое. Вот, я тебя об этом.
0: Лен Семенова.
1: Кристина Кипис.
2: Андрей Ежов.
0: Не переключайтесь, потому что впереди много интересного.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: «Центркар Азур».
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лицкий квас. Любимый квас.
1: Реклама.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета.
9: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
10: Первое радио.
9: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
11: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
12: Первое радио. Новости.
13: Перехвачена воздушная цель на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАИ сообщает о перехвате воздушной цели, обнаруженной в районе действий израильских сил на юге Ливана. Цель не пересекала израильскую территорию. В соответствии с установленными правилами, тревога ЦВАДОМ активирована не была. Минувшей ночью силы ЦАЛИ обеспечивали безопасность массового паломничества верующих евреев в гробнице Йосефа в Шхеме. Военные действовали не только около гробницы, но и в других районах города Шхем. Более полугода назад министр обороны Исраэль Кац утвердил разрешение на посещение евреями гробницы праотца Йосефа в Шхеме в дневные часы. Поэтому теперь паломников не вывозят из Шхема до рассвета. Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные. За последние месяцы было несколько попыток незаконного проникновения израильтян в гробницы в Шхеме без согласования с ЦАЛем. Окружной суд отменил процедурное решение нижестоящей инстанции по иску о злословии, поданном премьер-министром Бениамином Нетаньяху против лидера партии «Демократим» Яира Голана, и обязал главу правительства выплатить Голану 5000 шекелей судебных издержек. Иск был подан в связи с твитом и смс-рассылкой, последовавшими после того, как 12-й телеканал раскрыл скандал «Катергейт». В твите Голана и в сообщении, распространенном партией «Демократим», в частности, говорилось: «Серьезное подозрение в том, что Нетаньяху продал безопасность Израиля ради денежной выгоды». После подачи иска Нетаньяху должен был, согласно процедуре, лично явиться в суд для обязательного досудебного урегулирования. Однако раз за разом не являлся по соображениям безопасности и добивался освобождения от явки. Голан обжаловал решение мирового суда, разрешавшего Нетаньяху не являться на процедуру. Окружной суд постановил, что решение мирового суда от 13 января текущего года, допускавшее проведение встречи по досудебному урегулированию с участием лишь адвокатов сторон, в случае, если сами стороны не смогут согласовать удобную дату, подлежит отмене. отмене. Стороны обязаны лично явиться на встречу, и закон не наделяет суд полномочиям назначать проведение встречи с участием адвокатов без присутствия самих сторон. Следует отметить, что решение касается только процедурного вопроса. Решение по существу дела еще не вынесено. Как сообщает информационный портал «Вести», Министерство юстиции США объявило о достижении соглашения с компанией PayPal на сумму около 30 миллионов долларов после расследования, которое установило, что ее инвестиционная программа предоставляла преференции бизнесам, принадлежащим афроамериканцам и представителям меньшинств. В рамках соглашения PayPal создаст новую инициативу для малого бизнеса без критериев, основанных на расе или национальном происхождении, и откажется от комиссии по транзакциям на сумму в 1 миллиард долларов для малого бизнеса в США, принадлежащего ветеранам армии или работающего в сферах сельского хозяйства, производства и технологий. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что компании, которые будут использовать расу или национальное происхождение для дискриминации американцев, столкнутся с усиленным правоприменением. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 26, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет, в Бершеве и на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
4: Прогрев шоу на первом.

0: Тик-так. Тик-так. 8:07 утра. Время-то идет. 13 мая 2026 года. А потихонечку становится жарче. Правда, будет похолодание небольшое, но тем не менее мы...
1: Что?
0: Да.
1: Когда?
0: Скоро. Но мы непременно движемся к тому, чтобы стало так жарко, что мам, не горюй. Мы вчера уже поднимали эту тему по поводу того, что это лето будет очень жарким. И Павел Михайлович Маргулян вчера поднимал эту тему, что лето в Израиле будет аномально жарким. Так что, друзья, готовьтесь. Ну, также у нас жарко в нашем эфире на Первом радио в прогрев-шоу.
1: Уже не так.
0: С Кристиной Кипнес.
1: Уже вообще не жарко. Уже, я хотела даже сказать, очень холодно и плохо с такими новостями, Тань. Лена Семёновна, ты что скажешь?
2: Я не знаю. Честно говоря, для меня жара — это, ну, такое себе. И поэтому, если будет похолодание, как говорит моя сестра, ты представляешь, у нас похолодание на целых 2 градуса. Боже мой. А для меня...
1: телефон сестры, я хоть с ней поговорю об этом.
2: Что 28, что 35, для меня это просто зашквар. А как ты, Андрей Ежов, к этому делу всему?
0: Я абсолютный любитель прохлады. Вот. Абсолютный любитель прохлады.
2: Поддерживаю и одобряю. Потому, 100-500 раз.
0: Потому что...
1: Поддерживаю и одобряю.
0: У меня есть прям мечта поехать вот в эти всякие домики, какой-нибудь снять домик на севере хотя бы Израиля зимой, когда выпадает немного, но снега. Просто немножечко поморозиться. Мы как-то были с женой в Вене, в Австрии, вот буквально недавно. И я шел в легком пальто, и я кайфовал. 0 градусов, я прям...
2: Класс!
0: Я накайфушничался. И жена идет как цуцик, продрогшая. Она говорит, я ненавижу холод. Ей прям плохо.
2: Это еще не холод, слушай. Когда вот идешь, и у тебя на градуснике минус 34, и аж прям, знаешь, такой дымок стоит, дымка такая в воздухе, да. Слушайте, ребята, я тут прочитала обалденную новость.
0: Давай!
2: В Италии начали лечить зависимость от искусственного интеллекта.
0: Прикиньте. Каким образом?
2: В клинике города Местре поступила девушка в возрасте около 20 лет, которая практически полностью отказалась от общения с людьми и заменила его разговорами с нейросетью. По данным врачам, Искин стал для пациентки единственным другом. И вот что тут написано. Девушка постоянно общалась с этим алгоритмом, делилась личными переживаниями и получала ответы, которые хотела услышать. И в результате нейросеть начала создавать для нее ощущение полной безопасности и эмоциональной привязанности. Врачи говорят, что такое положение дел сродни, что правильно, наркозависимости. И это, между прочим, первый подобный случай в Италии, но специально

0: Специалисты ожидают появления таких пациентов по мере распространения искусственного интеллекта.
1: Как в Италии может быть депрессия?
0: Не знаю.
1: Вот ты сидишь, у тебя два моря, правильно? У тебя два моря.
0: Два моря, два леса, два поля.
1: Нет, у тебя куча полей, лесов, вин, еды и всего остального. Хороший климат, где просто плюнь, вырастет что-нибудь. Ну,
0: слушай,
1: какая депрессия?
0: Ну, увы и ах, может быть, у человека, хотя в 20 лет, ну, какие там могут быть, в принципе, проблемы? Хотя,
1: он меня бросил!
0: Вселенского, наверное, масштаба, поэтому вот, она не знала просто, вот с кем поделиться, может быть, никому не доверяет, и вот решила вот таким вот образом. Но мне кажется, что правильно врачи говорят, приравнивая вот эту зависимость от искусственного интеллекта к наркоманам.
1: Кстати, а вы знаете, что это не является игрой в одни ворота, потому что ученые выяснили буквально на днях, что чем продвинутее становится искусственный интеллект и модели, тем чаще они демонстрируют признаки страдания и депрессии.
0: Кто, искины?
1: Искины, вот именно. Современные ИИ-модели, они остаются некой такой технологией, принцип работы до конца не понимают даже их создатели. Так. Поэтому в процесс некоторым ИИ закладывается процесс развития, процесс анализа данных и так далее. Анализируя какие-то данные или разговаривая с людьми, которые склонны к депрессии, и ИИшки тоже погружаются в некий вид депрессии.
0: Слушай, если продолжать вот тему искусственного интеллекта, то китайское законодательство сейчас требует взаимного согласия сторон или действительно непредвиденные обстоятельства для того, чтобы увольнять людей и брать на его место, на этого человека, искусственный интеллект. Угу. Сейчас компании обязаны предлагать переобучение или перевод на другую должность с сопоставимой оплатой труда, иначе грозят иски и компенсации. Вот, представляете?
2: Вот по поводу исков и компенсации. Смотрите, значит, какая новостишка у меня. Значит, некий человек по имени Бенджамин Керри подал в суд на Red Bull за ложную рекламу. Он утверждает, что после того, как он пил Red Bull 10 лет, у него не появилось ни крыльев, ни каких-либо улучшений спортивных или интеллектуальных показателей. В конце концов, он смог отсудить, внимание, $13 миллионов.
1: Обалдеть.
2: Где мы свернули не туда?
1: Почему мы в свое время, кстати, не купили биткоины, девочки? Вот что случилось?
2: Были заняты другим?
1: Вот сколько?
0: Наверное, да.
1: Какие шансы мы упустили, понимаете? Сорвать куш на Редбуле.
2: Ну да.
1: Купить биткоин.
2: Представляешь, это? Короче, где мои крылья?
1: Да.
2: Где мои интеллектуальные способности?
1: Купить акции Фейсбука.
2: Представляете, 13 миллионов выиграл человек.
0: Обалдеть.
1: Кстати, друзья, даже те, кто никогда не играли в компьютерные игры, слышали про игру GTA.
2: Да.
1: Ну, хотя бы мельком.
2: Да.
1: И вот готовится уже, весь мир сидит как на пороховой бочке, готовится к выходу GTA 6. Дело в том, что предыдущая, пятая часть, вышла аж, по-моему, 13 лет назад. И это кошмар. Люди рвут на себе волосы. На игру затратили 2 миллиарда, больше 2 миллиардов долларов. И работодатели всего мира безумно боятся выхода GTA 6. Как вы думаете, почему?
2: Потому что не будут работать.
1: Потому что, да, сейчас уже на предполагаемый момент релиза GTA 6 уже где-то около нескольких миллионов человек взяли отпуска.
0: Обалдеть.
1: На пару дней.
0: Слушайте.
1: Мир остановится из-за игры.
0: Ребята, я вас сейчас верну туда, с чего мы начали. В жару. В Китае из-за летней жары люди стали носить гигантские листья лотоса, чтобы избежать загара, потому что они защищают от солнца и помогают сохранять прохладу. Вот посмотри, Крис, как это выглядит.
1: Покажи.
2: А прикольненько.
1: Они выглядят как этот маска с Джимом Керри, когда он только надел.
0: Да, да, то есть и этот тренд, причем, вот набирает популярность, а началось все в провинции Сычуань, где вот пешеходы и вот эти вот велосипедисты, мотопедисты, да, они вырезают вот в этих листьях лотоса, в зеленых листьях, да, они вырезают вот эти вот дырочки для глаз, для носа, причем там же вот у этого листика ножка есть,
2: Он
0: выглядит реально как нос, и носят под шляпами и шлемами. Ребята, вы
2: круто.
0: Это
2: мне
0: очень
2: нравится.
0: Футуристично.
2: Мам, мне нравится. Ставлю лайк.
1: Ну, хорошо, дорогие друзья. Хорошо, дорогие друзья. Айова призывает потанцевать с ней. Ну, поехали, давайте попробуем.
2: Да что, бросим девочку, что ли? Нет, конечно, поддержим.
1: Девочка моя.
2: Девочка моя хорошая.
1: Заюсь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Говорим про шик, лоск и красоту. А когда все это обсуждать, вот это прекрасно, если не с самого утра? Потому что утро создано не только для кофе, но и для красоты, стиля и вдохновения. И в этом нам помогает Денис Ганиев, представитель компании Alto Livello. Мебель-бутик, итальянская красота, все вот это. Денис, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Скажи, пожалуйста, а вот насколько, сколько, вернее, служит вот ваша мебель? Вот мы ее, например, сегодня покупаем и на...
3: Вот это очень-очень правильный и классный вопрос, потому что должны все прекрасно понимать, что хорошая мебель — это не то, что мы... Это не футболка, когда ты раз в год, раз в два года, нет никаких проблем, поменяем, нет. Наша мебель служит от 12 до 15 лет.
2: Ого.
3: То есть, покупая мебель в Alto Livello, вы покупаете себе спокойствие, комфорт и красоту на долгие годы.
2: Я почему спрашиваю? Очень многие наши граждане, да, они живут все-таки на схерутах в основном. И, естественно, есть такая другая сторона медали, когда они часто переезжают. Вот, то есть... Да, несмотря даже на частые переезды, для мебели из Alto Livello, бутика Alto Livello, это никак вообще не влияет.
3: Вообще никак не влияет, наоборот. Несмотря на то, что мы живем на Схируте, мы все равно хотим комфорта.
2: Да.
3: Мы все равно каждый вечер хотим прийти домой, комфортно устроиться на диване или на кресле. Ведь это же наш дом в любом случае, несмотря на то, что это Схирут. И здесь есть еще очень... такой интересный момент, да, люди действительно говорят, ну, мы живем на Схируте, иди знай, какая будет следующая квартира, подойдет это или нет. Приходите к нам, мы вам все расскажем, у нас есть модулярная мебель. Что значит
2: что
3: модулярная?
2: Это такое?
3: Это значит, что вы из дивана можете сами дома построить угол, чтобы маленькая часть была с правой стороны, с левой стороны, он может у вас превратиться в тройку и двойку, то есть вы, в принципе, ни к чему не привязаны. Это модулярная мебель, вы сами можете поменять дома ее конфигурацию.
2: А еще такой шкурный интерес, а гарантия? Вы даете гарантию и на сколько?
3: Да, мы даем гарантию. Единственный магазин в Израиле, который дает 10 лет гарантии на свои диваны.
2: 10 Я думал, ты сейчас скажешь год, ну полтора, тут 10 лет?
3: 10 лет. Приходите, мы вам все расскажем и покажем, почему.
2: А вот почему и когда приходить, это нужно 16 мая, вы открыты с 10 до 11 вечера, это Йом Шаббат, то есть там и будет и фуршет, и подарки, что еще?
3: Это день рождения Alto Livello, нам 12 лет, 16 мая, в субботу, с 10 утра до 11 часов вечера, город Ришон Лицион, улица Рожанский, 11, мы всех с большим удовольствием приглашаем отпраздновать вместе с нами, ты абсолютно правильно все сказал, огромные скидки. Подарки при каждой покупке, классное итальянское настроение, музыка, кофе, шампанское. Приходите.
2: Ну и радушные люди, которые вас уже ждут и готовятся к встрече с вами. Alto Livello – мебель, которая создает настроение дома. Ну и, соответственно, есть даже короткий номер телефона. Вы можете позвонить и задать все интересующие вопросы. Звездочка 9246. Еще раз, звездочка 9246.
1: Реклама.
4: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
12: Center Car Azur.
11: Терех Ашива 9.
13: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
14: Лидский квас. Любимый квас.
5: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.
1: «Ледяная тишина» – так приняла публика премьеру «Нормы» композитора Беллини в 1831 году. Для истории оперы это один из самых странных парадоксов, потому что сегодня «Каста Дива» считается едва ли не вершиной итальянского бельканто и одной из самых узнаваемых арий в мире. Термин «бельканто» буквально означает «красивое пение», но в действительности речь идет о гораздо более сложном искусстве. Это особая культура звука, в которой голос должен сохранять абсолютную пластичность, ровность и свободу. Хорошая бельканто создает ощущение, будто певец не преодолевает технические трудности, а живет внутри бесконечной вокальной линии.

0: Драматургия оперы делает эту арию еще сильнее. Норма – верховная жрица друидов, духовный лидер народа, находящегося под властью Рима. При этом она тайно любит римского проконсула Полиона, человека, которого ее народ должен считать врагом. У них есть дети, о существовании которых никто не знает. А затем Полион увлекается молодой жрицей Адальджизой. В итоге вот он, неразрешимый внутренний конфликт. Долг перед народом, религиозный статус, тайная любовь, материнство, ревность и предательство. Именно поэтому «Каста Дива» звучит так завораживающе. На поверхности это молитва о мире и покое, обращенная к Луне. Но внутри этой музыки уже чувствуется катастрофа, которую Норма пытается удержать усилием воли. Беллини переписывал эту арию 8 раз. Он принципиально хотел добиться абсолютно непрерывной вокальной линии. В этом и заключается суть бельканта. Просто красота звука, а ощущение, будто голос существует вне физических усилий. Хорошее исполнение «Каста Дива» действительно должно звучать почти бесшовно. Именно поэтому партия «Нормы» считается одной из самых сложных в репертуаре сопрано. До сих пор эталоном исполнения «Нормы» остается великая Мария Каллас. Ей удалось сделать почти невозможное – соединить в этой музыке холодное совершенство формы и живую человеческую боль. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана. На Карабут в свежем выпуске.
1: Сундук Баха. Прогрев шоу на первом.

Так, усики, друзья, не переключаемся, ушки на макушке, звоним на номер телефона прямого эфира 07-52-891, потому что буквально через полторы минуты вас ждет зажигательная игра и не менее крутые призы. Нам нужен как минимум один участник, звоните на номер 07-52-891.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
3: Слушайте, а реально, наш лайнер, вот эта подводка к «Да ладно» игре, выглядит как будто мама и ее подруга просто встретились и на кухне разговаривают. Да ладно, да ладно, да ладно.
4: Ну или просто какие-нибудь подружки, которые давно, особенно которые давно друг друга не видели.
3: Да ладно.
4: Как и мы не играли давно с нашими любимыми радиодрузьями. Давайте познакомимся.
3: Давно так давно. Ну что, первый претендент на победу. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как вас зовут?
5: Ирина.
3: Ирина.
4: О, прекрасно. Как мою маму.
6: Да. Ирина, как у вас интуиция работает?
5: С переменным успехом.
6: Сегодня
3: то есть
6: она
3: барахлит иногда.
6: Сегодня она барахлить не будет.
4: Мы гаечки подтянули.
6: Даем установку, как говорится, на добро. Ирина, у нас есть три новости. Две из них чистейшая правда, а одну мы вот выдумали от начала и до конца. Вот вам нужно угадать, которая из этих трех новостей не настоящая, то бишь фейковая. Это понятно? Вот, если правильно угадаете, если интуиция вас сегодня не подведет, она не подведет, даю установку, чих-пых-махе, тогда в подарок вы сегодня получите билет на концертную программу, ну или скорее встречу с историком моды Александром Васильевым. Да, вот тот самый. Готовы, Ирина?
4: За него-то побороться.
6: Хорошо, окей, тогда поехали. Сегодня все три новости вот на данный момент из Китая пришли. Новость номер один. Китайские генетики вывели генно-модифицированные томаты с ароматом свежего попкорна с маслом. Путем отключения двух специфических генов исследователи добились яркого запаха, сохранив при этом прежнюю урожайность, вес и сладость плодов. Ученые уверены, что такой необычный аромат значительно улучшит потребительский опыт. Да.
3: Далее. Китайские селекционеры представили первый в мире сорт музыкальной кукурузы. Благодаря вживлению генов некоторых видов цикад, созревшие кукурузные початки на ветру издают мелодичный звон. Ученые заявляют, что это не просто декор. Специфическая частота звуков отпугивает грызунов и насекомых-вредителей. Лучше любых вообще пестицидов. Что делает выращивание такой кукурузы экологически чистым и очень музыкальным процессом.
4: Не теряем темп и читаем следующую новость. Китайские биологи вырастили орхидеи, подсолнухи и хризантемы, которые заменят уличные фонари. В обычные растения внедрили гены светлячков и светящихся грибов, и они начали излучать мягкий свет. Всего культивировали, значит, уже более 20 таких видов и планируют высаживать их в парках, на улицах и в туристических зонах. Это не только красиво, но и выгодно. Такая замена уличных фонарей поможет экономить кучу электричества.
3: Культивируем нейронные связи, и вы должны угадать, что из этого брехня.
6: Ирина, что думаете, что из этого неправда? Значит, генно-модифицированные томаты с ароматом свежего попкорна, первый в мире сорт музыкальной кукурузы и орхидеи, подсолнухи и хризантемы, которые заменят уличные фонари. Все это дело из Китая. Как думаете, что из этого неправда?
5: Музыкальная кукуруза.
6: Почему вы думаете так?
5: Больно хорошо.
4: Что? Почему
3: больно
4: вы так
3: хорошо?
6: Больно хорошо.
4: Вам больно сейчас?
3: Нет, ей хорошо, когда больно.
6: Больно мне, больно. Ну, давайте узнаем, права
4: мы или нет. Так, не будем учить ее больше.
6: Да, не будем.
3: Не будем. Давайте узнаем, права
4: она или нет. Ой, я так нервничаю. Права нет, права. Ну, права.
1: Молодец!
6: Да.
1: Молодец!
6: Ир, мы вас поздравляем, не дали
3: идем
6: вы больше
3: сегодня
6: никому,
3: на стадион «Спартак».
6: Да, никому вы не дали больше шанса выиграть билет, потому что вот этот самый билет на концертную программу с историком моды Александром Васильевым получаете сегодня вы. Мы вас поздравляем, Иринка.
5: Спасибо.
6: На здоровье, хорошего вам дня.
3: Спасибо.
4: А Лена, получается, у нас ведьма. Ой, как приятно.
6: Я же говорила, что интуиция сегодня не подведет. Друзья, на самом деле бывают события, которые ценны не только знаниями, но и своей какой-то неповторимой атмосферой. Мы ждали этой встречи еще причем в начале весны, в марте, по-моему, и вот вопреки всем обстоятельствам она состоится. Но только с 18 по 20 июня Израиль все-таки принимает легендарного искусствоведа и историка моды Александра Васильева. Да, того самого из модного приговора.
4: Но на самом деле Васильев — это гораздо больше, чем просто мир высокой моды. Это создатель 160 театральных декораций, автор десятков бестселлеров и обладатель уникальной мировой коллекции костюмов. Но прежде всего это блестящий рассказчик, способный превратить любую лекцию в захватывающий роман.
6: И вот его программа, которая называется «Красота в изгнании», она лишена политики. Это просто глубокое размышление о том, как эстетика помогает не сломаться в трудные времена и как искусство становится спасательным вот этим кругом в океане перемен. Если соскучились по настоящему умному и живому общению, тогда для вас вот этот вечер с Александром Васильевым must have.
4: Встречи с Александром Васильевым пройдут 18, 19 и 20 июня в таких городах, как Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Хайфа, Нетания и Ашдод.
6: Ребята, успейте занять свое место в зале. Билеты уже в кассе «Браво» и по короткому номеру звездочка 3221. Звездочка 3221.
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: Наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт.
3: Еще бы, дорогая. Это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
6: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Слушайте, ребята, вот говорят, если хочешь изменить жизнь, начни с интерьера. И это правда. Вот как превратить свой дом или квартиру в место силы с помощью итальянских мастеров, знает Денис из Альтелевелла в Решон Лиционе. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро, Лена.
1: Денис, качество, элегантность и стиль. Как вообще это все умещается вот у вас в бутике?
2: Все очень просто. Ну, во-первых, у нас очень большой магазин. Несмотря на то, что мы говорим бутик, у многих в голове есть такая стигма, что бутик — это что-то маленькое. Нет, бутик — это что-то большое и очень красивое.
1: Так.
2: 1200 квадратных метров, два этажа. Собственно говоря, почему? Потому что мы понимаем, чтобы купить качественную дорогую мебель, должен быть выбор. То есть это не может быть маленький магазин, где стоят 10 диванов и все остальное на картинках. Нет, человек должен выбрать, и это берет время. Именно для этого мы будем открыты в ближайшую субботу с 10 часов утра до 11 часов вечера, потому что мы все прекрасно понимаем, чтобы выбрать качественно и выбрать надолго, нужно время. Ну, естественно, нужны скидки.
1: Денис, послушай, а что вот лично для тебя значит вот это словосочетание «итальянское совершенство» или «итальянская роскошь», «итальянская мебель», в конце концов?
2: Для меня это, знаешь, вот желание, когда ты находишься на работе, работаешь и устал, и вымотан уже, и тебе надо идти домой, и ты идешь, знаешь, вот с этим чувством, вот я сейчас приду домой,
1: и
2: меня там встретит...
1: И упаду, да?
2: Сейчас до этого дойдем тоже. Там тебя встретит семья, жена или муж, дети, и обязательно на комфортном диване, потому что это очень важно. Только, знаешь, это стигма, когда говорят, да, какая разница, я привыкну ко всему и могу сидеть даже на табуретке. Нет, вы просто никогда не сидели на салоне от Альтелевелла.
1: Табуретка – это точно не самое удобное место. Окей, суббота все ближе и ближе. Осталось совсем чуть-чуть, и будет праздник. Подробности в студию.
2: С большим удовольствием. 16 мая, в субботу, начиная с 10 часов утра до 11 часов вечера, мы приглашаем всех радиослушателя с любой точки Израиля приехать к нам в магазин, отпраздновать вместе с нами наше 12-летие. Это очень важно для нас, и это очень важно для вас. Огромные скидки, подарки при каждой покупке, прекрасное итальянское настроение, фуршет, шампанское, улыбки, море хорошего настроения. Не вижу никакой причины, чтобы 16 мая в 10 часов утра не стоять возле нашего магазина. Мы откроем двери, мы готовимся. Поверьте, вся команда Альтелевелло готовится к этому дню. Мы будем всех действительно рады видеть. Мы действительно рады будем вас видеть.
1: Ну и не говорите потом, что мы вам не говорили. Уж извините за тавтологию. Денис, спасибо огромное. Услышимся уже завтра. Дорогие друзья, все просто. Еще раз напоминаю, приходите 16 мая на Рожанский 11 в Решон Лиционе и увидьте, если можно так сказать, все своими глазами. Бутик Альтелевелло отмечает свой 12-й день рождения. Будет и фуршет с шампанским, и приятные сюрпризы для каждого покупателя. И самое главное, невероятные скидки в честь праздника вас ждут с 10 утра до 11 вечера, чтобы все успели. Сделайте свой дом идеальным с Альтелевелло. Ну а если у вас остались какие-то вопросы, звоните. Звездочка 9246. Звездочка 9246.
0: Реклама.

0: Ох, как быстро 2 часа пролетели, 8 часов 55 минут утра.
1: Да, здесь я не могу не согласиться, поддерживаю предыдущего оратора.
2: Я бы сказала даже...
1: Ага.
0: Перед тем, как с вами попрощаться... Перед тем, как с вами попрощаться, мы обязаны, просто обязаны вам рассказать, а что же вас ждет дальше, дорогие друзья, чтобы вы ни в коем случае не переключались. Во-первых, сразу после нас колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
1: Угу. В 16.00 обязательно загляните в гостиный двор к Владу Зерницкому. Гость сегодняшней программы – человек с биографией, достойной экранизации, мне кажется, в Голливуде. Доктор Шалит Уриль. Как путь из советской глубинки и служба в стройбате привели его к титулу лучшего семейного врача Израиля? Узнайте, почему он когда-то отказался от карьеры парикмахера и как завоевал сердца тысяч пациентов в Ашкелоне, получив премию «Медицина от сердца», тоже узнайте. Невероятная история жизни сегодня в 4 часа дня на Первом.
2: Ну и в 8 вечера настраивайтесь на «Не по Фрейду». Александр Солнцев и Владлена Прешель принимают в гостях Рому Раева. Это музыкант, блогер, мастер фристайла и парень с сумасшедшей энергетикой. Разговор пойдет о том, как не потерять себя в погоне за хайпом, где искать вдохновение и как звучит настоящая музыкальная импровизация, живое общение, юмор и честные истории. Ну, все как вы любите. Сегодня в 20.00 на Первом.
0: Ну, а если вы уже забыли и еще не вспомнили, то мы теперь вещаем и на Север. Все неполадки устранены, поэтому Север, встречай Первое радио! Ну и, конечно, если вы все-таки не можете поймать сигнал, заходите на наш YouTube-канал. Там вы сможете не только слушать, но и посмотреть все выпуски.
1: На этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся, но ненадолго.
2: До завтра!
1: Завтра в 7 часов утра мы будем всем составом как штык.
2: Кристина
1: Кипнис.
2: Да, будить вас и как бы настраивать вас на потрясающее настроение, продуктивный день.
1: Ага.
2: Андрей Ежов.
0: Елена Семенова.
1: Все, ребят, до завтра. Целуем, пока.
2: Целуем ваши ушки.
0: Выходим из дурдома. В смысле санитары.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. «Дельтаформа» – ателье матрасов. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
3: Максаней Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаней Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаней Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лицкий квас. Любимый квас.
2: Реклама.
12: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
13: Первое радио. Новости.
14: Доминиканская республика включила КСИР и Хизбаллу в список террористических организаций. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Правительство Доминиканской Республики официально внесло Корпус Стражи Исламской Революции и Ливанскую Хизбаллу в список террористических организаций. Решение, подтвержденное МИД страны, базируется на резолюциях Совета Безопасности ООН, Межамериканской конвенции по борьбе с терроризмом и национальном законодательстве. Новый статус автоматически влечет введение всего комплекса предусмотренных законом ограничений и контрольных мер в отношении деятельности, связанной с вооруженными операциями, незаконным финансированием и транснациональными сетями влияния. Напомним, что за последние месяцы КСИР объявили террористической организацией Коста-Рика и Аргентина. В Шфараме в результате огнестрельного ранения скончался мужчина в возрасте 43 лет. Полиция начала расследование и поиски подозреваемых. Дело носит криминальный характер. Обстоятельства преступления выясняются. Мужчина был застрелен в своем автомобиле. Жители арабской деревни Узейр в Нижней Галилее обнаружили в начале текущей недели, что десятки живших в деревне павлинов были застрелены. Как сообщает информационный портал Wynet, неизвестный мужчина отстреливал птиц при свете дня. В деревне требуют от правоохранительных органов провести расследование, чтобы выяснить, кто стоит за отстрелом птиц. В Германии в возрасте 101 года скончался Альбрехт Вайнберг, который пережил лагеря Освенцим, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, а также три марша смерти. Вайнберг родился 7 марта 1925 года в городе Раудерфен в округе Лейр на северо-западе Германии. В 2017 году он получил орден за заслуги перед Германией, но вернул его в прошлом году в знак протеста против голосования в парламенте, призывавшего к депортации большого числа мигрантов на границах Германии. Вайнберг умер спустя несколько недель после премьеры фильма о его жизни «Это всегда в моей голове». В Мюнхене проходит чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка Ривка Баич в весовой категории до 46 килограммов завоевала бронзовую медаль. Чемпионкой в этой весовой категории стала Камила Салим из Венгрии. В паралимпийском чемпионате израильтяне завоевали две медали. Асаф Ясур стал чемпионом в весовой категории до 58 килограммов. В финале он победил азербайджанца Сабира Зайналова. Аднан Милат в весовой категории до 63 килограммов завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл турку Махмуту Бостеке. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 26, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет, в Бершеве, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех на волне Первого радио. В этот день, среда, у нас сегодня 13 мая, 9 часов 4 минуты. Программа «Колесо обозрения» в нашем эфире. Последний выпуск программы на этой неделе. Знакомимся с главными событиями вчерашних суток, с которыми знакомят своих читателей нашей газеты. Как обычно, мы в третий час эфира первого, утренний, с 9 до 10 посвящаем обзору израильской ивритоязычной прессы. Давайте посмотрим на главные темы сегодня в наших газетах. Исраэль Айом. Ну, у нас начинает нагреваться, скажем так, в обсуждении, в общественном обсуждении тема политики и выборов. И вот Кнессет не успел собраться на свою летнюю сессию, которая началась в воскресенье, 10 числа, как сегодня, точнее, вчера уже стали говорить о том, что не создастся ли ситуация о досрочных выборах. Вы знаете, у нас досрочные выборы случаются чаще, чем обычные выборы, особенно последние несколько десятков лет. И вот на эту тему заговорили, потому что ортодоксальные партии в Кнессете, партнеры коалиции, заявили, что без принятия закона о мобилизации, точнее, о немобилизации учащихся Ешив,

октября, когда у нас выборы должны быть 27 числа, 27 октября. Давайте их опередим и распустим Кнессет сейчас, и выборы тогда будут где-то в начале сентября, судя по всему. В подтверждение этому газета «Исраэль Айом» размещает главную фотографию, сидящий Бениамин Нетаньяху в помещении Кнессета, главного зала заседания Кнессета, и нависший над ним Моше Гафни, представитель партии, блока партии «Ядут и Тора», и заголовок, который сопровождает эту сцену, эту мизансцену, «Эн Йетер Эмун Бе Нетаньяху», «Мы больше не доверяем Нетаньяху». Это мнение в ультраортодоксальных партиях, в духовных лидерах этих партий. Вы знаете, что там много в действии этих партий в политике решает их духовные лидеры, которые не находятся в Кнессете. И над этим, над этой фотографией, над этим заголовком вот такая строчка. «Меткарвим лепхиро», то есть мы приближаемся к выборам, вопросительный знак. Глава правительства сообщил Моше Гафни, мы не сможем продвигать закон о мобилизации. Нет возможности, у него нет большинства. Ну и вот ответная реакция ультраортодоксальных партий вынесена вот в главный заголовок. Мы больше не доверяем главе правительства. Он нам много раз обещал продвигать этот закон, а теперь говорит, что нет возможности. На самом деле этот закон непопулярный в обществе, как известно, и продвигать или принимать его в предвыборный фактический период, в котором мы находимся, это то, что называется все равно, что выстрелить себе в ногу на будущих выборах. Ну и Нетаньяху откровенно сказал, что нет возможности принятия этого закона, и вызвал вот такую реакцию представителей ортодоксальных партий. В подзаголовке газета пишет, что духовный лидер партии Дегеля Тора Равин Ландо, значит, выступил, написал письмо, выпустил письмо с острой критикой Нетаньяху, в котором суть которого Дебурим, Альгуш, Лёкаямим. То есть нет теперь уже коалиции, нету никакого единого блока. Мы будем действовать в своих интересах. Нас, мол, обманули, нам обещали закон, никакого закона нет, а теперь говорят, что его и провести нельзя. Мы, напомню, что история борьбы за этот закон была сопровождалась шантажем ультраортодоксальных партий. Они выходили из правительства, они грозились не голосовать за какие-то законы, не поддерживать инициативы коалиции. Но в конце концов, может быть, надеясь на что-то, а может быть, поняв, что нынешняя коалиция для них лучший вариант, они проголосовали за главный закон, скажем так, за бюджет. Простите, потому что именно непринятие бюджета могло бы способствовать развалу Кнессета. Это случилось в конце марта. Ну, видимо, все каникулы Кнессета они надеялись, что что-то изменится. И теперь видят, что ничего не меняется. Значит, как только они сделали такое заявление, тут же на стол обсуждений Кнессета положили предложение о роспуске, о пизур Кнессет, то есть досрочный роспуск Кнессета. Глава правительства, это я продолжаю читать вам подзаголовок, глава правительства оказывает давление на Арье Дери для того, чтобы тот убедил своих сторонников не идти на досрочные выборы. И тем временем, еще одна строчка в подзаголовке, очередная попытка для создания комиссии, ну, здесь она названа Леумит, Национальной комиссии по расследованию событий 7 октября, и эта попытка Оля Мадрига, то есть совершен еще один шаг в реализации решения Кнессета о создании такой комиссии. Вот так выглядит главная тема в газете «Исраэль Айом». Еще две темы, которые на первой полосе. Фотография Ноама Битана, нашего представителя. Ну, смотрите, вот по информации, которую сообщает газета, мы видим, что есть критический час, до которого газета может собрать какую-то информацию и успеть разместить на своих полосах. И этот час, он где-то между 11 вечера и 12 вечера, потому что газета пишет о том, что о замечательном, что Ноам Битан с песней «Мишель» выступил хорошо, очень впечатляюще, очень эмоционально, все было хорошо, но она не пишет о том, чем закончился этот первый полуфинал, который был вчера в Вене. А Ноам Битан выступал 10-м, то есть он выступил где-то ближе к 11 часам вечера,
А объявление результатов уже было ближе к 12

0: часам ночи, и это уже не успел попасть на бумажные полосы газет, хотя газета адресует своих читателей на сайт Исраэль-Айом, там есть вся информация, которая есть в интернете, она там появляется мгновенно. Но мы с вами уже знаем и можем поздравить Ноама Битана, что он вышел в финал. Это первая минимальная цель, которая должна была быть достигнута после первого полуфинала, и она преодолена, она выполнена. Ноам Битан в финале, и теперь в четверг завтра будет второй полуфинал, и в субботу финал конкурса Евровидения. Кстати, юбилейного конкурса, 70-й конкурс проводится в Австрии, в Вене. Вот, так что мы можем Ноама в преодолении вот этой первой ступени уже поздравить. Ну, его и всех нас, кто болел за нашего представителя. Вот, на эту тему здесь есть заголовок на первой полосе газеты «Исраэль-Айом». И еще одна тема об очередном отчете госконтролера. На этот раз он касается армии или всего, что как бы вокруг армии. Вот тут здесь такие подчеркнутые такие основные выводы. Значит, возможности Израиля производить свои собственные вооружения сильно пострадало. Я хочу напомнить вам, господа, что наш премьер-министр несколько месяцев тому назад заявил о том, что мы будем стремиться к тому, чтобы не зависеть от вооружений, которые поставляет нам Соединенные Штаты Америки, что будем производить сами все, что нам нужно. Ну, вчера, кстати, я вам рассказывал, была статья в газете «Исраэль-Айом» на эту тему о том, что одного заявления здесь мало, надо создавать специальную, может быть, какую-то комиссию, распределять, какие виды вооружений надо в первую очередь начинать производить в нашей стране. Для этого надо построить, наверное, какие-то мифалим, заводы, фабрики, вложить туда деньги. То есть заявление одно, а реализация такого плана — это громадный, скажем так, громадная вещь, которую надо делать. И вчера в этой статье намекалось, что после заявления Нетаньяху вроде бы ничего такого не происходит, или, скажем так, мы не знаем, происходит или нет. И вот в отчете госконтролера как бы подчеркивается и эта тема в том числе. Он говорит о том, что возможности производства Израилем собственных вооружений сильно пострадали в последние годы. А также, когда мы приобретали вооружение у других стран за границей, то мы предпочитали более дешевые варианты вооружений, и это создало большую опасность для жизни наших солдат. Ну, более дешевые, значит, менее надежные, наверное, так можно сказать. Значит, люди, которые занимаются вот в центре Раказ Битахон, такой вот есть организатор обороны какой-то, кричат о том, что мы, у нас мало маленькая зарплата, мы вынуждены подрабатывать на стороне. И еще одна строчка в этом отчете 7 октября, 23-го, естественно. У нас, вы знаете, что в обществе, когда говорят про 7 октября, год говорить не надо. Всем понятно, что речь идет о 23-м. Сколько бы лет ни прошло, мне кажется, будет понятно, что без года можно говорить про 7 октября. И здесь вот такая строчка, что 7 октября в 12 часов дня в больницах, в первую очередь, Сорока и Барзилай, куда поступала основная масса раненых от действий Хамаса, в 12 часов дня закончилась кровь, которая была там, и нечем было спасать тех людей, которым необходимо было переливание крови. Вот такой материал на первой полосе, такие материалы на первой полосе газеты «Исраэль-Айом». Давайте мы сразу начнем ее листать, эту газету. «Гуш ле каям йотер», вот такой заголовок на второй и третьей полосе. То есть коалиции больше не существует. Это заявление ортодоксов. Они в очередной раз оказывают какое-то давление на Нетаньяху. Но мне кажется, если они же, скажем так, не будем считать их идиотами, да, они понимают, что принятие закона о мобилизации в этот период предвыборный практически невозможно. Это ударит по нынешней коалиции. Большинство в обществе требует того, чтобы учащиеся ешив тоже пошли в армию, хоть как-то несли то, что у нас называется, да, несли на себе носилки тяжести по обороне страны. Я вот, кстати, по дороге сюда на радио слышал интервью раввин Исраэль, по-моему, Рабец, вот так его зовут, но он представитель, приближенный к партиям как раз-таки Ядута Тора и Дегеля Тора. на Решет Бет, у него брали интервью, и один из ведущих утреннего эфира, Кальман Липскинг, спрашивал: господин Равин, скажите, а кто должен защищать страну? Вот если вы хотите, чтобы учащийся шрифт не трогали, а кто должен защищать? Он говорит, значит, суть его месседжа была такая: если все будут хорошо изучать Тору, то и защищать страну не надо будет. Кальман Липскинд настаивал: ну хорошо, это в теории, а вот сейчас кто должен защищать страну? Надо учить Тору, говорит он. Говорит, ну, я понял вас, но вот скажите, а 7 октября кто должен был защищать страну, в том числе и вас, и ваших духовных лидеров, и участников Ешив? И ответ был тот же самый. Значит, если бы мы лучше молились, никакого 7 октября бы не было, нас миновала бы эта чаша. Вот такой ответ. Надо молиться, и тогда все будет в порядке. Вот. Главное, мы хотим, чтобы оставили наших учеников Ешив в покое и не трогали. Ну, как я уже сказал, значит, заявление ультраортодоксальных партий, ГУШ больше не существует, коалиции больше нет. Это очередная попытка давления на Нетаньяху. Мы знаем, что Нетаньяху до сих пор как-то избегал реализации их угроз, какие-то денежные вливания дополнительные были и так далее. Посмотрим, как все это будет закончиться, как закончится эта угроза, чем она закончится. Во всяком случае, оппозиция, по-моему, партия Яир Лапид, хотя у него нет уже отдельной партии, она внутри блока Беяхад, уже, по-моему, готовится вынести на обсуждение Кнессета вотум недоверия правительства, то есть опередить события и распустить Кнессет сейчас, увидев позицию, надеясь на то, что ультраортодоксальные партии получат это, поддержит это предложение. В общем, мы сейчас находимся на такой грани, когда опять возникла угроза досрочных выборов. Ну, в данном случае досрочные — это на 2 месяца раньше, чем в срок. Потому что до выборов, вы знаете, согласно закону нашей страны, до объявления выборов и до самих выборов должно пройти минимум 90 дней, то есть 3 месяца. И поэтому даже если вот завтра или послезавтра, 15 мая, объявят о выборах, значит, самый ближайший срок это будет 15 августа. Вот. То есть это, а реально это в августе у нас четверть Израиля в отпуске находится. То есть реально это будет тогда сентябрь. Но посмотрим, дойдет ли дело до этого. Наказание Каца. Вот такая заметка здесь на второй полосе газеты «Исраэль Айом». Что имеется в виду? Как мы с вами знаем, ну, те, кто слушает программу «Колесо обозрения», что наш министр обороны Исраэль Кац недавно подписал после долгих месяцев раздумий и задержек письмо о том, что Тали Готлиб может быть предъявлено обвинение за нарушение израильского закона о разглашении имени сотрудника Шабака. Тали Готлиб в свое время, значит, заявляла о теории конспирации и назвала имя одного из лидеров протестов против судебной реформы Шикмы Брекслер, имя ее супруга, а он сотрудник Шабака, то есть нарушила закон. На нее была подана сразу же жалоба в полицию, было открыто дело, но так как она депутат Кнессета, и дело это связано с Шабаком, значит, лишь возможность предъявления обвинительного заключения должен был подписать министр обороны. Кац не подписывал это примерно 8 или 9 месяцев. И какое-то время назад, буквально несколько дней тому назад, газеты сообщили, что он таки да подписал. И, как пишет газета, значит, ну, теперь это не значит, что ей будет предъявлено обвинение. Теперь ей, с нее должна быть снята депутатская неприкосновенность в Кнессете. До этого тоже еще должно дойти. Вот. Но газета пишет о том, что после подписания этого письма популярность Каца в Ликуде пошла сразу убывать. И в Ликуде был внутренний опрос центра Ликуда, тех, кто влияет на итоги праймерис, кто формирует вот первые десятки членов Ликуда, которые попадут в Кнессет в зависимости от количества мандатов, которые они получат на выборах. И Кац опустился там к концу второй десятки. Хотя на предыдущем таком опросе он был на 2-м месте. И журналисты говорят, что это вот как раз-таки из-за того, что он, по мнению центра Ликуда, он вот так вот предал Тали Готлиб, отдал ее на растерзание, на то, что она будет преследоваться по закону. И это ударило по популярности самого Исраэля Каца. Кстати, газета пишет, ну, о разных пятерках. Первая пятерка на этом внутреннем опросе на встречу праймерис была, выглядела так: Амир Охана, председатель Кнессета, Альмог Коэн, Эли Коэн и Боас Бисмут. Они вот были лидерами. Я вот подумал, а где же Мири Регев? Она во второй пятерке. Она где-то на 9-10 месте здесь. Вот такой материал. Здесь на второй и третьей полосе газеты «Исраэль Айом». И здесь же статья Оза Семеновского с критикой позиции Харидим, который, он говорит о том, что десятки процентов учащихся Израиля теряют возможность получить нормальное образование, то есть вписаться в израильскую экономику, работать, повышать, значит, подниматься по карьерной лестнице, получать достойную зарплату. И это имеется в виду как раз таки учащиеся ешив, в то время как милуимники, резервисты, их возможности натянуты уже до предела, служат по сотни дней в армии. Но, к сожалению, харидимы и ультраортодоксы хотят другой реальности. Их устраивает эта реальность, и они хотят ее зафиксировать, чтобы так и дальше продолжалось. А, судя по всему, так дальше продолжаться не может. Вот такой тоже материал на третьей полосе газеты «Исраэль Айом». У нас сейчас перерыв, реклама, и потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
6: Конечно, любовь моя.
5: Мама мия, какой комфорт!
6: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
5: Покупаем?
6: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
8: Лидский квас. Любимый квас.
9: Реклама.
10: «Нация, которая ведет беседу сама с собой». Вот что такое хорошая газета. Артур Миллер.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем «Колесо обозрения», вторая часть. Давайте мы посмотрим в начале второй части на главные темы газеты «Арц», которые сегодня вынесены на первую полосу. Главная, единственная большая фотография, сделанная в зале суда, где вчера судьи Богатца обсуждали иск против назначения Романа Гофмана на пост командира Моссада. И вот там вот этот подросток, который этот иск подал, Эль Макаем, вместе со своими адвокатами на этой фотографии. И, напомню, что вчера суд заседал по этому поводу. Он рассматривал, значит, судя по высказываниям судей, они были противоречивы. С одной стороны, они подтвердили то, что ответственным за назначение главы Моссада является глава правительства. Ответственность на его плечах. Сам Нетаньяху написал это в своем письме в Богатц по этому поводу. Но, тем не менее, иск подан, он был принят, суд не отклонил его. И вот он обсуждался, я так понимаю, что решения пока нету. Напомню, что есть силы, которые против назначения Романа Гофмана, и есть силы, и, собственно говоря, все юридические процедуры, назначение Романа Гофмана прошло. Комиссия, которая утверждает кандидатуру такого общества, утвердила его кандидатуру, несмотря на то, что ее председатель, бывший судья Верховного суда Шаргрунец, возражал. Он рекомендован премьер-министром и правительством, и, казалось бы, преграды нет. Но, тем не менее, вот этот молодой человек, который был подростком тогда, когда случилась с ним эта история, когда его завербовали офицеры 201-й дивизии израильской армии, которой командовал тогда Роман Гофман, для того, чтобы выманить на себя агентов Ирана и публиковать секретную информацию в Телеграме, которую его снабжали наши офицеры. Но я вам рассказывал уже эту историю, пересказывать сегодня не буду. Кратко, значит, на него вышли агенты Шабака, он больше года сидел в тюрьме, его там пытали, и армия не говорила все это время, что он как бы работает на них. И он заявлял тогда, что ему сломали жизнь, и поэтому он подал иск, и считает, что виновным в этом командира дивизии Романа Гофмана. Он подал иск против назначения. Против выступил Дади Барнея, нынешний глава Моссада, ну и юридический советник правительства Гали Барав Миара. Вот, решения судей, как я понимаю, еще нет. Посмотрим, каково оно будет. По некоторым высказываниям судей можно осторожно предположить, что они... Значит, не будут возражать против назначения Романа Гофмана. Но это мое осторожное предположение. Заголовок главный сегодня в газете «Арец» вот такой. Полиция, значит, офицера высокого ранга, который будет помогать создавать фермы, поселенческие фермы в Иудее и Самарии. Значит, его функция будет согласовывать со всеми заинтересованными, скажем так, в этом структурами. Это и армия, это и Шабак, это и полиция в создании таких ферм. В полиции заявили, что вот те нападения, то, что некоторые называют еврейским террором, который вырос резко за последнее время, осуществляют как раз-таки жителей поселений, а не ферм таких, фермы, где, ну, они, наверное, какие-то сельскохозяйственные и так далее. И поэтому они хотят вот помогать созданию именно таких ферм, и для этой цели вот назначают полицейского офицера, который будет связующим звеном при их создании, хотя некоторые из них еще не получили какого-то законного статуса. Вот. Вот такой материал под самым большим заголовком сегодня в газете «Арец». Следующий заголовок по размеру: «Дегеля Торабе Агудат Исраэль» — это вот две партии, составляющие ультраортодоксальный блок Ядута Тора, угрожают оставить коалицию с Ликудом. Ну, мы об этом уже говорили, об этом сегодня. Это политическая главная новость, которая вчера родилась в Кнессете. И все эти угрозы могут дойти до того, что Нетаньяху вынужден будет объявить о досрочных выборах, если он увидит, что ни один закон, который продвигает Ликуд, в первую очередь, который важны Ликуду, надо принять до окончания работы летней сессии Кнессета. Если они продвигаться не будут, то какой смысл? Вот, но посмотрим. Следующий заголовок. Давид Зинни, теперь же речь идет о Шабаке после Моссада, угрожает судебным процессом тем предшественникам на его посту, которые были инициаторами письма против назначения Давида Зинина на пост командира Шабака. Ну, кроме предшественников, это Карми Гелон, Ами Айелон и Надав Аргаман. Это письмо еще подписали 180 сотрудников Шабака, но большая часть из них подписались не своими именами и фамилиями, а Рашей Тиво, то есть инициалами. Давид Зинин хочет, требует дать ему имена этих людей. Значит, его бывшие коллеги, которые возглавляли Шабак, категорически отказываются сдать, скажем так, своих коллег, которые подписали это письмо. Ну и судья Ноам Солберг говорит, что Давид Зинин имеет право познакомиться с теми, узнать тех людей, имена тех людей, которые подписали это письмо. В общем, это тоже как-то процесс, это пока только угроза Давида Зинина. Посмотрим, во что она выльется, куда, как она дальше будет развиваться. Следующий заголовок. Силы Цааля пересекли реку Литани. Река Литани хорошо знакома всем израильтянам. Она идет почти параллельно, скажем так, но извиваясь, так же, как и граница Израиля и Ливана на севере, она тоже там извивается, и в некоторых местах она довольно близко к границе Израиля, в некоторых местах довольно далеко. И вот, видимо, в том месте, где относительно близко, то есть это где-то 10 километров, наши силы пересекли границу, потому что главная задача нашей армии — это ликвидировать возможности Хизбаллы запускать дроны по населенным пунктам, по нашим военным структурам и по населенным пунктам. Значит, и поэтому для того, чтобы, значит, эту возможность убрать, надо еще глубже заходить, потому что дроны, вы знаете, сегодня могут лететь на много километров. Но самый опасный на оптоволокне дрон, по-моему, там до 10 километров может лететь на этой проволоке оптической, которой он привязан, скажем так. Ну и вот армия пытается все больше углубляться туда, вглубь территории Ливана, чтобы отрезать возможности Хизбаллы запускать хотя бы такие дроны, потому что другие дроны могут летать и на сотни километров, как вы понимаете. И тут уж надо будет весь Ливан пересечь для того, чтобы лишить возможности Хизбаллу, что не является нереальным. И поэтому хотя бы отрезать вот оптоволокные дроны. И вот сейчас сообщается о том, что армия пересекла реку Литани в одном месте и продолжает охоту за Хизбаллой, за ее боевиками. В этой же статье написано, что по сообщению компании CNN, она заявила о том, что президент Соединенных Штатов разочарован ответами Ирана, которые он получает в надежде на то, чтобы договориться, заключить какой-то договор. И несколько советников Трампа заявили о том, что он взвешивает возможность возобновить военные действия против Ирана. Но в то же время другие говорят, что у Трампа намечается визит в Китай. Он вылетает туда чуть ли не сегодня вечером. И возобновлять войну во время визита как-то будет не совсем, но, с другой стороны, мы знаем, что от Трампа можно ожидать всего чего угодно. На тему визита в Китай будет много материалов, сегодня уже есть много материалов в преддверии этого визита. И вот, в частности, газета «Арец» публикует такую статью из «Нью-Йорк Таймс». Статья заглавлена следующим образом. Значит, Китай видит в Соединенных Штатах империю, которая закатывается, могущество которой закатывается, уменьшается, она уже становится меньше империи и предпочитает сидеть в стороне и наблюдать за этим процессом, без того, чтобы вмешиваться в этот процесс. Вот такая статья в «Нью-Йорк Таймс». Трамп летит, ну, мы знаем, что США и Китай видят в друг друге главных экономических противников, но в то же время и партнеров в какой-то степени. Тут вот такой брак у них, сложный брак, противники и партнеры. Есть несколько позиций, по которым они могут сотрудничать, есть несколько позиций, по которым они соперничают. Во-первых, в Тайване опасаются, что ради какого-то экономического, мощного экономического договора с Китаем, значит, Соединенные Штаты снимут свои возражения против, скажем так, агрессии или попыток Китая присоединить Тайвань к себе. Потому что до сих пор позиция Соединенных Штатов была о том, что мы не позволим Китаю значит, напасть на Тайвань, присоединить его к себе и так далее, что сейчас это может измениться. Потом в газете, по-моему, «Исраэль Айом» я видел материал на эту тему, что Китай является сейчас основным экономическим партнером Ирана. И поэтому Трамп попытается убедить Китай. Вот на 9-й полосе «Исраэль Айом» тоже на всю полосу статья. Трамп, Си Цзиньпин пожимают друг другу руки во время какой-то предыдущей их встречи. Газета пишет о том, китайская стена Трампа, вот так называется материал на эту тему. Сегодня вечером Трамп вылетает в Китай для критической встречи с президентом Цзиньпинем. Ну, и здесь написано о том, что у Китая очень мощные рычаги давления на Иран, потому что 90% иранской нефти покупает Китай. Если она пригрозит уменьшить этот процент, я уж не говорю вообще, то у Ирана вообще не останется средств доходов. Это может быть сильным давлением. И вот Трамп, видимо, хочет использовать, он хочет как-то пойти навстречу Китаю, может быть, в каких-то экономических вопросах, чтобы тот надавил на Иран для того, чтобы Трамп достиг главной цели, ради которой была начата война. Эпическая ярость, так она называется в Соединенных Штатах Америки. У нас она называется «Рык льва». Ну, посмотрим. В общем, этому визиту газета уделяет много времени. Посмотрим, к чему он приведет. Я возвращаюсь на первую полосу «Аарец». Что еще... Ситуация в Великобритании. На Кира Стармера оказывается все большее давление после местных выборов, которые состоялись в начале этой недели. Четыре министра в правительстве британском ушли в отставку и призвали Кира Стармера уйти тоже в отставку. Он пока держится. Он заявил, что я не позволю погрузить страну в хаос. Но газеты пишут чуть ли не каждый день о том, что на Стармера оказывается все больше давления. Так. И вот еще один материал. Омер Бен Яаков. Здесь начало его на первой полосе газеты «Арец» адресует нас к большой статье на 8-й полосе. Значит, о том, что израильские компании, ну, мы знаем, что Израиль — это вторая силиконовая долина в мире, и на эту тему, да, почти вся полоса, большая полоса у газеты «Арец», полосы, как две полосы других газет, так она устроена, таков ее формат. О чем материал здесь? Дело в том, что две израильские компании, Targ Team и Ryzen, разработали технологию, которая определяет, может находить пользователей Starlink'а, то есть вот те самые спутники Илона Маска, которые позволяют подключаться к интернету в любой части, ну, может быть, не в любой, в той части, которая покрывает спутники Starlink'а, то есть... Если власти и блокируют интернет, с помощью вот этой тарелочки небольшой ты можешь подключиться к интернету, к мировому через этот Starlink и делать то, что надо тебе делать, скажем так, в интернете. Так вот, израильские компании разработали технологии, которые позволяют определять местонахождение пользователей Starlink'а и готовы продавать ее разным странам, кто заплатит, и говорят, значит, в этой статье написано, что у этой разработки есть, скажем так, двойная цель, или есть хорошая и плохая. Она может помочь бороться с террором, но и в то же время она может помочь бороться с противниками диктатур, когда диктатуры блокируют интернет. Мы знаем, что в Иране заблокирован интернет, в России там какие-то блокировки, замедления и так далее происходят. На боях войны Украины и России постоянно пользуются Starlink'ом войны. Это может служить и хорошую, и плохую службу, вот этот сервис, который разработали израильские компании. Об этом тоже материал, начало материала на первой полосе газеты «Аарец». Так, возвращаюсь к «Исраэль Айом». Значит, вчера в Тель-Авиве, в зале Смоларш, это зал Тель-Авивского университета, состоялась конференция большая. Там было много разных выступлений, знаковых людей, в том числе Аарона Барака, бывшего председателя Верховного суда. И вот фрагменту его выступления посвящена статья на 4-й полосе «Исраэль Айом». И там вот основные вещи такие. Я был в очень хороших отношениях с Нетаньяху, когда он был министром финансов в свое время, а потом стал главой правительства. он всегда в то время поддерживал юридическую судебную систему страны. Так же, как все его предшественники. Ну, на самом деле, есть записи, в которых говорят, которые Нетаньяху во встрече, по-моему, с Дорит Бейниш, одним из председателей Верховного суда, говорит, что я не позволю нанести ущерб Верховному суду, потому что Верховный суд — это один из столбов власти в демократической стране. Подпили этот столб, и все рухнет, говорил Нетаньяху. Но Барак говорит, что Нетаньяху изменил свое отношение с тех пор, как начался процесс над ним, и он позволил начать судебную реформу, целью которой в том числе было ослабление Верховного суда и вообще юридической системы нашей страны. Что еще он заявил? Он, напомню, что Аарон Барак, несмотря на то, что ему, по-моему, почти 90 лет, его попросили представлять нашу страну в Гаагском трибунале, когда был подан иск Южноафриканской Республики о том, что мы совершаем геноцид, и он поехал туда и был одним из 12 судей, которые обсуждали этот вопрос. Какое-то время поработал, потом вынужден был вернуться. У него при смерти была жена, она скончалась потом, в конце концов. Но он говорит о том, что я не считаю, что Израиль осуществлял геноцид в секторе Газа. И если бы надо было, я поехал бы еще раз в Гаагу, чтобы защищать нашу страну от этих обвинений. Так. Он говорит, что значит, обвинение в активности нашего суда, что мы гиперактивны, вмешиваемся во все процессы, они ни на чем не основаны. С 95 года среди сотен законов, которые были приняты с тех пор, которые принимались ежегодно, Багац вмешивался в среднем в один закон в году. Вот из сотен. Поэтому все эти обвинения, что мы слишком активны, судебная активность, они не имеют под собой почвы. Ну, естественно, он говорил о том, что он с озабоченностью смотрит на то, что происходит в стране, вот это нападение на юридическую систему и так далее. И когда его спросили, в чем ваша надежда сегодня заключается, он сказал, в выборах. Вот это выступление из-за Аарона Барака, которое цитирует газета «Исраэль Айом». У нас вторая остановка и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
6: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
5: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. +3849
7: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. +3414 +3414
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Креветки премиум XL очищенные только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби Уайт Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
11: За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Карл Чапек.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Колесо обозрения, часть третья. Время 9 часов 44 минуты. Следующий материал в газете «Исраэль Айом». Цааль изменяет карту контроля территории в секторе Газа. То есть, что имеется в виду? Наша армия расширила территорию, увеличила территорию, которую контролирует она. Вы знаете, что до этого территория обозначалась желтой линией. Сейчас она приближается к линии, которая оранжевая. Это 34 квадратных километра. Этот процесс был согласован с администрацией Дональда Трампа. И газета пишет о гневной реакции на тот эксклюзивный материал, который она разместила вчера. Я вам о нем рассказывал. Вчера газета рассказала, что в сектор Газа поставляется различных грузов, ну, будем условно называть их гуманитарные. Я не знаю, строительные грузы можно ли считать гуманитарными. Но вчера был заголовок о том, что туда поставляется, значит, ежедневно 600 грузовиков въезжает в сектор Газа. И это в два раза больше, чем необходимо для поддержания какого-то минимального уровня жизнедеятельности населения сектора. Значит, более того, газета добавила, что, узнав об этом, Нетаньяху дал указание сократить количество поставок, а вскоре после этого отменил свое наказание. Указание, газета назвала это зигзагом. Есть такое определение в израильской жизни и политике в том числе. И вот на эту тему как раз газета пишет, что вот эта информация вызвала гневную реакцию у некоторых политиков, в частности, у Бецалеля Смотрича. Он заявил, это недостойное поведение, я не могу с ним согласиться и потребую от Нетаньяху отменить решение об отмене, скажем так, которое он сдал, и сократить количество грузовиков, количество помощи гуманитарной, которая въезжает в сектор Газа. Ну и на фоне этой статьи газета печатает первую полосу своей вчерашней статьи на эту тему, которая была озаглавлена, что помощь в сектор Газа в два раза больше, чем это необходимо. И это позволяет Хамасу укрепляться, также было в вчерашней газете написано. Значит, Шахар Клейман пишет, что несмотря на некоторые предсказания, вот это то, что тянется время, что Хамас не отвечает на разоружение, все думали, что это позволяет ему как бы укрепляться за это время, а Шахар Клейман считает, что это действует отрицательно для Хамаса, потому что мы видим, что значит, наша армия, Израиль, потихонечку отрезает от территории, которая контролируется Хамасом, другие территории и создает свой контроль над ним. Так. Ну, вот дальше материал по поводу процесса, связанного с назначением Романом Гофманом. Фотография Романа и вот этого молодого человека, который подал иск против его назначения. Газета пишет о том, что адвокаты говорят, что он действовал как патриот ради страны, он действовал в кооперации с армией, а в результате сидел в тюрьме, подвергался пыткам, Шабак его допрашивал, и что у него это не попытка мести Роману Гофману, а попытка добиться просто справедливости какой-то. Так, дальше. Так правительство пытается, значит, в будущей комиссии, которая продвигает идею создания этой комиссии продвигает правительство, комиссия по расследованию событий 7 октября, значит, напомню, что по закону эту комиссию должен создать председатель Верховного суда. Правительство выражает недоверие суду и его председателю Ицхаку Амиту и предлагает свой вариант паритетной комиссии, куда войдут половина представителей от коалиции, половина от оппозиции. Но сегодня газета «Исраэль Айом» пишет о том, что тому предложению по поводу создания такой комиссии, по поводу состава комиссии, которое было внесено в свое время Ариэлем Кёльнером из Ликуда, внесли некоторые изменения. Эти изменения касаются того, что в комиссию не могут войти люди, которые занимали пост судей в Верховном суде, которые занимали высокие офицерские посты, представителей еще каких-то вот профессий, что уменьшает возможности оппозиции предложить своих людей в эту комиссию. Пишет газета, и так правительство пытается предупредить или лишить возможности судей участвовать в этой комиссии. Такой заголовок здесь на эту тему будущей комиссии, которая, ну, честно говоря, вряд ли будет создана до выборов. Хотя, может быть, как для того, чтобы поставить ВИ, объявят ее назначение, но работать она, напомню, что оппозиция возражает. Она заявила, что мы не будем никого в эту комиссию посылать. Мы против. Мы хотим, чтобы была создана комиссия, которую полагается создать по закону. И помогать коалиции создать такой комиссии, которую она хочет, мы не будем. Так. Дальше статья о, как бы, они сотрудники нашей, парамедики, которые действуют на линии фронта, которые обеспечивают первую помощь солдатам, раненым солдатам. Шоферы, которые там тоже в зоне опасности. Вот, в частности, газета говорит, что Александр Голованев, который погиб, он был водителем. То есть у них, их жизнь такая же опасность представляется, но они не считаются бойцами фронта, и поэтому у них другие условия, у них другой статус, скажем так, и в случае их, если они страдают или погибают, у них совсем другой статус, чем от бойцов на передовой, хотя они и подвергают своей жизни такой же опасности, как и бойцы на передовой, или, скажем так, почти такой же опасности. Вот об этом статья, что о том, что вот это надо менять ситуацию. Бейрут требует прекращения огня, прежде чем начать переговоры с Израилем, которые, кстати, должны начаться в четверг. То есть есть надежда на то, что в четверг начнутся переговоры между Израилем и Ливаном, хотя Хизбалла категорически возражает против этих переговоров, называя президента Ливана предателем. Тот называет предателем Хизбаллу и так далее. Но Йом-Хамиши, в четверг, это уже завтра. То есть мы будем знать, начались переговоры или нет. Несколько попыток, мы знаем, не привели ни к чему. Максимум были встречи на уровне послов в Вашингтоне. Но не более того. Так, жизни бойцов были в опасности. Это отчет госконтролера. Ну, я вам уже говорил, основные вещи, основные позиции этого отчета, что Израиль провалил производство собственных вооружений во многих областях, что Министерство обороны закупало дешевую военную продукцию, которая угрожала жизни бойцам, пытаясь сэкономить деньги. Ну, Министерство обороны заявили, что мы продвигаем план по изменению этой ситуации. Так. Что еще? А, ну, есть теперь еще одна борьба за назначение на еще один пост. Раз уж речь идет о посте госконтролера, у него заканчивается Матаньяху Ангельман, каденция заканчивается, и надо назначать новые. Значит, началась борьба. Есть три человека, которые являются кандидатами на этот пост. Это бывший судья Верховного суда Эльрон, профессор Даниэль Кершкович и адвокат Равило. Адвокат Равило, газета пишет, что Нетаньяху, может быть, хотел бы его назначить. Он был вообще адвокатом Нетаньяху и семьи Нетаньяху. Но он опасается, что будет этот шаг подвергнется резкой критике, в том числе и в самом Ликуде. Назначать своего собственного адвоката, хоть и бывшего, на пост госконтролера, который должен контролировать все процессы, происходящие в стране. Ну, борьба будет продолжаться. Посмотрим, кого выберут. Следующий материал по поводу Кира Стармера. Его сложная ситуация, которая сложилась в Британии. Потом статья про Иорданию. Значит, Иордания, специалисты по происходящему в этом королевстве говорят о том, что король Абдалла увидел опасность усиления Ирана еще 20 лет тому назад. И не только в области ядерного оружия, но и в стремлении стать лидером на Ближнем Востоке, диктовать свои условия многим странам. Многие страны не хотят этого, естественно. И в результате вот этой опасности, которую увидел король Иордании, он играл большую роль в стратегическом союзе между Израилем и персидскими, странами Персидского залива. И во время последней войны иранской Иран нанес несколько ударов. Сейчас я уточню. Таква, ВПГ, Иран. По соседям Иордании. И король Абдалла видит опасность, что в любой момент это может прилететь во всех смыслах этого слова и к ним. И поэтому он пытается укреплять стратегическое сотрудничество в области безопасности с Израилем. Из-за Ирана, в первую очередь. Так, ну, здесь статья на эту тему, что вот это сотрудничество с Иорданией, это стратегически важно для национальных интересов по безопасности нашей страны. Вот такая статья. Теперь, что у нас будет с самолетами и с полетами? Статья на 20-й полосе говорит о том, что Европа сняла категорическую рекомендацию не летать в Израиль, значит, авиакомпаниям, европейским авиакомпаниям. Теперь каждая из них будет принимать решение на свой собственный счет сама. То есть нет, если раньше она хотела бы, но была европейская рекомендация не летать, а никто не хочет действовать против рекомендаций центрального, скажем так, Европейского союза, он называется European Union Aviation Safety Agency, то есть агентство по безопасности полетов. И теперь вполне возможно, что какие-то компании будут принимать решение о возобновлении полетов сюда, в нашу страну. Правда, здесь написано, что есть другая сторона этого вопроса. В аэропорту Бен-Гурион стоят десятки, а по некоторым данным до сотни американских военных самолетов. Это, может быть, и грузовые, это, может быть, и заправщики. И управление аэропортов жалуются. Они говорят, они занимают место. Нам негде будет представлять стоянки самолетам других пассажирских авиакомпаний. Я напомню, что статистику на прошлой неделе указали наши газеты, что до, по-моему, 7 октября в Израиль летало 100 международных авиакомпаний. На сегодняшний день их 21. Вот давайте представим, что из 21 начнут возвращаться, плюс будет их там, ну, если не 100, то 50, а в аэропорту скажут, а нам негде, у нас нет места парковки для ваших самолетов, и что делать? Может быть, это подтолкнет нашу страну, а после разговоров о том, что американцы подумывают о том, чтобы перенести часть своих сил Ближнего Востока, стран Персидского залива, в Израиль, то есть создать что-то наподобие военной базы, ей нужно будет место, в том числе и в аэропорту. Может быть, это подтолкнет наше правительство к быстрейшему решению насчет построения второго международного аэропорта, о котором говорят, так же, как и метро, десятки лет, а ВОЗ вместе с аэропортом и ныне там, в смысле отсутствует. Газета напоминает, ну, почему-то сегодня она напоминает о том, что в 67-м году началась мефца Мокед. Израиль атаковал Египет и начал... но это по еврейскому календарю, в день Каф-Вав-Ба-Эйяр. На самом деле это было 5 июня, если я не ошибаюсь, шестидневная война. Но по еврейскому календарю в этот день, в 67-м году, наша авиация атаковала египетский аэродром. И здесь фотография сделана сверху, когда два самолета, один из них... Ил-14 стоят разорванные в клочки, скажем так. Вот сделаны фотографии, сделанные с воздуха. А галерея, приложение к газете по вопросам культуры, к газете Израиля «Аарец» пишет о новой постановке израильской оперы «Соломея» и утверждает, значит, опера Рихарда Штрауса по, скажем так, по либретто Оскара Уайлда. Музыка в центре, хотя, говорят, те, кто побывал уже на опере, говорят, все очень красиво и очень впечатляюще. Ну и музыка тоже в центре этой постановки написана в газете. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего продолжения дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
2: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: Звездочка 3849.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
11: Вкусно.
12: Лицкий квас. Любимый квас.
1: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: ЦАЛ опубликовал видеозапись ликвидации боевика «Хизбаллы» на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛ опубликовал видеозапись из танка 401-й бронетанковой бригады, действующей в составе 146-й дивизии в Южном Ливане. По данным армейской пресс-службы, силы 401-й бригады продолжают операции южнее передней линии обороны, уничтожая инфраструктуру Хизбаллы и устраняя угрозы. В ходе одной из операций военные выявили боевика, использовавшего средства наблюдения за израильскими силами. Террорист был ликвидирован выстрелом из танкового орудия. В ходе операции были обнаружены противотанковые ракеты. Тель-Авивский суд по мелким искам удовлетворил иск против авиакомпании «Эляль», поданной супружеской парой, которая застряла в Салониках в период операции «Народ как лев» из-за отмены авиарейсов. В результате отмены полетов истцы были вынуждены оставаться в Греции еще 2 недели, а затем купить билеты на рейс другой авиакомпании, чтобы вернуться домой, так и не получив помощи от «Эляль». Адвокаты авиакомпании настаивали, что операция «Народ как лев» представляла собой исключительное и непредвиденное событие, что, по мнению компании, является основанием для признания форс-мажора. Компания также заявила, что работала в условиях крайне ограниченных людских ресурсов и делала все возможное для помощи пассажирам. Заместитель председателя суда, судья Эфрат Босния, разъяснила в решении, что ответчик был обязан исполнить свои обязательства и предоставить истцам услуги поддержки в том виде, в каком они определены законом, а не предоставлять им самим искать жилье за рубежом и нести расходы на проживание и питание на протяжении 13 дней вынужденного пребывания вне Израиля. Также судья отметила, что Эляль не предоставил внятного объяснение, почему истцы не были включены в эвакуационные списки. В итоге суд обязал «Эляль» выплатить истцам 6581 шекель в счет подтвержденных расходов на проживание. Требования о компенсации морального ущерба и расходов на одежду были отклонены. Президент США Дональд Трамп отправился с визитом в Китай, где завтра он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дня торговое и экономическое сотрудничество, пошлины, отношения с Тайванем, война с Ираном. Предыдущий визит Трампа в КНР состоялся в 2017 году. Накануне вылета американский президент отметил, что у него достаточно хорошие отношения с китайским лидером и предпочел не придавать особого значения разногласиям по иранскому вопросу. «Я не думаю, что нам потребуется его помощь с Ираном. Мы победим или мирным, или другим путем», — заявил Трамп. Он также сообщил, что будет обсуждать на переговорах военные поставки Тайваню. Одна из главных целей визита американского президента – расширение экономического сотрудничества. Трампа сопровождает множество представителей американского бизнес-сообщества, в том числе Илон Маск и Тим Кук. «Я попрошу президента Си, лидера выдающихся достоинств, открыть Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить свое волшебство», – написал американский лидер в соцсети Truth Social. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус призвал правительства разных стран мира готовиться к возможному росту заболеваемости хантавирусом. Об этом сообщило издание «Гвардиан». По словам Гебрейсуса, в последние недели в ряде государств уже были зафиксированы новые вспышки заболевания. Он подчеркнул, что пока нет признаков начала масштабной глобальной эпидемии, однако ситуация требует повышенного внимания и усиления эпидемиологического контроля. В организации напомнили, что хантавирус передается человеку преимущественно через контакт с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Заболевание способно вызывать тяжелые поражения дыхательной системы и почек. ВОЗ выражает особую обеспокоенность ростом числа случаев в отдельных регионах Азии и Южной Америки, где уже усилили эпидемиологический мониторинг. Кроме того, организация рекомендовала странам активнее информировать население о мерах профилактики, в частности, о необходимости соблюдать санитарные нормы и избегать контактов с потенциально зараженными животными. Также ВОЗ призвала правительство обновить планы реагирования на инфекционные вспышки и проверить готовность медицинских учреждений и лабораторий к возможному росту и нагрузке. Среди ключевых мер названы раннее выявление случаев заражения и международный обмен информацией. В Болгарии состоялся турнир по карате «София Оупен» – президентский кубок. Израильтяне завоевали 3 медали. Ахмад Абу Басаль в весовой категории до 84 килограммов завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл украинцу Артему Алексиенко. Бронзовыми призерами стали Ронен Гентберг в весовой категории до 67 килограммов и Ротем Эфрони в весовой категории до 55 килограммов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 26, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет, в Бершеве, на Голландских высотах 31, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующем. В следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут. А музыкальный эфир на Первом продолжает «Время Романовой».
3: Время мечтать.

До полудня здесь с вами, среди вас, это время проведу. Ну и надеюсь на то, что это утро будет легким для нас. Легким, музыкальным, приятным. Но я постараюсь сделать так, чтобы все заявленному соответствовало. Всем салют!

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, который проводим вместе с Big Laser на этой неделе. У нас в эфире появляется Валерия Мэйер для того, чтобы рассказать всем нашим слушателям о том, как же мы совершенно спокойно можем воспользоваться тем самым предложением, которое действует на этой неделе, для того, чтобы получить наиболее выгодные условия для себя. И, конечно же, для того, чтобы приобрести этот прибор не только на самых выгодных условиях, но и, ну, скажем так, наверное, вовремя, когда ты задумываешься о том, что вот сейчас тот момент настал, сомнений меньше. А в чем могут быть сомнения? В том, подойдет вам этот аппарат или нет. В том, насколько вы можете действительно использовать его для всей семьи. Вопросов может быть очень много. Но все эти вопросы нужно, конечно же, задавать. И задавать их нужно специалистам. А для того, чтобы задать их специалистам, нужно взять и позвонить. Звездочка 3414, нужный номер телефона, воспользовавшись которым вы, конечно же, и зададите вопросы, вы, конечно же, и сможете проконсультироваться, и больше того, получить даже видеоинструкцию. А когда вы получаете еще и видеоинструкцию тем, как пользоваться этим телефоном, не телефоном, а этим аппаратом, то, конечно же, становится легче. Ну, потому что вы видите, как использовать, а это совсем другая история. Мы все привыкли к тому, что делимся опытом, и иногда этот опыт нужен как раз визуальный, для того, чтобы точно, гарантированно сделать все правильно. Там как медицинский прибор, прибор серьезный, профессиональный, да, прибор с сильным воздействием, в отличие от обыкновенного. Поэтому им пользоваться нужно грамотно. Для этого и существует и видеоинструкция в том числе. Итак, Валерия появляется у нас наконец-то. Валерия, я дождалась вас. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну что, я рассказывала в течение этих минут двух, как могла, о том, насколько важно знать, как пользоваться аппаратом Big Laser, потому что он профессиональная модель, более серьезная, и что у вас есть возможность даже предоставить видеоинструкции.
2: Все верно. Я на самом деле сегодня хочу чуть-чуть больше говорить про технологию, которая используется в Big Laser. Технология эта на самом деле была разработана в 50-е годы в прошлом веке венгерскими учеными. И на самом деле на сегодняшний день это является одна из самых безопасных технологий, технология холодного низкоинтенсивного лазера, которая помогает избавиться от боли. Почему именно эта технология настолько эффективна? Ну, потому что, во-первых, технология, как я уже сказала, безопасна. Во-вторых, было доказано, что эта технология, во-первых, улучшает кровообращение, снимает давление с нервных окончаний, запускает процесс регенерации ткани. То есть ткани начинают восстанавливаться. Воспаление уходит, боль уходит, и тем самым мы снова живем без боли. Теперь простыми словами. Да? То есть внутри Big Laser есть терапевтический лазерный луч, который проникает глубоко в мягкие ткани и воздействует на источник боли. То есть это не поверхностное воздействие, а именно воздействие только на источник боли. Поэтому людям, которые, скажем так, живут с ограничениями, да, например, у них кардиостимулятор, гипертония, диабет или еще что-то, эта технология идеально подходит. Нету ни магнитов, нету ни электродов. Технология, которая доказала свою эффективность. И если мы говорим про 184 грамма, потому что Big Laser весит 184 грамма, это портативный медицинский прибор, который действительно помогает, который действительно вылечивает. И боль не возвращается. Возьмите свою жизнь под контроль. Возьмите боль под контроль. И не нужно, знаете, страдать от боли. Я всегда говорю, когда есть решение, нужно пробовать. Тем более сейчас мы даем 30 дней тестового периода, чтобы попробовать, насколько вам подходит Big Laser. Если вдруг вы не увидели желаемого результата, можно вернуть приборы и получить все деньги обратно. Тем более сейчас модель PRO для всех слушателей Первого радио по специальной цене. Только на время эфира всего лишь 1890 шекелей. Успевайте, то, что называется, ухватить. Доставка прямо до двери в течение 3-4 рабочих дней. Возможность заплатить наличными, чеками, расписать на 24 платежа без ребейта. Ну и, конечно же, позвоните, получите консультацию. Звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Все очень просто. Позвоните, узнайте и пользуйтесь. Валерия, спасибо большое. До встречи в эфире. Да, вот. тот самый момент, когда нужно воспользоваться им.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Максонай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

Время любить. Время мечтать. Весна. Время Романовой. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и я приветствую Валерию Мейер. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Итак.
2: Да, говорим про BQ-лейзер, мы говорим про медицинский прибор для домашнего лечения боли, воспалений. И сегодня мы уже сказали, что мы больше сегодня говорим про саму технологию, которая используется в BQ-лейзере. И чтобы вы знали, что в принципе BQ-лейзер, конечно же, мы уже говорили, что это маленький портативный прибор, но на самом деле внутри него находится очень изученная, очень безопасная технология. И несколько интересных фактов. Во-первых, это единственный лазер, который, кстати, не воздействует никак на кожу, не травмирует ее. Вот. То есть в отличие от хирургического или косметологического лазера высокой мощности, он не нагревает ткани, что очень важно при воспалении. Также мне хочется сказать, что BQ-лейзер работает именно на клеточном уровне. Что это значит? Что у нас есть такие клетки под названием ATF, то есть это энергетическая молекула, которая нужна нам для восстановления работы и нормального обмена веществ. Именно эти клетки помогают восстанавливать ткани, поэтому боль больше не возвращается. Простыми словами, да, если вы спускаетесь по лестнице и вы чувствуете свои колени, если утром просыпаетесь, когда подтягиваетесь, вам тяжело поднять руки, вы чувствуете боль в плече, да, или, например, в пояснице, или, например, у вас есть хроническая боль, то есть BQ-лейзер – это ни в коем случае не лазер, который глушит боль химически, как, например, обезболивающее, а именно работает через световое воздействие на ткани. И на самом деле мне важно сказать, что BQ-лейзер действительно прошел уже 9 клинических испытаний по всему миру. Последнее проводилось в Бразилии. BQ-лейзер доказал свою эффективность, и сейчас для всех слушателей Первого радио действует уникальное предложение. Самая мощная и последняя версия, врачебная версия, по специальной цене всего лишь за 1890 шекелей. Плюс для первых трех позвонивших есть еще очень приятный сюрприз. Поэтому живите без боли, звоните прямо сейчас, успеваете ухватить выгодное предложение от нашей компании. Доставка прямо до двери, есть возможность заплатить наличными, конечно, или чеками. Я говорю номер, ну и, конечно же, не забывайте получить консультацию от наших сертифицированных специалистов. Звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
2: Конечно, любовь моя.
1: Мама мия, какой комфорт.
2: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
1: Покупаем?
2: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Центр Карх с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Айтали Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Айтали Велла – высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
3: Максанай Хашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Цель за сутки атаковал более 40 объектов Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Царь сообщил, что за последние сутки нанес удары по более чем 40 объектам Хизбаллы в нескольких районах Южного Ливана. Среди атакованных целей – склады вооружений и здания военного назначения, из которых боевики Хизбаллы, по данным армейской пресс-службы, действовали для подготовки атак против сил Цали и граждан Израиля. В армии также заявили, что в ходе операции были ликвидированы боевики, представлявшие угрозы нашим силам, и атакованы готовые к запуску пусковые установки, направленные в сторону территории Израиля. В ультраортодоксальных партиях продолжают выступать с резкими нападками на Ликуд и премьер-министра Биньямина Нетаньяу. Кризис вспыхнул после того, как Нетаньяу объявил, что у коалиции нет большинства для утверждения закона о призыве, и оно будет отложено на Кнессет следующего созыва. Вот уже 2 года Нетаньяу кормит нас обещаниями, нельзя полагаться на человека, который обманывает тебя снова и снова, цитирует Кан слова источников партии Яду Татора. По словам источника, Яду Татора не намерена голосовать с коалицией. При этом источник в партии не стал отвечать на вопрос, предпримут ли ультраортодоксы конкретные шаги по распуску Кнессета, как того потребовал накануне духовный лидер Дегеля Тора раввин Дов Ландо. В то же время раввин Исраэль Кравец, приближенный раввина Ландо, сказал, что решение о необходимости распустить Кнессет и стремиться к скорейшим выборам окончательное и бесповоротное. Иран заявил США, что не приступит ко второму раунду переговоров с американской стороной до тех пор, пока Вашингтон не выполнит 5 условий, сообщило сегодня агентство Фарс, ссылаясь на источник. По его словам, список состоит из 5 пунктов. Окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие американских санкций против Ирана, высвобождение замороженных иранских средств, компенсация ущерба, вызванного войной, признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Как отметил источник агентства, эти условия необходимы выполнить, чтобы создать минимальный уровень доверия перед переговорами. Иран выдвинул свои условия США в ответ на предложение Вашингтона, состоящее из 14 пунктов, среди которых отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. В Сербии впервые проходят совместные учения вооруженных сил страны и НАТО. Они продлятся 2 недели. В них примет участие около 600 военнослужащих из Сербии, Турции, Италии и Румынии, а также наблюдатели из Франции, Германии, США, Румынии и Великобритании. В ходе учения будут отрабатываться тактика и техники проведения миротворческих операций, в том числе обеспечение безопасности баз, организация блокпостов, сдерживание толпы, сценарий столкновений в городской среде. Цель взаимодействия – обеспечение мира и стабильности в регионе, сообщила Министерство обороны Сербии. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Самое время вновь вернуться в эфир, поприветствовать Валерию Мейер, которая представляет компанию Beaker Laser. В нашем эфире Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: О чем говорим сегодня?
2: Мы говорим на самом деле про то, как можно и нужно жить без боли. Мы о той боли, с которой многие люди же просто смирились. Боль в спине, коленях, шее, плечах, суставах. И

0: И, к большому сожалению, очень многие люди привыкают, и это, на самом деле, самое страшное. То есть человек утром встает и уже проверяет, болит или не болит, да? Повернулся не так – боль. Поднялся со стула – боль. Пошел по лестнице – боль. Ночью перевернулся в кровати – снова боль. И самое, как бы, то, что мне всегда грустно, это то, что постепенно человек перестает жить свободно. Он начинает жить осторожно, так, знаете, медленно, с ограничениями. Он уже не думает, куда я хочу пойти. Он думает, а смогу ли я дойти? И мне важно сказать, боль нельзя делать нормой жизни. Сегодня есть израильская технология под названием BQ Laser Model Pro. Это аппарат холодного лазера для домашнего использования. То есть это технология низкоинтенсивного лазера, применяется для работы с болью, воспалением и восстановлением тканей.
1: Звездочка 3414, нужный номер телефона для всех, кто заинтересован узнать как можно больше информации, потому что обо всем рассказать в эфире мы не можем. Надо звонить и узнавать.
0: Давайте скажем, что очень важно, что на время эфира у нас действует специальная акция, сейчас специальное предложение, что модель Pro по специальной цене всего лишь за 1890 шекелей. Звездочка 3414.
1: Самое время воспользоваться этим предложением для того, чтобы взять для себя наилучшие условия и как можно скорее убрать из своей жизни дискомфорт и боль благодаря профессиональному оборудованию Beaker Laser Pro. Звездочка 3414.
2: Реклама.

стара веселиться, не ходит на работу, улыбка как в субботу. Кто-то человек, что дружит.

0: Реклама.
1: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

Лес устал от пожара, сидим на пепелище. Казалось, в этот раз судьба уже так близко. Забирая с вокзала на открытой странице.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую Валерию Мейер, которая представляет Bigger Laser Pro в нашем эфире. Конечно, мы говорим об особых условиях, и, конечно, говорим о самом приборе для того, чтобы понять, нужен он вам или нет. Прямо сейчас Валерия в эфире. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте. Мы на самом деле, да, действительно продолжаем говорить про то, как жить без боли, как это сделать максимально безопасно, максимально быстро. BQ Laser Pro, мы говорим про модель Pro, все-таки не про классическую версию, это врачебная версия. Это домашний аппарат холодного лазера. Это израильская медицинская технология, создана для использования дома. Для кого? Во-первых, это подходит людям, которые страдают хронической болью. То есть BQ Laser Pro использует при болях в спине, шее, плечах, коленях, локтях, любых суставах, при мышечных болях, спортивных травмах и любых других хронических состояниях. Самое главное – это у вас дома. То есть не на полке где-то, не где-то по записи, а у вас всегда под рукой. И смотри, часто люди говорят, что само пройдет, но потом покупает там мазь, например, там покупает какие-то обезболивающие, потом еще терпит, потом уже не могут нормально ходить, спать и работать. Вот, на самом деле BQ Laser это действительно очень мощный прибор, который прошел 9 клинических исследований по всему миру с доказанной эффективностью 97%. Сейчас на время эфира действует специальное предложение для всех слушателей Первое радио, для всех, кто, во-первых, страдает болью, для второе предложение для тех, кто хочет позаботиться о своих родителях, потому что возрастная боль, она самая неприятная боль, это боль, которая уходит, приходит, не связана никак с возрастом, вот, и модель Pro сегодня по специальной цене всего лишь за 1890 шекелей, 30 дней тестового периода с полным возвратом денег, доставка прямо до двери, можно заплатить наличными, чеками, расписать на 24 платежа, это всего лишь 79 шекелей в месяц, но прибор, который прослужит вам минимум 10-15 лет, прибор, который подходит для всей семьи без каких-либо побочных эффектов, осталось мне только добавить номер, звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Да, сейчас и пробный период есть, и специальная цена подготовлена для вас. Ну и, конечно же, как факт, то, что у этого прибора практически нет никаких противопоказаний, а больше того, у него нет даже никаких расходников дополнительных, на которые потом придется тратить деньги, как это бывает с разными приборами, которыми мы пользуемся дома. Вот это все преимущества, собрав которые, вы можете позвонить и узнать все, что вас интересует относительно показаний, ну и условий приобретения. Валерия, спасибо большое. Встретимся в эфире завтра. Ну, а я напомню номер телефона, звездочка 3414. Звоните прямо сейчас, узнавайте все, что вас интересует. Пользуйтесь возможностью этого эфирного дня. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
4: Конечно, любовь моя.
3: Мама мия, какой комфорт.
4: Еще бы, дорогая, это же Alta Livella. Высокий уровень стиля и качества.
3: Покупаем?
4: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alta Livella. Высокий уровень по доступным ценам. Пражанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
5: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
2: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

11:51 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра с вами не встречусь. У меня дела, важные дела в моей жизни, которые откладывать нельзя, но я же встречусь с вами уже в воскресенье после выходных, которые, надеюсь, вы проведете вместе с Первым. Ну и музыка-то я все равно останусь с вами, как музыкальный редактор, и, конечно же, буду звучать по-прежнему музыкально на волне. Надеюсь, вы не расстанетесь с нами на эти дни, равно как и я не расстанусь с вами. Ну а в воскресенье ровно в 10 займу эту студию вновь со всеми вами. Проведу свое время, время Романовой на Первом. Ну и, надеюсь, займемся чем-нибудь и на выходные, и в воскресенье. Легкого дня вам сегодня, прекрасных выходных и традиционных.

0: обманывай.
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так говорит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Да это немыслимо.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: Элли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но...
7: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
4: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
8: Вопросы бывают простые.
9: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
8: Серьезные.
9: Почем опиум для народа?
8: Бестактные.
9: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
8: Большие.
9: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
8: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
9: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
8: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
9: Операцию я беру на себя.
10: В пятничном эфире. А это уже близко.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяху проведет совещание по вопросам безопасности в узком составе. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху проведет этим вечером совещание по вопросам безопасности в узком составе. Также стало известно, что премьер вновь попросил сократить сегодня заседание суда по делу 2000. Судьи удовлетворили прошение, и заседание закончится в 13:30. Дело 2000 касается бесед премьер-министра с издателем «Идиота Хронот» Нони Мозесом. Накануне заседание также было сокращено по просьбе премьера. Комиссия Кнессета по законодательству возобновила рассмотрение законопроекта, представленного депутатом Ариэлем Кальнером, о создании следственной комиссии по изучению провалов 7 октября. Депутаты от оппозиции, как обычно, бойкотируют рассмотрение законопроекта, так как возражают против создания любой структуры, кроме Государственной следственной комиссии. Глава блока «Бьяхат» Нафтали Беннет заявил накануне, что в день приведения к присяге правительства во главе с ним будет принято решение о создании Государственной следственной комиссии. Однако на заседании комиссии не явились не только депутаты от оппозиции, но и представители коалиции. Только глава комиссии Симха Ротман и депутат Кнессета Ариэль Кальнер находятся в зале. Судя по всему, на фоне кризиса в отношениях с ультраортодоксальными партиями, а также возможного распуска Кнессета, в коалиции утратили интерес к утверждению законопроектов. Информационное агентство судебной системы Ирана «Мизан» сообщает о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного Эхсану Афраште, признанному виновным в шпионаже и сотрудничестве с сионистским режимом. Согласно сообщению, он был повешен после того, как его апелляцию отклонил Верховный суд. Как утверждается, он прошел курс подготовки Моссада в Непале и прекрасно владел ивритом, английским и французским языками. По словам правозащитника, Афраште являлся инженером-строителем со второй степенью. Он был арестован в 2024 году после возвращения из Турции и провел несколько месяцев в одиночном заключении в следственном изоляторе. Таиланд рассматривает возможность снова сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней для туристов из 93 стран, включая Израиль. Об этом объявил МИД страны, сообщает сегодня Вайнет. Если такое решение будет утверждено, израильтянам будет сложнее организовать себе долгий отдых или зимовку в популярной туристической стране. В МИДе Таиланда пояснили, что вскоре ведомство представит план по сокращению безвизового пребывания на утверждение Кабинету министров. Мера коснется туристов из 93 стран, которые сейчас пользуются безвизовым режимом. Точная дата вступления изменений в силу пока неизвестна, план все еще требует одобрения Кабмина. Шаг призван решить проблемы с тем, что часть туристов злоупотребляет своими возможностями долгого пребывания в стране и вовлекается в незаконную деятельность. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Это группа Garbage с песней Special. Special значит особенные. Приятно, когда тебе говорят, слушай, ты особенная вообще. Ты особенная такая. Я таких не видел вообще. Особенная. А правда, когда это говорит группа, которая в переводе на русский означает мусор, то как-то странное сочетание. Но песня была достойна, как мне кажется, сегодня для того, чтобы 13 мая открыть эфир программы ПМ на Первом радио. Приветствую всех наших радиослушателей. Что у нас сегодня с еврейским летоисчислением? Каф-Вав. Это 26-е, да, по-моему, число месяца Яр. Значит, 26-е, значит, он скоро закончится. Ну-ка, сейчас я посмотрю на календарь.

Это уже практически совсем летний месяц еврейского летоисчисления. Итак, на первом радио ПМ. Сейчас я, подождите, спрошу у своих коллег. Я могу сказать, что у нас на севере стало нормально слышно? Надо, да? В Сибири тоже? Или на севере Израиля? А, на севере Израиля, господа. Те, кто там собираются, поедут, у кого есть друзья, проверьте. Вроде бы должно быть нас нормально слышно на нашей радиочастоте 89.1 FM. Это расширяет нашу аудиторию, и это не может не радовать. Так, мы отправляемся в двухчасовое путешествие. Чем мы будем заниматься? Во-первых, я вас, как всегда, приглашаю к общению. Общение, сообщаю это для наших северных радиослушателей, непременная составляющая программы ПМ. Что значит общение? Это значит, я предлагаю вам, господа, написать нам в эфир сообщение, текст или голосовое можно в WhatsApp, но любую тему, которая вам интересна, которую вы считаете возможным с нами поделиться. Неважно, это какие-то глобальные вещи, там политика, вселенная, космос, или политика наша, или это какие-то муниципальные, или дорожные, социальные, школьные, романтические, семейные, рабочие, коллегиальные. На любую тему можно написать. Главное, чтобы у вас появилась возможность техническая взять телефон в руки и написать нам что-то. Ну или компьютер, если речь идет о Фейсбуке. И появилось доверие к тому, чтобы нам это написать. В общем, я предлагаю вам это сделать. Как всегда, у нас есть два канала связи. Первый в Фейсбуке, страница программы PM. Там раздел LS, Messenger для ваших сообщений. И наш ватсаповский номер, конечно же, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Правило, не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. Подписывайтесь в текстовом или представляйтесь в голосовом сообщении. Голосовое должно быть не больше полминуты. Но зато два можно прислать. За полминуты можно все сказать, что хочешь. Особенно если собраться с мыслями и обратить их в слова. Ну и все. Не критикуйте других радиослушателей. Если вам кого-то хочется критиковать, я для этого здесь. Я наверняка что-то делаю не так, что-то говорю не так, оговариваюсь, ошибаюсь. Меня можно критиковать. Других наших радиослушателей критиковать нельзя. Значит, что в этой программе? В следующем часе загадка. В середине этого часа, ну, во-первых, мы будем говорить о приборе BQ Laser, продолжим с Валерией Мейер. А во-вторых, так как сегодня среда, мы продолжаем рубрику «Истории городов нашей страны». И сегодня будет премьера. Мы, по-моему, все повторы, которые у нас были, повторили, скажем так. Сегодня мы расскажем вам коротенько так об истории Реховата. В середине этого часа прозвучит эта рубрика из рубрики «Истории городов», вообще посвященная нашей стране, истории нашей страны и как это все здесь образовывалось, в том числе и города. Так, что еще? Это я сказал, это я предупредил. Да все в основном, в общем. Мы вместе до 14, потом наши спортсмены Швидлер-Кричевский займут студию, расскажут о спортивных событиях, происходящих в нашей стране и за рубежом. Напомню, что приближается чемпионат мира по футболу. Ох, это будет футбольный праздник, который, надеюсь, никто не испортит. PM до 14, поехали. Поехали.

0: звонкий из песни «Простые слова» был. До него Дмитрий Маликов. А после них и наши радиослушатели. Так. WhatsApp. Антиарсават пишет нам ежедневно. Не устает рука. Должен ли Израиль принимать участие в Евровидении? Начинает он так свои рассуждения. Если смотреть на этот конкурс без политики, то, безусловно, нет, так как, к сожалению, этот конкурс уже давно превратился из обычного конкурса эстрадной музыки в конкурс извращенцев и садомитов. Но если оставить политику, то, безусловно, да. Чтобы сделать назло позорным антисемитам во всем мире. Так что в этом конкретном случае любое решение Израиля, участвовать или нет, легитимно. Всем здоровья, антиарсават. Уважаемый антиарсават, вы уж извините, но Израиль давно принял решение по этому вопросу. И мы его видели, в частности, вчера вечером. То, что происходит на конкурсе Евровидения, если говорить в политическом контексте, это так называемое, есть выражение, мягкая сила, которую Израиль продвигает. Пропаганду нашей страны на сцене конкурса Евровидения. Причем, как вы видите, как вы знаете, наши участники добиваются очень высокого успеха и больших мест, высоких мест на конкурсе Евровидения. Это говорит о том, что мы на карте, что бы кто ни говорил. Зугин, уважаемый господин Зугин, прислал два голосовых сообщения, одно текстовое и еще какие-то скрины чего-то. Вы чего-то сегодня разошлись. Нарушаете наши правила. Слушаем голосовые и больше ничего слушать не сможем.
1: Привет, Зугин, на проводе. В первую очередь, приветики всем нашим водителям общественного транспорта, такси, автобусы, всех, кто сегодня слушает первое радио. Да, мы встречаемся, Павел, у вас. Мы через вас слышим, посылаем, общаемся, слава Богу. Сегодня 26 ияра. 26 ияра – это было 9 мая 1945 года. Поэтому сегодня отмечается Государство Израиль, День Победы, день, которые даже раввины отметили. Я сейчас вам вышлю маленькую ссылку на это. Это с еврейского календаря, что означает 26 ияра для теперь евреев всего мира. И опять я хочу не просто напомнить, а я держу постоянно это руку на пульсе о наших детках, которые погибли 7-го, 10-го, 23-го. Также я был на кладбище, хоронили почтенную женщину, она уже 86 лет. Но именно в том месте, где была похоронена Авигайл Лейтл, в честь этой девочки названа моя третья дочка. Она погибла в 2003 году в Верхней Хайфе, когда зашел туда Михабель. И я рад, что приняли закон о соответствующем наказании всех этих ублюдков Нукбы. Слава Богу, жив народ Израиля.
0: Уважаемый Виктор, следующее. Я все-таки предлагаю отмечать День Победы над нацизмом со всем миром, а не отдельно от всего мира. Я считаю, что нам надо искать меньше точек отделения от всего мира, а искать больше точек соприкосновения со всем миром. Это вот то же самое, что и участие в фестивале Евровидения. Мы могли бы сказать, да кто вы такие вообще, Евровидение, мы вообще не в Европе, мы не будем участвовать, идите вы отсюда подальше. Нет, Израиль ищет любую возможность, чтобы быть в международных всевозможных песенном конкурсе, футбольных соревнованиях, баскетбольных соревнованиях. И здесь тоже надо отмечать со всем миром, а не отдельно. Это первое. Второе. Значит, я не знаю, что там решили раввины, но в официальном календаре нашей страны День Победы в этот день записан на 10 мая. Не на 9, потому что это была суббота, а на 10 мая. Поэтому вы уж извините. Извинитесь за нас перед раввинами. И что еще я хотел сказать? Я не помню. Или, может быть, я ничего больше еще не хотел сказать по этому поводу. Так. Дальше. Кто это подписался? Windmine. Что-то он пропадал, долго думал и сегодня написал вот что. Лично ПМ. Я с вами не дискутирую более. Бесполезно. Вы ведь должны поддерживать точку зрения вашей администрации. Вот и А. Вальдман, как порядочный человек и журналист, свалил с вашего радио. А вы и Марк приклеились к мягкому креслу из зря платья. Остальное вам не интересно. Что будет с Израилем и с нами, и его жителями? Шкурные интересы превыше всего. Марк говорит об этом прямо. Семья есть. Привет семье. Успехов. Виндмайн. Постскриптум. Сегодня вы сказали, что вас можно критиковать, что я и сделал. Может, в последний раз. Значит, уважаемый господин Windmind, то, что вы написали, это не критика. Вот то, что вот мы приклеились к мягкому месту и к зарплате, это ваше личное мнение, критики никакого отношения не имеет. То, что мы поддерживаем зрение точку зрения нашей администрации, это абсолютная ложь вообще. Я понятия не имею о точке зрения администрации, она не имеет понятия о моей. То есть это также относится к критике, как вы, к китайскому балету. И если вы это считаете критикой, то я надеюсь, что вы выполните свое обещание, что, может быть, в последний раз вы взялись критиковать, в кавычках это слово, меня. Вы так думают многие вообще люди, приехавшие из Советского Союза. Если он работает в СМИ, значит, он точно говорит мнение хозяина. Еще они слово «хозяин» употребляют. Им нравится слово «хозяин». В моей жизни нет слова «хозяин» в моих отношениях с моим работодателем. Но у этих людей есть хозяин, и что хозяин сказал, то и говорят. По-другому быть не может, считают они, и Windmind, наши радиослушатели. Марк 1. Здорово, народ. Приветик, Михалыч. Хочу добавить в списку дедушки Изи. В его вчерашнем сообщении саммит... А, подождите, я же это читал. А, это вы про саммит НАТО сегодня просто продублировали вчерашний, я читал про себя. Саммит НАТО в Турции, саммит G7 во Франции, где могут возникнуть определенные разногласия и терки между старым и новым светом, а именно США. Так вот, впереди у него много событий. Касаемо вероятности возобновления военных действий в Иране, похоже, что кроме бомбардировок портов и ракетных установок на побережье Армузского пролива, на больше Америка пойти не может, иначе республиканская партия получит тотальное поражение на выборах в ноябре. Уважаемый Марк 1, я уважаю ваши аналитические способности по поводу того, что будет или не будет в Соединенных Штатах. Но я продолжаю призывать вас уменьшить количество ваших сообщений на эту тему. Да, оставьте вы их в покое. Никто не знает, что в голове у Трампа. И вы не можете знать, и я не могу знать. Я боюсь, что даже Мелания Трамп не знает, что у него в голове. И что он решит завтра, тоже знать невозможно. Поэтому все эти предсказания... бесполезные, понимаете? Бесполезные. И вам советую с ними это как-то немножечко быть скромнее и сократить их количество. Валерий Мейер с нами на связи. Big U Laser. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
0: Мы с вами, мы вас внимательно слушаем. Рассказывайте.
2: Очень замечательно, что вы меня замечательно слушаете. Мы продолжаем, на самом деле, говорить про Big U Laser. Это модель PRO, профессиональный медицинский прибор для домашнего лечения болей, воспалений, кожных заболеваний. И прибор, который разработан в Израиле, это израильский патент. Но технология, которая находится в основе Big U Laser, это технология, которая была придумана еще порядка 70 лет назад и до сих пор сегодня используется во многих клиниках, больницах для того, чтобы избавиться от боли. Вообще, на самом деле, да.
0: У меня просто есть вопрос, ну давайте закончите свои мысли, я потом задам вам вопрос.
2: Нет, давайте, Павел, вы вопрос, я люблю с вами.
0: Скажите, пожалуйста, человек приобрел аппарат. На сколько лет его работы он может рассчитывать? Может, месяцев, смотрите, недель? Или
2: обычно
0: как?
2: Обычно мы говорим, что прибор прослужит минимум 10 лет. Ага. То есть это минимум.
0: Так.
2: Но то, что мы видим, так как мы компания, которая существует 19 уже лет, мы видим, что у нас есть клиенты, которые пользуются Big U Laser 17 лет, 18 лет. Угу. Единственное, что со временем диода, которая лазерная диода находится внутри прибора, она чуть-чуть становится не такой мощной, поэтому лазерный луч уже теряет пульсы.
0: Так.
2: Вот. Если, например, в модели PRO есть 31 тысяча с половиной пульсов в секунду, то со временем это становится чуть-чуть меньше. Пульсы, на самом деле, эти лазерные, кстати, мне важно сказать, что это лазер, который, знаете, не который жжет или там повреждает кожу. Нет, это холодный лазер, и воздействие происходит только на клеточном уровне.
0: Понятно. То есть мы уже говорили нашим слушателям, но раз вы коснулись этой темы, там ничего не нагревается, не краснеет, не бледнеет от воздействия лучей BQ Laser, правильно?
2: Нет, и это самое главное преимущество этой технологии, потому что в тот момент, когда у нас есть воспаление, очень опасно нагревать это место. То есть очень часто, кстати, говорят, нужно грелку приложить, да, или еще что-то. Когда есть воспаление, нагревать не рекомендуется, потому что это может усилить боль, это может усилить отек. То есть это дает временное облегчение, но не устраняет причину боли. BQ Laser, он работает как раз по-другому, то есть он устраняет причину боли. И самое главное, что я вам скажу, что, знаете, с возрастом наше тело восстанавливается тяжелее. То есть чем ближе мы к 120 лет, тем тяжелее нам восстанавливаться. Uh-huh. BQ Laser является как раз таким помощником, который помогает быстро восстановиться. Вот. И напоминаю всем, что сейчас для слушателей Первого радио действует супер предложение, очень выгодное предложение. Можно приобрести BQ Laser модель Pro врачебную версию за 1890 шекелей. И более того, все, кто позвонят во время эфира прямо сейчас, еще получают приятный подарок от нашей компании. Конечно же, есть возможность заплатить наличными, чеками, доставка по всей стране, быстрая доставка. В общем-то, звоните, получите консультацию. Звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Будем разговаривать сегодня еще во время нашего эфира. Пока вам спасибо, Валерий. Всего доброго.
2: Всего доброго.
3: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Лидский квас. Любимый квас.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
0: Вы не поверите, но Мику Джаггеру скоро, по-моему, 83 года. Это абсолютно не мешает ему и его коллегам из Rolling Stones делать новые записи, выпускать новую пластинку, которая выйдет, кстати, в июле, 10 июля. И синглы к нему, один из которых сейчас прозвучит в нашем эфире. Новая композиция Rolling Stones, Rough and Twisted. Итак...

0: общем, видно и слышно, что есть еще порох пороховницы, согласитесь. Rolling Stone. Из их будущего альбома, который выйдет летом. Продолжаю читать сообщения, теперь уже в Фейсбуке. Слава написал нам вот что. Всем привет. Мои поздравления Наому Битану. Ну, не Наому, а Ноам. За классное выступление и выходом в финал. В субботу будем болеть всей семьей. А теперь о грустном. Как они докатились? Президент США едет на поклон к китайцам просить помощи против Ирана. А еще мы Байдена ругаем. Только и могут придумать дурацкие названия военным операциям, а сами операции не приносят особых результатов. Всем нам здоровья и благополучия. Ну, смотрите, я уж не знаю, как насчет просить помощи, но если Китай и США будут кооперироваться и больше дружить, иметь больше отношений друг с другом, это будет лучше, чем если они будут враждовать. Две такие империи, согласитесь, Слава. Ираклий написал нам вот что. Здесь же в Фейсбуке. Добрый день, Павел. Хочу сообщить с радостью, что в аппликации TuneIn шуршание пропало. Ура! Но просто почему-то сам голос очень низкий. Если можно добавить, спасибо, всем хорошего дня. Добавить что? Высоких частот? Что значит добавить? В смысле громкости, да? Ну, я не знаю, как, через что вообще проходит наша трансляция в аппликации TuneIn. И что там, где можно добавить? Шалом Едидейну. Вас стало лучше слышно на севере. В то же время радио Река стало плохо слышно по дороге из Аждода до Батьяма. Ваши антенны новые, перебивают конкурентов. Заклинатель Кураги написал. Слушайте, наши отношения, наши антенны к их антеннам никакого отношения не имеют. И перебивать их не могут. У нас вообще разные частоты. Причем находящиеся далеко друг от друга. В спектре, скажем так, частоты. Рыбак из Афулы прислал голосовое сообщение. Я все время путаю, он рыбак или охотник, но посмотрим, как он себя сам называет.
1: Привет, на связи охотник из Афулы.
0: Охотник.
1: Всем позитива, хорошего дня. Не падаем духом. Как говорится, всегда надо быть на позитиве и держаться. Работаем на складе и, как говорится, пьем вино. Так что пьем. Сегодня будут интересные матчи. Комментатор, как ты сказал, с этого, футбольный комментатор.
0: Слушайте, я не знаю, где так говорится, уважаемый охотник из Афулы, что работаем и пьем вино. Так нигде не говорится, особенно публично. Потому что люди, когда работают, они обычно вино не пьют. Если он, конечно, не какой-нибудь сомелье или дегустатор вина. Окей, история города Реховод. Кстати, как реховодские называют друг друга по-русски? Реховодские, реховчане, реховодчане... Реховодогородцы? Нет, это уж слишком длинно, не обидится вообще. Ладно, сейчас история этого города. Звучит первый раз в нашем эфире.
2: Под небом голубым. История городов Израиля.
3: По данным отчета индекса качества жизни за 2024 год, подготовленного ЦСБ Израиля, 96,4% жителей города довольны местом, где живут. Это самый высокий показатель среди израильских городов. Сегодняшний наш рассказ о Реховоте, городе, основанном 5 марта в 1890 году выходцами из Польши, в основном из Варшавы, как сельскохозяйственное поселение, независимое, в отличие от соседнего Ришон-Лициона, от барона Ротшильда. Поселение было названо по описанию колодца, выкопанного Исааком. В Торе, в книге Берешит, Исаак выкапывает колодец и говорит: «Теперь Господь дал нам просторы, пространство, Реховот, и мы размножимся на земле». Первые 10 тысяч дунамов, на которых начало создаваться поселение, были приобретены Йошуа Хенкиным. Его именем сегодня названа одна из улиц города. Первые же годы поселенцы посадили виноградники, которым затем были проданы винодельни Ришон-Лициона. В 1898 году жители горячо приветствовали Беньямина Зева Герцля, который побывал в новых поселениях евреев. Тогда территория Палестины находилась под властью Османской империи, и главная цель визита Герцля была политической. Он хотел получить поддержку создания еврейского государства и встречался с германским императором Вильгельмом II, который в это же время путешествовал по Святой Земле. В 1904 году были посажены первые рощи цитрусовых. Со временем их становилось все больше, и Рыховод стал называться городом цитрусовых. Урожаи увеличивались, и когда в 1920 году в Рыховоте была построена железнодорожная станция, отсюда стали отправлять цитрусовые в другие районы Палестины, а также в Явский морской порт для отправки в Европу. В 1907 году в Мошаву прибыли первые репатрианты из Йемена, которые построили два района – Тейманим и Кфар-Мармурек. Знания и опыт новых поселенцев очень пригодились, так как они умели работать на земле и разбирались в вопросах сельского хозяйства. 23 июля 1913 года состоялось первое нападение на Рыховод вооруженных арабов из соседней деревни Зарнуга. Целью нападения была кража сельскохозяйственного имущества, но оно переросло в вооруженную перестрелку, в результате которой было убито несколько арабов и житель Ришон-ле-Циона Шмуэль Фридман, который был по дороге в Рыховод для того, чтобы помочь его жителям. В 1914 году в Рыховоте проживало 955 человек. Во время войны за независимость здесь был расположен штаб бригады Гевати, которая получила свое название от подпольной клички Шимона Авидана, ее первого командира. Рыховот подвергался тяжелым атакам египетской авиации, и среди жителей были погибшие. Местный совет, сдав армии все имеющееся оружие, объявил о мобилизации всех мужчин поселения, часть в армии, часть на строительство укрепленных сооружений. В бригаде был создан 52-й батальон, состоящий из жителей Рыховота. Всего в войне за независимость погибли 73 бойца этого батальона. Многие улицы новых районов города названы их именами. В 1934 году будущий президент Израиля Хаим Вайцман основал в Рыховоте исследовательский институт. Первоначально он был назван Институт ЗИФ по просьбе спонсоров из Великобритании Ребекки и Исраэля ЗИФ в память их безвременно умершего сына Даниэля. Но в 1949 году институт был переименован в честь Вайцмана, который кроме занятий политикой был еще и выдающимся ученым-химиком. Сегодня у исследовательского института Вайцмана очень высокая репутация во всем мире. Статус города Рыховод получил в 1950 году. В тот момент в нем проживало 18 тысяч человек. Город начал принимать новых репатриантов, которые расселялись на территориях оставленных арабских деревень Зарнуга и Аль-Кубейба. В 70-е годы в городе расселились репатрианты из СССР. В 90-е годы из стран СНГ и Эфиопии. Если сегодня главный объект города – это институт Вайцмана, то в прошлом здесь было много апельсиновых рощ, поэтому апельсины, вместе с символизирующим настоящее города, раскрытой книгой и микроскопом, изображены на гербе Рыховота. Слоганом города был «Город науки и цитрусовых». Но так как в 21 веке в городе началось бурное строительство и площадь цитрусовых рощ уменьшилась, слоган заменен на «Город науки и культуры». Также в Рыховоте находятся сельскохозяйственный и ветеринарный факультеты Еврейского университета. В 1990-х годах построена промышленная зона предприятий высоких технологий. По данным Центрального бюро статистики, на декабрь 2025 года в Рыховоте проживало 155 207 человек. 15 июня 2025 года часть зданий Института Вайцмана серьезно пострадали от попадания туда иранской ракеты во время Первой израильско-иранской войны. Среди городов-побратимов Рыховота – французский Гренобль, британский Манчестер, американский Филадельфия и Альбукерке. Рыховот нельзя назвать туристическим центром Израиля, но именно это и нравится его жителям. Спокойная атмосфера, тихие районы города, близость к основным трассам центра страны привлекают многих, выбирающих город для места жительства.
2: Под небом голубым. История городов Израиля. Реклама.
4: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
5: Конечно, любовь моя.
4: Мама мия, какой комфорт.
5: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
4: Покупаем?
5: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11, Ришон-ле-Цион, звездочка 9246.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
8: Первое радио.

0: Это Питер Гэбриэл, Sledgehammer. Так, продолжаем читать сообщение. Кромок написал, Павел Михайлович, вот я не понял сразу, что это за стигмы человеконенавистнические? Люди не пьют, когда работают? Да, большинство людей во время работы не пьют. Это может плохо кончиться. И это, наоборот, из любви к человечеству, я утверждаю. Валентин, это в Фейсбуке сообщение. Вот обратите внимание, за 100 лет из пустыни к апельсиновым рощам, от сельхозпоселения к институту с мировым признанием. Где, с каким народом это возможно? Почему мир не ценит это? По-моему, мир это ценит. И много раз это отмечает. Кирьят Ям, сигнал отличный. Прислал кто-то без подписи, но сообщение приятное. Здравствуй, Паша, пишет Лопух. У меня грустная новость. Наша покида нас покидает очень скоро. Но сейчас ты будешь злорадствовать, типа халява закончится. Лопух, я не в моем характере злорадствовать. Просто теперь вам придется как-то заботиться самому о своем питании. Ничего страшного в этом нет. Так делают абсолютно большинство людей в мире. Сами заботятся о том, что они будут есть на работе. Голосовое сообщение прислал нам кто-то, слушаем.
1: Добрый день, Павел Михайлович. Я по поводу аппликации. И это дед Саша. Уровень звука в аппликации в видеорежиме и в обычном режиме существенно разнятся. Это очень легко проверить. Включите, у вас же есть аппликация, правильно, ваша? Вы же слушаете своих коллег. Поэтому включите видеорежим на телефоне, послушайте, как он звучит, и тут же переходите там, стоите, вернуться, и тут же включите обычный режим. И вы увидите, насколько разнится уровень звука в видео и в обычном режиме. Всем добра, всего доброго. Я не знаю, что может с этим делать, но я вот в наушниках и еле-еле прислушиваюсь. Если кто-то рядом, ну, на работе стучит, гремит, так и вообще ничего не слышно. Приходится переходить на видеорежим, что само по себе неудобно, вы же понимаете. Всем добра, всем удачи, хорошего дня. Дед Саша.
0: После первого «всем добра, всем удачи» вам надо было закончить, потому что иначе вы вылезли вообще в минуту сообщения вместо 30 секунд. Понял вас, но скажу техникам. Что я могу еще с этим сделать? Здравствуйте, Павел. Саудовская Аравия во время конфликта атаковала Иран, а потом через некоторое время сама призналась в том, что надо сделала для чего. Что надо сделала для чего? Так написано. Почему не отворачиваются от Америки? Игорь, я не понял, что вы написали. Это Игорь из Германии. Сама призналась в этом, что надо сделала для чего. Игорь, разъясните, пожалуйста, что вы хотели написать. Я не понимаю. Уважаемый ПМ от Юрий Юрая, вы сейчас вспомнили про День Иерусалима, что будет 14 мая, но вот сегодня тоже официальный праздник, День Победы над нацистской Германией по иудейскому календарю. За это тоже официально принято кнессетом, хотя мало кто об этом знает, даже СМИ и радиоведущие, а также о 9 мая не знают ивритские СМИ. Да все они прекрасно знают, уважаемые, просто мало об этом пишут. Про еврейский календарь нам господин Зугин все подробно объяснил. Но я предлагаю все-таки отмечать этот день вместе со всем миром, а не отдельно от всех. Так, в этом часе все. Давайте вернемся к музыке, потому что нам потом надо будет еще позвонить Валерии Мейер. Украинская группа «На ВСИ-100».

0: А я любим, так называется эта композиция, которая была Валерия Мейер с нами. Валерия, приветствую вас в этом часе второй раз.
1: Здравствуйте, здравствуйте, да.
0: Слушайте, ну, вы сказали, что вы любите мои вопросы.
1: Да.
0: Да? Так, чтобы разгоняться. Тут есть такой вопрос. Да. Очень часто людям, у которых какие-то ограничения физические, в суставах и так далее, советуют физиотерапию делать. Идут к врачам, физиотерапевтам, какие-то упражнения и так далее и тому подобное. Можно ли сочетать BQ-лазер с вот этими, ну, это не уроки, это сеансы физиотерапии? Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Во-первых, не только можно, но и нужно. И более того, я вам скажу, что люди, которые посещают физиотерапевта и совмещают вместе процедуры с BQ-лазером, достигают эффекта в 2-3 раза быстрее, потому что таким образом вы не останавливаете лечение между процедурами, а продолжаете его. Также я вам хочу сказать, что очень многие клиники используют эту технологию для лечения боли не просто так, потому что эта технология действительно доказала уже свою эффективность. То есть, когда у нас болят суставы, да, когда вот у нас там снижается подвижность тела, когда ночью вот мы спим от того, что плохо, спим плохо, потому что постоянно где-то что-то тянет, ноет.
0: То спим, то не спим, вы хотите сказать.
1: То, да, то, что называется, то спим, то не спим, да. На самом деле, качество жизни очень сильно снижается. И люди что обычно говорят? Они говорят, что само проявляется, или там... Это возраст и так далее. Я постоянно всех призываю не терпеть боль, а попробовать приобрести BQ-лазер. Именно говорю попробовать. Почему? Потому что мы сейчас даем месяц тестового периода с полным возвратом денег. Потому что BQ-лазер — это действительно уникальная вещь. Как бы это понятно, что это не панацея от всего. И часто нам бывает звонят люди, говорят, вот у меня там желудок болит. А я говорю, внутренние органы BQ-лазер не лечит и не помогает при болях при внутренних органах. Но, например, все, что касается хронической боли, то есть суставной боли, да, невралгической боли, все, что касается мышечной боли, BQ-лазер отлично с этим справляется. Более того, я вам скажу, что сеансы настолько быстрые с BQ-лазером. То есть, кстати, вот мы рекомендуем всегда делать там по 6 минут 2 раза в день. Есть люди, у которых нет у них 6 минут, и тогда, да, можно 2-3 минуты в день, но чаще это делать. Сделали утром, в обед, да, там вечером, есть еще 2-3 минуты появилось, вот сделали, потому что, в принципе, вы можете делать хоть сколько времени, то есть нету побочных эффектов, то есть чем больше и дольше вы делаете, тем, на самом деле, вы быстрее себя лучше чувствуете. BQ-лазер прибор абсолютно безопасный, он и детям подходит, и беременным женщинам, и подходит и людям старшего возраста, поэтому бояться-то не стоит, и поэтому я говорю, если уж не вам нужно, уж закажите тогда для своих родителей, потому что родители вам точно скажут большое спасибо за этот прибор. BQ-лазер действительно уникальная вещь, потому что не всегда получается выйти в аптеку, не всегда получается дойти до врача, а жить-то хочется хорошо и без боли. Тем более сейчас выгодное предложение для всех слушателей Первого радио на время эфира. BQ-лазер модель Pro, последняя, самая мощная версия. Всего за 1890 шекелей, плюс еще первые 5 позвонивших получают супер приятный подарок. И, ну, конечно же, и 30 дней тестового периода. Звоните, звездочка 3414, задавайте вопросы, не стесняйтесь, мы здесь для вас, чтобы ваша жизнь или жизнь ваших родственников стала лучше.
0: И мы тоже будем звонить вам в следующем часе уже. Валерия, спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Bye-bye.
2: Реклама.
0: Так, ну что, что делать, что делать? У меня тут полминуты осталось в этом часе. Давайте я посмотрю сообщение. Добрый день, огромное спасибо. Радио отлично работает в Хайфе. Агасфер. Вау. Класс. Дружба с американцами. А нет, подождите, сначала. Во всем мире это применение, а на Украине день жалобы и был символ маки, у которых уже не надевает. А у некоторых это день победы, в том числе и в Израиле. Дружба с американцами, три смайлика, не смешите, у Америки только выгода. Слушайте, для того, чтобы я вас сильнее смешил, мне надо, чтобы вы подписывали свои сообщения. У Израиля с Америкой очень хорошие отношения. На грани делового сотрудничества, я даже сказал, дружбы. Потому что мы, как бы, они ценят то, что мы единственная демократия на Ближнем Востоке. Поэтому вы можете смеяться, но «зе Маша ешь». Никуда от этого не денешься. Все в этом часе, переходим во второй.
2: Реклама.
3: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Люблю Лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
5: Вкусно.
2: Лидский квас. Любимый квас.
6: 35% скидка.
7: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель снова атакует Хизбаллу на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия обороны Израиля объявила о начале очередной атаки на инфраструктуру террористической организации «Хизбалла» в нескольких районах на юге Ливана. Ранее сегодня ЦАЛЬ сообщил, что за последние сутки нанес удары по более чем 40 объектам «Хизбаллы» в нескольких районах южного Ливана. Среди атакованных целей – склады вооружений и здания военного назначения, из которых боевики «Хизбаллы», по данным армейской пресс-службы, действовали для подготовки атак против сил ЦАЛЬ. Коалиция отозвала все законопроекты с предстоящего голосования из-за кризиса с ультраортодоксальными партиями и неопределенности по поводу их голосования. Ранее сегодня депутаты от оппозиции и от коалиции не явились на заседание комиссии по рассмотрению законопроекта, представленного депутатом Ариэлем Кальнером о создании следственной комиссии по изучению провалов 7 октября. Двое германских военнослужащих, проходящих службу в оперативном штабе НАТО, расположенном в голландском городе Брюнцум, подверглись нападению в Нидерландах. Злоумышленникам, которые были в масках, удалось скрыться. Как сообщает немецкая «Волна», оба солдата были в гражданской одежде. Сначала было совершено нападение на одного из них. Военнослужащего оскорбляли, требовали деньги, кричали «Мы ненавидим НАТО». Солдат смог убежать и связаться с полицией. Тем временем был избит второй военнослужащий. Согласно Министерству обороны Германии, военнослужащие, получившие легкие травмы, в порядке. Правоохранительные органы Нидерландов начали расследование, в котором участвует и военная полиция. Военные учения проходят на Тайване в преддверии визита президента США Дональда Трампа в КНР 13-15 мая, сообщает сегодня South China Morning Post. Тайвань проводит учения с боевой стрельбой на острове, обращенном к материковому Китаю, в то время как Трамп направляется в Пекин, пишет газета. По информации издания, учения на острове Цзиньмэнь имитировали десантную атаку Народно-освободительной армии Китая на побережье. Ранее Financial Times сообщала, что президент США вызвал тревогу в Тайбэе и среди азиатских союзников, заявив, что обсудят с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине продажу американского оружия Тайваню. Судно «Панормитис», на борту которого находится 25 тысяч тонн пшеницы и ячменя, в настоящее время ожидает прохода и разгрузки в турецком порту Искендерун. Ранее компания «Цинципер», один из крупнейших импортеров зерновых в Израиле, отказалась от этого груза зерна, доставка которого в порт Хайфы вызвала дипломатический скандал с Украиной. В Киеве заявляли, что зерно было фактически украдено у Украины российской стороной, так как собрано на оккупированных территориях. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме сейчас 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

Я все про эту песню думал, что надо этой Машке, о которой они все время поют. Машке надо, Машке надо. Машке надо, решил посмотреть, занес Google Translate, португальский, оказывается, означает «но ничего». «Но ничего». Это группа Black Eyed Peas открыла вторую часть программы PM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Если у вас какие-то проблемы, то ну ничего, пройдут, или вы их сами решите. В этом нет никаких сомнений. 13 мая сегодня, Йом-Рви, среда. Мы идем дальше по эфиру. Напоминаю, для сообщений в сегодняшний эфир у вас осталось 23-24 минуты. Или в Facebook.

куда? Ну, в этом часе загадка будет звучать. Вновь поздравления новому Битану, который вышел в финал конкурса Евровидения. В субботу будем все за него болеть. Мы с вами знаем, что последние годы наши представители добиваются серьезных успехов на этом конкурсе, несмотря на все отношение к нашей стране. И поэтому пожелаем успеха и новому в этом году, в 70-м конкурсе Евровидения. Так, читаю сообщения, которые пришли к этой минуте. Серега написал, он так подписывается: «Павел, мы не должны подстраиваться под других, мы должны быть собой. У нас проблемы начинаются тогда, когда мы пытаемся быть как все, и так всю нашу историю». Серега. Уважаемый Серега, смотрите, это слишком общие формулировки. Я не знаю... Знаете, как говорят, прежде чем спорить, надо договориться об определениях, о формулировках. Я не знаю, что вы имеете в виду. Я знаю, что Израиль не может себе позволить быть собой во всех вопросах. Мы не империя какая-то, который может себе позволить гораздо больше, чем какая-нибудь маленькая страна. Мы небольшая страна. И поэтому задача Израиля четко определить линию, в которых с этой стороны этой линии мы должны быть собой, а вот с этой мы должны быть с миром. С тем миром демократическим, с которым мы хотим быть. Вот я о чем. И мне кажется, День Победы над Германией, в которой Израиль как государство не принимал участие, а отмечают страны, которые принимали участие и победили нацизм, мне кажется, нам правильнее отмечать было бы с ними в этот день, а не отдельно. Это мое мнение. Антиар Сават, вы, Павел, сказали, что я пишу ежедневно. Ошибка. Вчера не писал. Слушайте, ну, может быть, вчера вы не писали, но у меня впечатление, что вы пишете нам ежедневно. Оно сложилось на основе многих дней читки ваших сообщений. Наверное, были какие-то дни исключения, но практически вы пишете ежедневно. Это я вам намекаю на то, что, может быть, не ежедневно надо писать нам в эфир. Такой легкий намек, такой полупрозрачный был. Дальше, пишет Антиар Сават, вы предлагаете праздновать День Победы над нацизмом вместе со всем миром, но вы почему-то не предлагаете католикам и православным праздновать Пасху или Рождество в один день. А как же единство? Так вот, зарубите, пожалуйста, все себе на носу раз и навсегда. День Победы 9 мая. Но если кто-то хочет его отпраздновать 8 мая или 15 декабря, ради бога, вы также можете праздновать Песах в августе и День Святого Валентина в сентябре. От этого ничего не изменится. Ахла Зугин и ахла День Победы. Всем здоровья, Антиар Сават. Уважаемый Антиар Сават, День Победы в мире, который мы считаем нашим миром, демократическим, западным, 8 мая, а не 9. Я надеюсь, что я вам сейчас не открыл Америку. 9 мая в нашей стране принято официально днем из-за уважения к ветеранам, которых в нашей стране много. Надеюсь, что еще много осталось. И Адмеева, и Срим. Но, как мне кажется, я сейчас скажу по мнению некоторых, может быть, крамольную вещь, когда ветеранов не останется, по естественным причинам это произойдет когда-то. Нам бы надо праздновать День Победы с теми странами, с которыми у нас... с которыми мы в одном... в одной компании, скажем так. А не с той страной, которая к этому Дню Победы все чаще и чаще приписывает еще свои действия в агрессии в Украине, как вы знаете. Это получается, мы с этим вместе солидаризируемся. Нет, не надо. День Победы должен быть чистым и относиться к 1945 году, а не к тому, что делает Россия последние 4 года в Украине. Причем я не буду говорить, как, обратите внимание, уважаемый Антиар Сават, обращаясь к вам, зарубите себе на носу. Нет, я высказываю только свое мнение, и что там на носу каждому у себя рубить, каждый решает сам. В отличие от вас, который предлагает другим незнакомым вам взрослым людям что-то там зарубить на носу. Доброго дня. А была рубрика про Петахтыкву, и как ее можно найти? Грин. Про Петахтыкву рубрики не было. И, возможно, в связи с тем, что нас стало слышно ширше, это я не намекаю на шуршание в аппликации, то мы сделаем и рубрику про Петахтыкву, потому что первые города, которые, историю которых мы готовили, это были города в зоне нашего вещания. Вот центр и юг туда, в сторону.

0: Но у нас есть слушатели в Петах-Тыкве, надо бы про Петах-Тыкву тоже сделать. Конечно же. Доброго дня, Павел. Я вас слушаю по ТВ на радиоканале. Вчера, чтобы услышать передачу Кричевского, сделала звук на максимум. Слышимость была как на минимуме. Вашу передачу тоже плохо слышно. Не писала, думал, что это только в Хадере, а нет. Всем мира и здоровья, и хорошей слышимости, Аленка. Одну маленькую деталь вы не указали, Аленка. По какому ТВ вы нас слушаете? Yes, Hot, Red Max, там, картины. Это может быть где угодно. Уточните. Кто-то, кто разбирается лучше, чем я, говорит, это не важно, это интернет-ссылка. И он, этот кто-то, знает, что сделать, чтобы усилить громкость. Тут, ну, так надо сделать. Что же люди будут на полную громкость телевизор включать? Сейчас сделаем? Сейчас сделаем. После обеда, говорят мне. Добрый день, Павел. Один раз решил, что мы выходим из коалиции, и все, уже и выборы. Выборы прикольно. Вот так мы зависим от них. Они решили, что больше ничего высосать они уже не могут. И от этого я из правительства, и они решили его покинуть. Я из этого правительства. Всем хорошего настроения, Безлики. Безлики, я не понял, кто это мы выходим из коалиции? Вы из какой партии? Значит, так как вы написали, это, кроме Ликуда, может быть только партия Бен-Гвира, только Смотрича или две ультраортодоксальных партии. ШАС, Яадут ха-Тора. Вы в какой из них имеете отношение? Политика — это такая вещь. Значит, сейчас, да, опять говорят, вот все, сейчас все рухнет, и будут выборы. Не надо торопиться, не надо предсказывать. Мы уже на этой грани уже были несколько раз из-за закона о мобилизации. И до сих пор все существует, КНЕСТ работает, существует и так далее. В Димоне слабая слышимость, пишет Алик. Слабая слышимость по какому, с каким источником? По радио, в аппликации, по телевизору, в компьютере. Где? Уточните, Алик. Добрый день, Павел. Теперь я понял, Чебурашка родом из Рехова-то. Его нашли в ящике с апельсинами. Всем хорошего дня. Ну, в общем-то, да, да. Апельсины были из Реховодских рощ. И, скорее всего, там их собрали, прежде чем отправлять в Россию. Под видом марокканских апельсин. Голосовое сообщение. Слушаем.
1: Всем доброго дня. Михаил из Ришина. Дополнение к сообщению. Дяди Саши, по-моему. Насчет звука в аппликации. В аудиорежиме в аппликации звук нестабилен. Кроме того, что это достаточно часто переключается куда попало, посредине какой-то композиции может включиться что-то другое, длиться несколько минут и вернуться. Я всегда слушаю в машине. У меня всегда машина настроена одинаково, медиа в машине. И может резать по ушам так, что голова взрывается, а может быть еле-еле слышно на одном и том же уровне громкости медиа. А забудьте техников, пожалуйста, и этим. Начинаю день свой практически всегда в одном месте, и с качеством интернета это точно не связано.
0: Ну, передам. Конечно же. Да, кстати, и добрый день, Павел. Все, что в течение минуты вам сообщил дядя Саша о разнице звука и видео в режиме и в обычном, я вам писал вчера. Как я и написал, это в течение последнего месяца ухудшилось. Виктор Печатник. Кстати, Валерию Мейер слышно прекрасно, в отличие от вас. Я вообще этого не понимаю. Мы вроде бы с ней на одной волне. У нее, наверное, голос чище. Согласен с вами, Павел, что ивритские СМИ знают о 9 мая, но игнорируют. Но правильно ли, что русскоязычные СМИ Израиля и русскоязычные депутаты спокойно взирают на это? Только однажды одна депутат Светлова подняла шум по этому игнору. Ну, конечно, неправильно. А что тут? Вопрос риторический. Как это может быть правильно? Здравствуйте всем. Вчера ездил в аэропорт Бен-Гурион. Встречал свою дорогую жену с двумя дочками и с внуками. Прилетели из Батуми. Очень понравилось. Очень много аттракций для маленьких детей. С уважением, Женя Ашкелон. Отлично. Отлично, Женя Ашкелон. Возвращаемся к музыке, господа. Мия Коэн. У нее, у героини ее песни, что-то разладилось со своим парнем. Она говорит, что раньше, когда она переодевалась, он не сводил с нее глаз. А сейчас по телефону говорит, не обращает на нее внимания. «Да факла это рожь». Ну вот как перевести? Запудрил ей мозги, а она ему машину давка ударила как-то. Я не знаю, в буквальном смысле или нет. Ой-ой-ой, в общем, тут сложные отношения. Но самое главное, песня называется «Квисами лухлихет», то есть «Грязное белье». В этой строчке, в этой песне есть такой рефрен. Наружу, кстати, очень красиво звучит, наружу мы вывешиваем чистое белье, а все грязное белье остается у нас внутри, внутри нашей квартиры. Вот такая ситуация по героине песни Мии Коэн. «Квисами лухлихет».

0: вообще, по-русски говоря, грязь из избы не выносит, оставляет внутри. Смысл этой песни.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
0: Продолжаем, господа. Звоним Валерии Мейер и говорим о приборе BQ Laser вновь. Валерия, здравствуйте еще раз в этом часе.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы на самом деле продолжаем говорить про то, как избавиться безопасно от боли. Мы говорим про израильский прибор, медицинский портативный прибор, который одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Прибор называется BQ Laser модель Pro. Прибор, который очень мощный, который поможет вам, наконец-то, то, что говорится, встать на ноги, спать спокойно, без боли, брать тяжелые и поднимать тяжелые вещи, в том числе и поднимать детей. Но также этот прибор помогает лечить более 250 заболеваний. То есть это и артрит, и артроз. Конечно, это не панацея, но облегчение, конечно же, наступит. В том числе при таких заболеваниях, как фибромиалгия. То есть, да, вроде как, когда кажется, что уже ничего не поможет, BQ Laser — это как раз тот прибор, который возвращает надежду и возвращает радость жизни. Поэтому сейчас на время эфира только для слушателей Первого радио действует уникальное предложение. То есть не пропустите, правда говорю, потому что это очень-очень выгодно. Модель Pro сегодня по цене 1890 шекелей, плюс еще для первых 5 позвонивших мы даем замечательный подарок стоимостью 400 шекелей. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Валерия, вопрос дополнительный.
7: Да.
0: Скажите,
7: давай,
0: пожалуйста, ну вот человек купил прибор, сделал, как все там написано, выставил 6 минут, приложил, не прошло.
7: Так.
0: Говорит, все, обманули.
7: Ну, смотрите, с первого раза, смотрите, вот, с первого
0: вот
7: раза...
0: Вот я хочу, чтобы вы вот это разъяснили, да.
7: BQ Laser работает, обладает накопительным эффектом, то есть нужна здесь система, нужно регулярно пользоваться. Не то, что один раз приложили и положили на тумбочку, так это не будет работать. Вам нужно им пользоваться, желательно, наша рекомендация, это минимум 2 раза в день по 6 минут. Если есть возможность больше, то уже отлично. Поэтому часто нам звонят, говорят, я взял у друга и не помогло. Угу. Нет, если у вас боль, которая длится более 12 недель, то минимум 3-4 недели. И также я хочу сказать, что мы даем 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. То есть, если вы не увидели желаемого результата, всегда можно вернуть прибор. И получить, кстати, все деньги обратно.
0: То есть, господа, терпение, и боль будет побеждена, говорит Валерий Мейер. Звездочка 3414. Я вам минут через 30 позвоню еще раз, Валерий. Готовьтесь.
7: Всего доброго.
0: Далеко не уходите. До свидания. Всего доброго.
1: Реклама.

0: Загадка. Загадка сегодня такая ситуация. Те, кто знают ответ на вопрос, дозвонятся первыми. Те, кто будут искать ответ в интернете, дозвонятся, но уже первыми не будут. Их опередят те, кто знает ответ на вопрос. Скажите мне, пожалуйста, кто и по какому поводу сказал однажды фразу «Мы сделали работу за дьявола»? Телефон 07-52-891. 07-52-891. Для ваших ответов на нашу загадку. Я пока читаю сообщение. Лопух. Паша, вчера вспомнил, что у меня есть печать, которую заказал много лет назад в Office Depot. Это печать — название моей любимой группы Iron Maiden. Красный цвет, ну и, конечно же, не простыми буквами, а как положено. Она еще печатает. Представляешь, краска будто вчера добавили. Буду ее носить с собой при случае, если встречу металлиста, буду хвастаться. Я думал, вы скажете, буду носить с собой, в суперах буду ставить эту печать на упаковке разных товаров. Нет, все нормально. Если встретите только человека, которого такие интересы же, как и у вас. Серхио или Серхио 74 прислал голосовое сообщение, слушаем.
1: Павел, добрый день. Это Серхио 74. И когда играл в теннис позавчера, получил удар кулаком от напарника, от противоположного игрока, в маленький теннис. Что-то там начали оскорбление, потом он ударил меня кулаком. Как ты думаешь, подать полицию на этого человека? Он меня сильно ударил кулаком в ухо. Что считаете, как считаете в этой ситуации быть? Как нужно?
0: Слушайте, вообще-то это вопрос к адвокату. Но, насколько я знаю, любая физическая атака другого человека, жалоба в полицию автоматически должна быть. Это я вам говорю как не специалист. Причем тут же. Значит, Аленка уточнила, где нас плохо было слышно по телевизору, на Hot TV. Окей, я надеюсь, там что-то сделают. Алик уточнил, что в Димоне нас плохо слышно. Я говорил, где, как, что? В аппликации. Слушайте, ну, не зависит где. Это, видимо, что-то с интернетом или с аппликацией. Если речь идет об интернете, то... Павел, шалом, я по поводу громкости. Слушаю аппликацию почти постоянно и заметил, что новости, громкость хорошая, а как другие начинают, то громкость сильно падает. Особенно заметно, когда Кричевский вещает Гекса. Может, кто-то специально делает это все? Или он, может, тихо говорит в эфире, чтобы не позориться, так сказать? Слушайте, ну я не знаю, вот это технические вещи, я не знаю, что про них сказать. Я надеюсь, что те, кто имеет отношение к технике у нас, это слышат и что-то там будут подкручивать отверточками, молоточками, там, плоскогубцами или еще там чем нужно. Так, у нас есть звонки. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Марк 1.
0: Марк 1, мы вас слушаем внимательно.
2: Это сказал создатель ядерной бомбы, атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер.
0: Правильно, это его слова. Кстати, он сказал их, вы знаете, когда? Он уже сказал после того, как.
2: Да, вот хотел сказать.
0: После того, как его отстранили, потому что ему сказали, Роберт, у тебя такая хорошая бомбочка появилась. Давай теперь водородную сделаем. Он говорил, Аткан, он сказал. Может быть, не на иврите. К водородной хватит. И его там отстранили от всех дел, и поэтому он уже вот, оценивая, это было, по-моему, 56-й год, оценивая уже бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, сказал, мы сделали работу за дьявола.
2: Роберт, а водородную сделал академик Сахаров.
0: Вот. Которые, говорят, вообще там во много-много раз мощнее атомной. Да. Правильный ответ, Марк 1, ваша музыкальная заявка.
2: А я хочу послушать песню Эдуарда Хилля «Хмурится не над Лада».
0: Подождите. Лада пел Магомай. Не Магомай, подождите.
2: Нет. Ее многие пели.
0: Ну?
2: Ну вот поставьте Хилля.
0: А, то есть Хиль, вы хотите сказать, ее тоже пел, да?
2: Да.
0: Все, без этого, я надеюсь, найдем и в исполнении Эдуарда Хилля тоже эту песню. Марк, спасибо, после рекламы ваша заявка в нашем эфире. Спасибо, всего доброго.
2: Удачи.
0: И вам хорошего дня, бай-бай.
3: Реклама. Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Максана и Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Лидский квас. Любимый квас. Реклама. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
6: Как вы проводите свой выходной?
7: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
8: На дискотеку идем отрываться.
9: Конечно, спорт, тренировочка.
10: В театр ходим, в кино, все такое.
11: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
12: В этот день и в этот час.
5: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
13: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
5: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
13: До встречи.
14: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
15: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
14: Конкретней.
15: Я это... Все время скучаю, понимаете?
14: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
15: Я все время скучаю... По пятнице.
14: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
14: Леночка, есть еще пациенты?
16: На сегодня нет.
15: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком. Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
17: Поиграй, живи, Зевич. Пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
5: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
17: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
0: Слушайте, или это очень редкая запись, которую попросил нас Марк Один, или Эдуард Хиль не исполнял песню «Лада», потому что мы не можем ее найти ни в одном источнике. Все, что хотите, но только не «Лада» в ее исполнении. Поэтому это исполнение не написано кто, но мне кажется, это все-таки голос Вадима Мулермана. Хотел сказать Либермана, надо же.

0: Наташа Бедингфилд, Let Go. А так называется ее песня. Читаю еще сообщение. Охотник из Афулы, который до этого сообщил нам, что он выпивает на работе. Я как-то удивился этому. Он написал: «ПМ, привет, я работаю на складе вина и пива. Тут можно и прибухнуть. С уважением, охотник». В связи с этим два вопроса, уважаемый охотник. Это начальство вам сказало, что здесь можно прибухнуть, типа ничего страшного? И второе, я сейчас скажу фразу, которую, как мне кажется, вы не поймете. Но ее поймут большинство наших радиослушателей, потому что я собираюсь в одной из программ провести опрос по поводу культурных кодов, которые нас объединяют. Вы, как вы, так как вы говорили, что вы не учились в России в школе, в Советском Союзе, то вы, вам, наверное, это неизвестен, часть этих культурных кодов. Но на всякий случай. Раз вы работаете на складе вина и пива, то есть алкогольной продукции, скажите, часто ли у вас выступает начальник транспортного цеха? Идем дальше. Слава, интересно, если военно-грузовые самолеты американских ВВС заполонили весь Бен-Гурион, то почему нельзя их всех перебросить на военные аэродромы юга страны или Рамон, Увда? Американцы не хотят или логистика не позволяет? Слушайте, вы уже куда-то внедряетесь в какие-то вопросы логистики, которые нам неизвестны. Они же здесь заправляться должны. А там на юге, наверное, нет таких объемов заправок, особенно если это самолеты-заправщики, которые там неизвестно сколько в него должны влить вот этой... чего там они вливают там? Уголь засыпают, которому заправляет F-35 или еще что-то. Но вы задайте этот вопрос Министерству обороны. Может быть, они вам ответят. А может быть, начнут задавать встречные вопросы. А с какой целью интересуетесь, скажут вам. Паша, привет. Наши очень хорошие друзья, проживающие в Испании, тоже вчера смотрели первый полуфинал большой компании своих знакомых и были в полном восторге от выступления Ноома. И сказали, что будут смотреть и второй полуфинал, и финалы вместо того бреда, что им втюхивают по ТВ. И таких, как они, очень много. И много испанцев в гневе от своего правительства за решение не участвовать. С уважением, Петрович. Ну, господину Педро Санчеса проблемы надо обращаться. Нашему главному социалисту Европы. Кто-то спасибо. Спасибо, что после голосового сообщения, которое, по-моему, звучало. Ну-ка, я сейчас проверю, подождите. Да, это Михаил из Риши, но в дополнение по звучанию аппликации, по-моему, просто написал потом спасибо. Добрый день, Павел Михайлович и радиослушатели. Вчера был матч сезона на столичном стадионе «Тедди», и местные «Битар» могли победить и возглавить турнирную таблицу. Но, увы, не срослось. А знаете почему? Не прибыл наш дорогой ПМ, вот и не срослось. А его так ждали ребята из «Ла Фамилия». С уважением, батька Махно. Прислал фотографию Натаньягу в шарфе. А, футбольный клуб «Битар Джерусалим», да. Ну, у нас многие политики, так как у нас политика сосредоточена в Иерусалиме, многие болеют за бита. Мне понравился заголовок на эту тему, уважаемый батька Махно. Это, да, по-моему, это было на спортивных страницах газеты «Аарец», что Бейтар был вчера чемпионом страны в течение 4 минут. Это расстояние, временное расстояние с того момента, когда они забили гол Бейершеве, а потом Бейершева забил ответный гол, и матч закончился 1-1. Реклама сейчас.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
2: штучки. Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Реклама. Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

0: Эрос Рамазотти. Так, еще сообщение. Добрый день, есть помехи в аппликации Ранана Кварцава, так что постарайтесь что-то сделать, шумит. Спасибо. Подписи нет, но предыдущие сообщения человек подписывал Альберт. Слушайте, ну я все передаю техникам. Ну, это то, что я могу сделать. А, теперь еще Альберт, но, по-моему, другой уже. Альберт или Альберт, я до сих пор не знаю. Уважаемый Павел Михайлович, поскольку у меня нет возможности постоянно слушать ваши передачи, я не знаю, отвечал ли Валерия на мой вопрос. Если да, повторите, пожалуйста, в двух словах, что она сказала. Благодарю. Обещают продавать треногу крепления. Она говорила, что можно использовать любую подставку, например, для мобильного телефона. Потому что прибор легкий, можно на нее поставить и, так сказать, направить этот лазер на труднодоступное место. Так. Окей. Значит, Феликс просит прочитать. Я просто разбирался с этим сообщением. Принимая решение, читать его в эфире или нет, принял. Читаю. Дорогие люди, вы знаете, какое горе случилось у нас в воскресенье в Ливане. Просим вас, кто может, прийти на шиву, поминки и поддержать семью. Я так понимаю, что речь идет о смерти Александра Голованева. Я надеюсь, что правильно произношу его фамилию. 47-летнего, резервиста, отца двоих детей. Читаю дальше. Сейчас мы отправим всю информацию, координаты. Там очень мало людей, и ваше присутствие будет для нас большой помощью. Это близкий друг мой и моей семьи. Любая поддержка, даже самая небольшая, сейчас очень важна. Заранее спасибо тем, кто откликнется. Шива будет проходить по адресу. Значит, речь о Петахтыкве. У кого есть возможность, запишите адрес. Я вот специально сейчас это говорю, чтобы вы могли приготовиться и записать. Феликс, если можно, прочитать, будем благодарны. Непонятно, о ком идет речь, но я думаю, что это погибший в Ливане Александр Голованев. Феликс, к сожалению, не уточнил. Поэтому я надеюсь, что я не ошибаюсь. Значит, адрес: улица Ха-Ари Акадош, 3. Ха-Ари Акадош, 3, Петахтыква. Значит, шива проходит определенные часы дня. Всегда люди указывают, какие часы дня. Желательно, чтобы приходили, потому что весь день сидеть с утра и до вечера, ну, это тяжело. В воскресенье и четверг с 9 до часу и с 5 до 8. С 9 до часу и с 5 до 8. В пятницу с 9 до часу. Феликс, если можно прочитать, будем благодарны. Значит, еще раз адрес: Ха-Ари Акадош, 3, Петахтыква. Это что, значит, нету номер квартиры, это дом, я так понимаю. Феликс, нужно больше подробностей, чтобы люди не запутались, если решат приехать. В воскресенье, четверг с 9 до часу, с 5 до 8, то есть это позавтрашний день, как я понимаю. А в пятницу с 9 до часу. Вот такая информация. Добрый день, Павел. Какое замечательное выступление нашего Ноама на Евровидении. Какие сильные позитивные комментарии от всех музыкальных критиков на Ютубе. Браво! Желаю сокрушительной победы в финале в субботу. С уважением, Танечка. Танечка, чтобы победа была сокрушительной, нужно решение судей. Потому что в том году телезрители дали нам, по-моему, первое место, а судьи нас посадили, убрали с первого места, скажем так. Наверное, Богатырев поет Валера про песню «Лада». Не знаю, мне показалось, что это все-таки Мулерман. Руфа пишет, это голос Хиля. Горянка, здравствуйте, Павел. Скончался Владимир Молчанов. Уверен, что многие ваши слушатели знают, кто это. Журналист и человек с большой буквы, светлая ему память. Очень жаль, когда уходят такие люди. Он совсем недавно был у нас здесь в программе на «Шенкин 40» был. Но видно, что он сильно сдал, скажем так, вот постарел. Оказывается, это была какая-то тяжелая болезнь. И да, Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. Как его называют? Аристократ советского телевидения был. Замечательный журналист. И, судя по всему, порядочный человек. Марк Один прислал линк на песню в исполнении Хиля. Ну, Марк Один, как вы понимаете, найти песню в течение там буквально 1-2 минуты, пока звучит короткая реклама, я поставил промо. Иногда, если она глубоко закопана, мы не успеваем. Водители Илларионов и Путько вместе с охотником прибухивают. Счастливчик, 3 смайлика. Это из выступления начальника транспортного цеха, я так понимаю. Вацлав, наш спел на Евро очень-очень достойно. Итальянец тоже был хорош. По поводу самолетов-заправщиков, общеизвестный факт, один самолет-заправщик в состоянии заправить одновременно 15 самолетов F-16, а вот что происходит на аэродромах Увда и Рамон, это дело ВВС и Генштаба, остальным простолюдинам это не должно быть интересно, если интересно, то можно уходить в разряд иранский шпион, так что лучше слушайте Лопуха или Звугина. Нет, ну, слушать можно кого угодно, просто есть вопросы, на которые ответа давать не будут в публичном пространстве. Да, это дом, да, это Алекс, спасибо большое, подтверждает Феликс. Вот мои предположения были правильными по поводу того, чтобы посетить Шиву Алекса Гологванева, погибшего в Ливане. Просьба к Феликсу, если можно, скажет, каким транспортом может туда доехать, например, из центра или от рынка. Спасибо, пусть. Ну, слушайте, ну это уже... Есть аппликация Move It, вообще наберите адрес там где-то, ну, просто сегодня не успеем уже. Повторите, что будет на улице Ария Кадош 3 в Петахтыкве, начало прослушал. Там идет Шива по погибшему в Ливане Александру Гологваневу. Просят, кто может, прийти, потому что там мало ходит народу, прийти, отдать ему дань памяти и уважения. Он погиб, защищая нас. Будет это вот по этому адресу в те часы, которые я сказал, обратите внимание. Так, времени совсем мало, и это оставшееся мало времени мы посвятим разговору с Валерией Мейер о приборе BQ Laser. Последний раз сегодня, и последние разы завтра в четверг мы с ней поговорим. Валерия, здравствуйте снова. А, это мы еще только звоним, подождите, а я уже здравствуйте. Нет, она уже здесь. Валерия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Завершаем наши сегодняшние беседы. Вперед.
1: Завершаем, но на самом деле, наверное, больше скажу про что продолжаем, мы с вами уже давно вместе. В общем, я хочу сказать, во-первых, большое спасибо за все вопросы, которые вы нам задаете, звоните, и на самом деле это говорит о том, что действительно BQ Laser это, знаете, не просто такой вот прибор, какой-то очередной гаджет, прибор, который проверен временем, прибор, который одобрен Министерством здравоохранения Израиля, прибор, который имеет прошедший 9 клинических испытаний по всему миру, прибор, который помогает избавиться от любой боли, кроме внутренних органов. То есть если у вас есть мышечная боль, неврологическая боль, суставная боль, неважно, хроническая боль или острая боль, BQ Laser помогает избавиться от боли навсегда. Это самое главное преимущество BQ Laser. Почему? Потому что боль не возвращается после того, как вы пользуетесь регулярно BQ Laser. И так как мы говорим про модель Pro, которая более мощная, то есть она на 30% быстрее дает вам результат, и модель Pro действительно это профессиональная версия, которая изначально была разработана для помощи для наших замечательных врачей. Сегодня эта модель доступна всем. Если у вас ничего не болит, то я вам предлагаю позаботиться о своих родителях, потому что, знаете, возрастная боль, она самая неприятная, она... И иногда люди просыпаются от того, что и колени болят, и плечи болят, и поясница болит, но все время не находишься в аптеку, и все время, знаете, ты не можешь все время принимать обезболивающее. Здесь естественный метод восстановления ткани, который действительно безопасный и подходит всем. И сейчас на время эфира самое выгодное предложение для всех слушателей Первого радио. Можно приобрести BQ Laser, медицинский прибор, по специальной цене всего за 1890 шекелей. А все, кто звонят во время эфира, еще получают замечательный подарок стоимостью 400 шекелей от нашей компании. И не забывайте, что из 30 дней тестового периода с полным возвратом денег можно и нужно платить наличными, можно платить чеками или расписать на 24 платежа, что получится всего лишь 79 шекелей в месяц без ребита. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Господа, если у вас есть персональные вопросы, вот для этого есть телефон, который Валерия называет в нашей каждой беседе. Звоните, задавайте, не стесняйтесь, спрашивайте, получайте всю необходимую вам информацию. Звездочка 3414. Валерия, спасибо большое.
1: Всего доброго.
2: Реклама.
0: Так, господа, все на этом. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Обзор израильской прессы и обзор ваших сообщений. Напоминаю еще раз, для тех, кому это важно, приглашение прийти на Шиву Алексу Гологваневу. Гологванев, я надеюсь, правильно произношу фамилию. Она идет с воскресенья по четверг с 9 до часу и с 5 до 8 вечером. В пятницу с 9 до часу. Улица Хария Кадош, 3, Петах Тыква. поддержать семью. Любая поддержка, даже самая небольшая, сейчас очень важна. Так что, если у вас получится, то найдите время. Всем спасибо за внимание. Спокойствие за рулем, терпение к близким. Услышимся завтра в полдень. Бай-бай.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
3: Реклама.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас. Любимый квас.
3: Реклама.
7: Новости.
8: Из-за политического кризиса с повестки дня Кнессета сняты все законопроекты. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Фракции коалиции и оппозиции сняли с повестки дня законопроекты, которые должны были обсуждаться на пленарном заседании парламента. Законопроекты отозваны, так как из-за кризиса вокруг закона о призыве у коалиции нет большинства, необходимого для утверждения инициатив. Нельзя продолжать искусственным образом оживлять Кнессет. Если у них нет большинства, пусть распускают парламент по домам и пойдем на досрочные выборы, заявили депутаты от оппозиции. Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 8 погибших в результате 3 ударов в населенном пункте, расположенном к югу от столицы Бейрута. По данным ливанских источников, ЦАЛЬ нанес авиаудар по автомобилю в Сайде. ЦАЛЬ пока не комментирует эту информацию. Власти Китая могли изменить написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио, чтобы он посетил КНР, несмотря на введенные против него санкции, сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на агентство «Франс Пресс». Китай в 2020 году ввел санкции в отношении 11 американских официальных лиц, в том числе и против Рубио, который на тот момент был сенатором. В марте официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь не стал пояснять, действуют ли до сих пор санкции Пекина в отношении Рубио. Незадолго до его вступления в должность в январе 2025 года китайское правительство и государственные СМИ начали использовать другой китайский иероглиф для слога в его фамилии. Два дипломата сообщили агентству, что, по их мнению, Китай изменил написание, потому что Рубио находился под санкциями, говорится в публикации. Рубио сопровождает президента США Дональда Трампа, который во вторник вылетел на борту Air Force One из Вашингтона в Пекин. В ходе визита Трамп, как ожидается, проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Таиланд рассматривает возможность снова сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней для туристов из 93 стран, включая Израиль. Об этом объявил МИД страны, сообщает Ynet. Если такое решение будет утверждено, израильтянам будет сложнее организовать себе долгий отдых или зимовку в популярной туристической стране. В МИДе Таиланда пояснили, что вскоре ведомство представит план по сокращению безвизового пребывания на утверждение Кабинету министров. Мера коснется туристов из 93 стран. Безвизовый режим на 60 дней был введен при прежнем правительстве для стимулирования туризма после пандемии. Однако в последние месяцы в стране усилилась критика этой меры из-за опасений, что длительное пребывание облегчает деятельность криминальных групп и серых инвесторов. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
9: «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
10: Добрый день!
6: день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Топ спорт». Эли Швидлер с нами. Это большая-большая
10: да,
6: большая радость.
10: Очень хорошо. Марик, здравствуйте. Да, Дарья, здравствуйте.
6: Дарья добрый. Достоевская тоже с нами. Это прекрасно. Итак,
10: да,
6: давай...
10: Кстати, итак, заранее предупреждаю.
6: Да.
10: Сегодня передачи будут определенные нюансы. Я заранее извиняюсь, может быть.
6: И первое
10: может
6: радио,
10: быть,
6: надо сказать.
10: Первое радио и мнение, и те... То мнение, которое буду высказывать, не совпадает с мнением первого радио. Я огульно и облыжно извиняюсь заранее.
6: Да.
10: Будет что послушать.
6: Окей, окей, окей, окей. Первое радио с этим не согласно. Итак, давайте, давайте сразу я перейду, чтобы сказать о вопросе.
10: Да.
6: Я должен как бы прелюдия такая. Да. Авторитетное издание The Times сообщает, что ведущие европейские клубы оказывают давление на УЕФА с целью ограничить представительство одной страны максимум 5 командами. В пример приводят клубы АПЛ, от которых в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов выступали 6 команд. Они говорят, это too much. Руководители других европейских клубов считают, что английские команды могут еще больше обогатиться благодаря участию в Лиге Чемпионов, хотя чемпионат Англии без того считается самым богатым среди всех топ-5 европейских лиг, и с ними никто по деньгам не может конкурировать. И они говорят, еще 6 команд в Лиге Чемпионов, но это совсем-совсем много. Так не может быть. А если...
10: Я думаю, что 5 это тоже много.
6: А если Арсенал выиграет Лигу Чемпионов, мы не знаем.
10: А если Кристал Палас выиграет конференцию, и если Астон Вилла сейчас выиграет Лигу Европы, вот и получишь все.
6: Да.
10: Полное, говорит... Полное получишь каре, как говорят.
6: Ну да, каре.
10: Это, блядь, так не, вот, не каре, так... каре считает 4, но тем не менее.
6: Друзья мои, наш вопрос звучит следующим образом. Есть какие-то правила, которые, да, позволяют одной стране при определенных обстоятельствах иметь 6, а может быть даже 7 команд.
10: То есть вся прелесть избежать касаемо Лиги Чемпионов, вот когда Астон Вилла выиграет, даже если вы не попадаете в четверку, ты этого не можешь, потому что и полагается, как победитель Лиги Европы, если выиграть. Вот в этом аспекте ты не можешь избежать. Так ограничить 4, но максимум будет 5, все.
6: Окей, вот мы и говорим, не мы говорим, а владельцы клубов, не АПЛ, они вот давят, чтобы максимум 5 команд из одной страны при всех, так сказать, благоприятных обстоятельствах. 5 и все, все. На ваш взгляд, это правильно или это неправильно? Если, например, так вот так получается, и Кристал Пэлас выигрывает, и там Астон Вилла выигрывает, и все выигрывают, и будет 48...
10: Чем сильнее они богаче, чем сильнее. Они
6: да.
10: Колоссальный и запас резервов.
6: И еще раз. Да? Считаете ли вы, что надо ограничить количество команд Лиги Чемпионов, ну, скажем, до 5 команд? Я имею в виду представительство стран, скажем, до 5 команд? Или никаких ограничений быть не должно? Вот сколько есть, столько есть. 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, 054-2070-800. Ну, а теперь давай, наверное...
10: Да, я бы хотел вернуться на неделю назад. Но я начну издали.
6: Давай, издали.
10: Значит... Еще раньше матч, который не связан с полуфиналом Лиги Чемпионов Бавария-Париж, Сен-Жермен, несколько недель тому назад в полуфинальном матче встречался Саутгемптон с первой лиги и играл с Манчестер-Сити. Вроде побеждая 1-0, проиграл 2-0. И по катарскому телевидению перед началом трансляции была огромная сеть спортивных передач, Бейн называется, комментатор сказал, извините, я не буду упоминать голкипера Саутгемптона по известным причинам.
6: Угу.
10: Значит, ну, коалиция, оппозиция, правительство, хотя это российское заявление на национальной почве, ни слух, ни звука.
6: Федерация, это по какому? По катарскому?
10: Бейн, да. Это сеть их, знаете, огромная. Кстати, когда был в турецкой части Кипра, ну, десятки каналов спортивных там транслировали. Не десятки, но 7-8 каналов. А Федерация футбола должна...

0: освітлюючи спорт, політику, фінансові структури, де ви не лезете там в ряд? Вы еще вы подстегиваете антисемитизм, который хватает вот эффекты по всей, особенно Западной Европе. На это все исходит от вас. И кто вас ограничит? Перескакиваем на секунду Конгресс Ванкувера, ФИФА. Конгресс ФИФА. От имени Израиля выступал вице-президент Федерации, он араб из Назарета.
1: Uh-huh.
0: Он говорит... Вот у нас, скажем, 30%, даже больше процентов отношений арабских футболистов, и как женские, так и мужские, ну, больше всего мужских, конечно. А, и в сборной, говорит, и мы, у нас проекты. До этого высунулся террорист, президент Олимпийского комитета и футбольной ассоциации. Да, Раджуб. Я вообще не понимаю, почему он до сих пор дышит, если очевидно, это причины. Но я надеюсь, что это дыхание скоро прервется. Но, опять же, а мы будем апеллировать в КАС против решения Инфантино, против решения ФИФА более не поднимать вопрос о дисквалификации дисквалификации Израиля, поскольку Инфантино при поддержке, например, и Южной Америки, и большей части Европы, он заявил, что наш футбол должен объединять, а не ваши попытки. Инфантино попытался... Это вообще надо до такого скотства дойти. Инфантино подошел к Раджубу, говорит, хотя бы пожми руку. Тот обернулся спиной. Брату палестинцу, из Назарета. Это Инфантино был в шоке потом. Понимаешь? А идет Европа, не связанная с футболом, я лишь добавлю, какие страны не транслировали вчера Евровидение?
2: Ну, Испания. Словения, Испания,
0: Ирландия, по-моему, Голландия тоже, Словения. Краткое замечание по поводу Словении. Словения считала всегда себя частью рейха. Значит, даже католический епископ, они активно поддерживали депортации и создание концентрационных лагерей, вернее, те переходы в Ясиновац на территории Хорватии, которые тоже отличают. Словения считала всегда себя частью рейха. Когда получается объединенные католические левые и правые, и под влиянием ислама нациста получается хорошо. Теперь к самому футболу. Футбол, оба матча Баварии, как выездной, так и в Мюнхене. Тебе не показалось что-то касаемо судейства?
2: Нет, ты знаешь, я тебе скажу...
0: Ну, когда вторая желтая карточка, какой-то там пенальти...
2: Смотри. Пенальти, на самом деле, я... Еще раз. Что касается пенальти, я выяснил. Здесь, оказывается, в правилах четко написано, я вот действительно полез выяснять, потому что я не знал, что если мяч отбивает твой игрок, и он случайно с близкого расстояния попадает
0: все
2: в руку,
0: прекрасно.
2: Это не пенальти.
0: Я
2: это...
0: с тобой 100%
2: не,
0: согласен.
2: Не, не со мной,
0: я
2: с правилами.
0: Первый матч что был? Кто были арбитры? Особенно второй. Кого подбирает УЕФА на матче? Под катарские деньги. Это можно
2: смотри,
0: смело
2: еще раз.
0: Из стран, как Словения, там второй раз был Португалия, и все эти вот по личным связям, и те обязаны, выбравшие их.
2: Ну, не знаю, мне кажется, я с тобой... Давай
0: Катар
2: так.
0: Прекрасный.
2: Эли,
0: Сен-Жермен, одну секунду.
2: Эли, подожди, стоп.
0: Секунду.
2: Эли, нет, Эли, ты много говорил. Тебе
0: да,
2: дай
0: я
2: сказать.
0: Буду говорить дай еще дай, больше, дай, еще
2: да,
0: хуже.
2: Хорошо, молодец.
0: Да, одно замечание, секунду.
2: Давай замечание.
0: Утверждение внутри футбольного союза европейских футбольных ассоциаций, люди пока не слишком для цитаты говорят, влияние одной ближневосточной страны сверх меры
2: смотри,
0: на европейский
2: смотри,
0: футбол.
2: Смотри, то, что влияние этой одной небольшой ближневосточной страны сверх меры в мировую СМИ, в мировое высшее образование,
0: да, вот СМИ я забыл,
2: в мировое высшее образование, в мировой спорт, это понятно. Но если не брать сейчас вот эти политические вещи, а смотреть именно на игру, еще раз.
0: Сен-Жермен прекрасная команда,
2: Бавария,
0: скажем так,
2: вот,
0: вышла по делу. Но Вансен Компани никогда не высказывался по поводу решения мелкие, там или те или иные решения судейства повлияли на финансовую.

0: на выбор финалиста.
1: Мне кажется, может быть, я тысячу раз могу ошибаться, но мне кажется, опять же, я не специалист, я подчеркиваю, никогда не пытаюсь выглядеть, так сказать, понимающим больше, чем я есть на самом деле. Так вот, мне кажется, что в данном случае влияние судей было минимальным.
0: Я не
1: и
0: против,
1: более того, я тебе скажу.
0: Я не против столь качественной команды, как Париж.
1: И более того,
0: я против
1: того,
0: что она представляет.
1: Еще раз. То, что представляет, мы говорим сейчас про футбол. И второе. У меня четкое понимание, и моя точка зрения, она может не совпадать с мнением редакции, как говорится, но все очень просто. Футбол, особенно футбол на уровне Лиги Чемпионов, я не говорю даже полуфинала Лиги Чемпионов, я говорю на уровне Лиги Чемпионов, это огромное шоу.
0: И вот, это огромный бизнес.
1: И кроме всего шоу.
0: И вот, все должны зарабатывать, послушай, в том числе судьи, в том числе чиновники.
1: Еще раз, я не про это. Все должны зарабатывать. Конечно, шоу для того и шоу, чтобы все зарабатывать.
0: Почему? Мы и мы с тобой должны зарабатывать.
1: Раз, а мы с тобой при чем? Мы с
0: тобой на всякий случай.
1: Так вот.
0: Это мечта.
1: Это мечта. Так вот, о чем я хочу сказать. Удалять и ломать шоу можно только в ситуации...
0: А почему шоу нельзя ломать только в одном направлении?
1: Еще раз, Эли. Я говорю, моя точка зрения не касается ни Пари Сен-Жермена, ни Баварии, а вообще всего на свете. Ломать шоу и давать преимущество одной команде надо в ситуации, когда уже не удалять нельзя. Это моя точка зрения, потому что я хочу, как зритель, а особенно если зритель, который платит деньги на стадион и так далее, я хочу получить качественное шоу. Вот и все.
0: Но ты поэтому получил двух матчей.
1: Поэтому, мне кажется, опять же, мне кажется, хотя я болел за Баварию Мюнхен, но мне кажется, что к судьям, может быть, всегда есть что предъявить, но минимально
0: были претензии.
1: Раз.
0: Скажем так, лишь повторяю, я основываюсь на... Я впервые услышал компании подобных фраз.
1: Что касается игры, то, конечно, повторить 5-4 невозможно.
0: Да, нет, это не прогнозируется.
1: Но я тебе скажу, что как ни крути...
0: Хвича бесподобен.
1: Как ни крути,
0: бесподобен,
1: Пари Сен-Жермен был лучше.
0: Да.
1: При всем том. А он создал больше моментов. Надо сказать, Нойер, который пропустил 5 из 5 в первой игре, он просто показал, что он еще один из лучших вратарей мира. То,
0: да.
1: Что он там творил. И на самом деле, да. Ну и давай еще одно, раз ты уже про политику, это ты, имеем в виду золотой матч Баварии, которая выиграла, вот в одну калитку победила, на самом деле. Мы еще про Реал поговорим, потому что там большие скандалы. В одну калитку они выиграли Реал. Опять же, Куртуа показал себя, особенно во втором тайме, просто блестяще. Ну так, лучший вратарь мира. Но то, что он пропустил от Решфорда, конечно, это был какой-то... Ты знаешь, мы всегда, когда кто-то из вратарей пропускаем, я вот себе подумал, мы всегда говорим, а Куртуа бы взял? Знаешь, вот когда что-то пропускаем...
0: А гол был шедевральный.
1: А тут такой шедевральный удар,
0: гол,
1: что и даже вопросов
0: кстати,
1: не надо.
0: Кстати, вторая атака, гол второй тоже был очень красивый.
1: Не, слушай, Ольма отдал так отдал с лету, с пяткой, и это... То там вообще
0: и сейчас
1: было.
0: Мы перейдем к празднованию чемпионства.
1: А вот мы говорим о праздновании. Мы говорим о праздновании, о том, что...
0: Недоумок 18-летний размахивал палестинским флагом при полной поддержке, практически полной поддержке испанского общественного мнения.
1: Смотри,
0: я на секунду отвлекусь.
1: Я тебе скажу, каталонского или испанского?
0: Да,
1: это очень
0: каталонского.
1: Важно.
0: Каталонского. Я согласен
1: очень,
0: с тобой,
1: раз,
0: да.
1: Еще раз, очень важный момент. Потому что есть Кастилья, да. Вот такая, что называется...
0: Ты знаешь, у него же пишется на банке... Каталану о Кастиджану.
1: Вот, да, вот такая корневая Испания.
0: Да.
1: И там, я тебе скажу, я вот очень приятно говорить, что ты из Израиля, и все тебя улыбаются, шалом, там, амиго и прочее такое. Когда ты в Барселоне, так получилось, я был там недавно. Когда ты в Барселоне...
0: Либо в стране Басков, и даже в Валенсии.
1: Да, я с Украины, и все. Скажу честно, потому что я понимал, где я нахожусь. Речь идет вот о чем. Испания разная, и поэтому говорить...
0: Да, это прекрасно.
1: И то, что
0: я лишь подтвержу,
1: правительство говно.
0: Я подтвержу твои слова, что матчи Тель-Авивского поля в баскетболе, которые игрались в Мадриде, они, правда, чуть ограничили присутствие зрителей. 8 тысяч, а нет, не 12. Но там и, так называемые, и зрители иные Нет, все тихо, спокойно.
1: Конечно.
0: Пошло. Теперь касаемо этого. Вот. Чего можно было ожидать от сына и от атмосферы, и от сына папаши-уголовника, который его начал рожать 16 лет, который уже запутывался всех фразами и торговлей наркотиками и подобное. И дабы обелить себя, он присоединился к общей линии, чтобы его случайно местная полиция не задержала за...
1: Ну что делать?
0: Смотри.
1: А теперь послушай про Ямила Ямаля. Футболист, ну вот я как бы так получилось, довольно много знаю спортсменов. Футболист — это не претендент на Нобелевскую премию. В области... Да, все еще, да.
0: Ядерной
1: физики. Да, физики и там химии. Футболист — это человек, который работает своим телом. Голова ему нужна, ну, в данном случае, чтобы есть, и о футболе, чтобы еще забивать, если возможно. Поэтому требовать от самого футболиста больше, чем мы можем, нельзя. Другое дело.
0: Здесь ты объединяешь. Ты не можешь такое сказать о Рауле. Возьму пример, когда я встречал матч Гельфанда Санана в Москве. Приходили футбольные тренеры. Бышевец, который
1: еще
0: любит
1: раз,
0: это.
1: Еще раз.
0: Много. Штангист Жаботинский, кандидат наук.
1: Что ты сравниваешь? Но тут вопрос такой. Это все, что ты говоришь, я при всем уважении, это отличное исключение. Есть ли исключение? Есть в американской, и идем, наверное, сейчас на рекламу, есть в американской футбольной лиге, ну вот это вот футбольная американская лига,
0: NFL,
1: да. Есть парень, забыл фамилию, ну вот афроамериканец, двухметровый, здоровенный такой, что просто вот ты увидишь, я бы бежал не то что на другую сторону улицы, я бы бежал в другой город, когда бы я его увидел от страха. Этот парень имеет степень по математике. Я просто говорю, что есть и есть. И в свободное время, этот огромный афроамериканец учит маленьких и проблемных афроамериканцев в математике. Поэтому
0: семейство Ямала не учить никого не будет. Я тебе гарантирую.
1: Еще раз. Так вот, сколько таких? Один. И о нем пишут. Потому что это исключение. Вот я о чем. Хорошо, друзья мои, давайте я повторю наш вопрос. Итак, авторитетное издание The Times сообщает о том, что президенты ведущих европейских клубов начинают давить на УЕФА с требованием ограничить количество команд одной страны в Лиге чемпионов до 5. Они говорят так: все должны зарабатывать. Дайте заработать и другим, не только англичанам. Имеют, собственно, право.
0: Отдай колбасу, я все прощу.
1: Ну, хотя бы дай кусочек. Может, не всю, так дай хоть хотя бы кусочек. Вот. И, собственно говоря, у нас вопрос, считаете ли вы это правильным? Или вот если англичане завоевали там 28 мест, сколько там, 32 команды, да?
0: Нет, 36.
1: 36, да? А вот если они завоюют все 36 мест, ну пусть и будет Лига чемпионов английской. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800. Так, ух ты, босс, хорошо, друзья мои. Давайте так, я все сейчас не прочитаю, но вы пишите, обязательно все прочитаю, обещаю. Помните, как-то давно телефонные хулиганы звонили на случайный номер, просили открыть кран на кухне и спрашивали, течет ли вода? И, получая положительный ответ, говорили: а что вы хотели, чтобы текла текила, так и с Ямалем. Он мусульманин наполовину, марокканец, живет в одном из самых пропалестинских регионов в Испании, не только в Испании, я думаю, в Европе. Так что ничего удивительного, всем здоровья, антиарсават. Ну, в общем, да. Сабаск. Добрый день, Марк и Эли. Да, я за ограничения. 5 команд — это максимум. Они как подругами. Ну, я не понял. Ну, в общем, 5 команд максимум, окей. Абсолютно согласен. Не более 4 команд. В 70-х годах было ограничение только чемпион и вице-чемпион, если не ошибаюсь. По-моему, в 70-х только чемпион играл в Кубке чемпионов. Так, по поводу самолетов это вот другое. Добрый день, Элли и Марк. По поводу давления некоторых клубов на УЕФА, когда Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига фермеров вместе взятые достигнут уровня АПЛ, тогда пусть поднимают вопрос о членстве и коэффициенте, а пока пусть тренируются в нарды или шашки, можно и в домино.
0: В нарды с уважением, это сложно.
1: Нарды сложно, да.
0: Я вчера, кстати, опять выиграл турнир.
1: Так, Максим,
0: чем себя и поздравляю.
1: Максим, заговорили о ПСЖ, и я вспомнил, что хотел спросить. Что случилось с Мбаппе? Говорят, его хотят выкинуть из Реала. Давайте мы поговорим про Мбаппе и про всю ситуацию в Реале после рекламы. Хорошо?
0: Да.
1: Обязательно поговорим, Максим. Мы это подготовили с Элли. Уважаемый Элли Швидлер, пожалуйста, договаривайте свои мысли Кто не в теме, тому трудно вас понять. Хорошо, хоть Кричевский иногда вас дополняет.
0: Это Юра. Олег написал?
1: Юра. Да,
0: Юра, извините.
1: Так, ну давайте, наверное, сделаем.
0: Еще были
1: вот.
0: Мысли, что? Мысли мои скакуны.
1: Да, давайте скакуны ваши. Вы нам будете слать ваших скакунов по нашему WhatsApp номеру 054-2070-800. Небольшая реклама, и мы с Элли продолжим.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером. Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Боль мешает жить? BitHue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Давайте я повторю вопросы. Так, как сообщает The Times, президенты клубов, ну, ведущих клубов Европы, разумеется, минус клубы английские, требуют от УЕФА ограничить количество команд вот в любом случае, чтобы не было в одном сезоне из одной страны более 5 команд в Лиге Чемпионов. Считаете ли вы это правильным или неправильным? Или, собственно говоря, ну, 6, 7, как получилось? 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Но теперь давай про мадридский Реал. Действительно, много и наших новостей, но мы об этом поговорим. Mm-hmm. Дело в том, что это действительно королевский клуб, в котором происходят какие-то страшные вещи. Чоамени, да, побил Вальверде, лучший
0: Причем
1: игрок.
0: Врезал так, что Вальверде ударился
1: об стол головой, попал с тяжелым сотрясением в больницу. Это лучший игрок на самом деле на сегодняшний день
0: и
1: Реала.
0: Гениальное Мадрид. Решение Флорентино Переса с директоратом. Штраф по 500 000 евро.
1: И Вальверде
0: тоже. И кто-то оттуда уйдет.
1: Может
0: быть и оба.
1: Вальверде вообще Федя был лучший в этом сезоне.
0: Но
1: даже не знаю. Короче говоря, кстати, что сказал Флорентино Перес, говорит, драки в раздевалке были каждый год.
0: Да, да,
1: кто-то стучит, и они ищут, кто стучит.
0: Ясно, кто там стучит.
1: Они вроде сказали, Дани Сабалье стучит, но Дани Сабалье заявил, он подал на издание, которое заявило, что он стучит, подал Эстадио Депортиво.
0: Он стучит не громко.
1: Да, он сказал, подам в суд, те извинились. В общем, короче, Флорентино Перес заявил о том, что он... Кстати, ты знаешь, то, что была пресс-конференция Флорентино Переса, мне напомнило очень сильно Бенямина Нетаньяху. Mm-hmm. Флорентино Перес, он сказал так. Кто сказал, что я в плохой форме физической? Да я еще ого-го, я управляю огромной империей.
0: Он же пишет о том, что у него 4-я стадия.
1: Но он говорит, я могу все. Ну. Вот знаешь, это вот. И тут же начали вот эти вот мадридисты говорить, что старик еще ого-го. Но он говорит, кто хочет, выдвигайтесь. Но для того, чтобы выдвинуться, надо положить чек Битахон на 187 миллионов долларов.
0: Да, дело в том, что личное состояние Переса составляет 1,9 миллиарда.
1: Короче говоря, он сказал, что мы идем на выборы, потому что второй год ни одного трофея для мадридского Реала это много, да плюс еще все, что творится там.
0: Там все почти все ненавидят всех, либо наоборот, либо все ненавидят почти всех.
1: Атлетик пишет, вот о чем, что Килиан Мбаппе заявил, что не хочет доигрывать сезон, потому что его засвистывают его же болельщики на...
0: Но Венисиуса вроде постоянно
1: засвистывают. Сантьяго Бернабео, он восстанавливает, говорит, не хочу больше играть, я имею в виду.
0: Что они будут делать с британским другом, который там после травмы?
1: Тут речь идет о том, смотри, они сами покалечили Вальверде, лучшего. Они убрали человека, который хотел, Чаби Алонсо, который хотел на самом деле навести
0: порядок.
1: Как ты
0: думаешь, Мурини будет это все восстанавливать?
1: Ты знаешь, я тебе скажу, то, что есть, Мурини выставил условия. Он заявил, что я приду, но он знает, куда он идет, чтобы он получил максимальную свободу в принятии ежедневных решений, право влиять на трансферную политику, от формирования списка покупок новичков
0: это
1: до продажи игроков.
0: Это при живом Пересе, да?
1: Да. Значит, клуб его выслушал и сказал, спасибо, скорее всего, не надо.
0: Да.
1: Тут вопрос такой. Насколько ситуация выйдет из-под контроля? Знаешь, иногда ты берешь на работу того, кто тебе выставляет условия, но ты понимаешь, что он наведет порядок.
0: Да.
1: Потому что, опять
0: либо
1: же...
0: Либо ты берешь на работу Есмена, который тебе продолжит...
1: Арбело. Ты взял Арбело. Арбело просто не смог удержать команду.
0: Я не совсем понял фразу Арбело, которую я сегодня увидел. Говорит, у нас отобрали 7 чемпионских титулов. Это что-то... Это что?
1: Смотри, тут ситуация такая. Когда Чаби... Ты когда брал... Вот, и пойдем к израильскому футболу.
0: Да, конечно.
1: Ты знаешь, вот все знают в мире футбола, он в Байере Леверкузен Чаби Алонсо сделал военную дисциплину. Там было «Yes, sir».
0: И поди это сделай с примадонной
1: Реалии. Вот, так вот тут вопрос такой. Ты берешь человека, прекрасно зная, наверняка вы с ним общались, ну естественно.
0: Ну, конечно.
1: Прекрасно зная, что это человек, ну что называется, командир дивизии. Он выстроил жесточайшую дисциплину. И в Ливеркузине...
0: А тебе нужен командар, либо командующий фронтом.
1: И в Ливеркузине не было никого, кто бы посмел рот открыть. Более того, президент Ливеркузина отдал Чаби Алонсо все возможности...
0: Руди Феллер еще, пожалуйста.
1: Да. Он сказал, делай, что хочешь, я прикрою. Но когда ты берешь человека, который выстроил себя как крайне жестокого тренера, и у тебя есть вот это вот, ну вот эти галактикус, да. Ты должен...
0: Я
1: к чему? Зачем ты берешь человека? Возьми человека типа Анчелотти. Я говорю типа, я не знаю кого. Который умеет договариваться, всем хороший, и выстраивает такую атмосферу. Ты берешь, извините за выражение, прапорщика, ну я грубо говорю, да, старшину, и он пытается выстроить такую команду в Реале. К тебе все бегут, все звезды, и ты говоришь, нет, так, пошел вон. Вопрос. Это же проблема на самом деле президента. Ты берешь жестокого, жесткого тренера,
0: а потом
1: не даешь ему работать. Дай ему...
0: Потому что тотальное доминирование Переса многолетнее,
1: да.
0: Оно начинает вылезать в бок.
1: А это везде, так это и в стране так же. Так вот, речь идет о том, ты сам, это была ошибка, ты не можешь, или ты берешь Хаби Алонсо и говоришь, я тебе даю 2 года, я вообще не... То есть я делаю то, что мы вместе договариваемся, я не лезу, и если эти звезды жалуются, я посылаю их туда-куда...
0: Я тебе скажу, относительное сравнение, изначально, много десятилетий тому Рюмерхенскую Баварию называли ФЦ Голливуд. Там либо скандал, либо фестиваль. Вот сейчас этот титул перекочевал, они под гордо реет флаг над мадридским Реалом.
1: Поэтому речь идет о том, или вы берете тренера, да, а вот Анчелотти подошел идеально.
0: Колоссальный опыт, он знал,
1: да.
0: схема.
1: Великий тренер, никто ничего не говорит. Или вы берете вот Есмана, но опять же, Мауриньо именно выставил условия для того, чтобы...
0: Они неприемлемы для человека, который привык все решать сам.
1: Давай про израильский футбол.
0: Давай. Значит, матч года вчера состоялся. Иерусалимский Бейтар принимал Бершевский Апоэль. 1-1. Единственный арбитр, который смогла провести этот матч, это лучший абсолютно судья в Израиле, это Сапир Берман. Нареканий на судейство не было. Бершева смотрелась лучше, могла забить там... Я лишь не понимаю, опять же, главного тренера, который постоянно выпускает в составе там юное дарование по фамилии Ганах, тот он запарывает все
1: по
0: моменты.
1: По фамилии как?
0: Ганах.
1: Но
0: это не
1: совсем
0: важно. Играли лучше, пропустили на 77-й минуте, забили через 4 минуты. Ехидный заголовок варец. Говорит, Бейтар был чемпионом 4 минуты. Значит, понятно, Арец и Бейтар это не идет.
1: Ну, естественно.
0: Не об этом я хотел поговорить. Сейчас разница за 3 тура до конца 2 очка в пользу Бершевы. Лучшая разница забитых и пропущенных, по-моему, на 3 гола. И скорее всего, скажем так, 70-75% того, что Берхтесгаден будет чемпионом. Все, что происходит на стадионе Теди при домашнем матче, решающих, не решающих, быть там. Понимаешь, мне как-то не очень удобно сравнивать ту организацию болельщиков, либо частично организацию, да, и либо частично бесхозных этих подростков, которые там вылазят. Но я думаю, что это не только подростки. Мне не очень приятно сравнивать с штурмяками Эрнста Рема. Как начинать? До матча и после матча. Подходят с ножами, говорит, снимают, отбирают телефоны, брают, требуют, режут майки на людях. После матча один из мотоциклистов приезжает, дает своим шлемом по голове отцу, который с двумя девочками. Девочку чуть не раздавили.
1: Послушай, полиция, шлемом по голове,
0: Иерусалимская это можно... полиция, это можно... она сливается, когда есть матч домашний, потому что они там тоже болельщики. Особенно полиция под нынешним руководством. Чего хотелось бы, чего ожидать, если это скотобаза, это свинячье рыло называет бывшего премьер-министра десантника дебилом. Это скотина, которая тоже на данный момент является министром.
1: Первое радио не разделяет точку зрения Лишвидера.
0: Я надеюсь, что большая часть слушателей да, разделяет.
1: А первое радио нет.
0: А первое радио нет, но я предупредил заранее. Понимаешь, напали на солдата. А солдат, может быть, где он? Может, он служит случайно в Ливане, а может быть, он служит в других войсках. А это вот сброд, которых из некультурных в определенном поколении, не намекая на стороны исхода. Вот вы жалуетесь, что в Южном Тель-Авиве беспредел с этими чужими бандами. Почему не контролируются банды, будь то в Иерусалиме, будь то зеленые обезьяны в Хайфе, в меньшей степени, будь то поведение ультрас, я возвращаюсь каждый божий день, каждую божью неделю к утверждению, что группировки фанатов должны быть запрещены, должны быть вне закона. А по футболу был сносный матч, был неплохой матч, скажем так. Берхтесгаден достигла, может быть, и должна была побеждать, но после того, как пропустила первыми, была довольна, что сравняла. Будет очень интересный матч в пятницу. Вот пятницу, причем, пятницу АПОЭЛ Тель-Авивский принимает Берхтесгаден в 4 часа. И в субботу вечером Макаби Тель-Авив Бейтар. И болельщикам Берхтесгаден хорошо... Они хорошо помнят сезон 96-97, когда Бейчан завязывал шнурки. И для этого я хочу посмотреть, как, если АПОЭЛ Тель-Авивский победит Берхтесгаден, они будут бороться, как будут относиться болельщики этого клуба. Хотя АПОЭЛ сейчас играет на ходу и может очки отобрать у Берхтесгаден. То же самое Макаби постарается обыграть Бейтар. Это все-таки клубы с традицией. И они будут бороться. Давай на секунду завершим нашей Евролигой.
1: Давай.
0: Значит, АПОЭЛ уступил 1-3 Реалу по ходу дела.
1: Ну, ты, кстати, так и сказал.
0: Да. Вот, видишь, я иногда даже попадаю. АПОЭЛ — это не команда для финала четверых, но все равно успех, шестое место. Теперь они идут на всех ва-банк на лучшего игрока Валенсии, Монтеро. Там претенденты следующие. Там Пантинайкос, все толстосумы. Пантинайкос, Олимпиакос, Фенербахче. И отступные платить Валенсии надо будет 1,5 миллиона евро за игрока. А Борис сказал, нет проблем. В течение недели увеличили предложение его с 2,5 до 3,5 миллионов евро в сезон. Зато у него есть предложение от Монтеро от в колледжах американских сейчас можно платить большие зарплаты.
1: Угу.
0: И ему предложили там 4.
1: А он совсем молодой,
0: но
1: да?
0: Он 22 года.
1: Ну да.
0: В общем, а вот и по НБА тоже как-то совпало с моими прогнозами. 4-0 пользу Оклахомы над победа над Лейкерс. 4-0 Нью-Йорк над Филадельфией. И битва Вамбаньямы против Миннесоты. Там он был удален вроде в во втором матче. Потом он там набирал по 39 очков в третьем и пятом. 3-2 пока в пользу Сан-Антонио. И, кажется, матч Детройта, Детройт-Кливленд, противостояние 2-2. Я могу прогнозировать, что финальная серия будет Оклахомы с запада и Нью-Йорка с востока.
1: Окей. Ну и давай поздравим две небольшие команды, которые действительно для себя сделали великую вещь. Комо под руководством Фабригаса. Я слежу за ней, потому что я всегда любил Фабригаса, такой умный игрок. Он впервые вывел Комо в Еврокубке. Mm-hmm. У Комо, кстати, есть возможность попасть...
0: В Лигу чемпионов есть еще.
1: У как-то них теоретическая очень, да, слабенькая, но... большая возможность в Лигу Европы, но даже если они пролетят мимо Лиги Европы, в Лигу Конференции они уже попали.
0: Да, но это команда уровня Лиги Европы точно.
1: Вот. И Бетис, он попал в Лигу Чемпионов. Там, помнишь, такой игрок Иско, он не заиграл в мадридском Реале, но он классный. И вот он вывел Бетис, сколько лет, там десятки лет они там не играли.
0: И поздравим женскую команду Полька Тамон Иерусалим с чемпионским титулом.
1: Да, это обязательно. И теперь два, так сказать. В Манчестере состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. По версии WBO, Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира, нокаутировав Фабио Ордли в 11-м раунде. Ну, там, ты знаешь, я тебе скажу. Я, конечно, в шоке от Ордли в каком смысле. Человек в 20 лет начал заниматься боксом. То есть техника у него никакая. 20 лет технику, но сила удара и сила духа такова, что он стал чемпионом мира. Но для меня это вообще невозможно представить. В 20 лет он начал заниматься. Но когда уже, и более того, там он уронил Дюбуа два раза в первом, третьем раунде. Но когда уже, а Дюбуа начал заниматься боксом в 6 лет. Ну и когда уже технику он включил, ну там, конечно, было все понятно. Но я в 20 лет начать заниматься и стать чемпионом мира, это удивительно.
0: Сила,
1: ну,
0: духа.
1: И в мире UFC произошла мега-сенсация. Шон Скринтленд стал чемпионом мира.
0: Чимаев
1: победил
0: помог,
1: Хамзата Чимаева. Да, и, кстати, там был 7-1 вообще. 7-1 в пользу Чимаева.
0: Это хорошая новость.
1: Да, это хорошая новость. Ну, уже начали говорить, там, знаешь, что это договорняк, ну, это
0: понятно,
1: все такое, такое.
0: Они же не могут проигрывать по-человечески.
1: Ну да, давай прочитаем, что пишут наши. Так. Ага. Ребята, смеюсь, но я бы обратился к руководству нашего радио, чтобы вам отдали часа 4 или 5 эфира, к вам добавить профессора Ханина и Маргуляна.
0: Я согласен.
1: А там бы мы поняли, сколько должно играть, сколько команд должны играть в Лиге Чемпионов, пишет Федя. Ну, вот такой профессор, ага. Так, Шарапова самая главная девушка
0: вне
1: в мире.
0: Вне сомнения.
1: Согласен?
0: Абсолютно.
1: Мы согласны.
0: Обеими руками идем.
1: Лига чемпионов для чемпионов, турнира внутри страны. Что там делать Бормунту, я не понимаю, Костя. Так, по поводу количества команд с одной стороны. Тут две стороны медали. С одной стороны, это правильно, будет возможность увидеть больше разных команд. С другой стороны, всегда выигрывает сильнейший. Надо не требовать, а уровень поднимать самих команд, тогда, возможно, будет больше команд с других стран. Но вы понимаете, так, я тут скажу вот о чем. Легко сказать, надо уровень поднимать, но когда против вас денежные мешки, которые покупают все, что движется, движется в хорошем смысле этого слова, когда, например, даже Атлетико Мадрид, команда огромных финансовых возможностей, теряет в этом году Альвареса, потеряет, да?
0: No.
1: Когда, помнишь, они тогда у Гризмана просто в Барселоне не получилось? Да, вот я к тому, что... когда все, что лучшее, переходит в определенные клубы, поднимайте.
0: Глобализируем.
1: Но я тебе финансы, скажу, да. Но мне могут ответить. Вот если ты имеешь такого тренера, как Чаби Алонсо, и у тебя есть видение и поддержка руководства, ты можешь создать команду. Не команду, которая выиграет Лигу чемпионов, но которая попадет в четвертьфинал.
0: А нам не дадут ни 4, ни 5 часов, а просто выгонят, и мы придем на рекламу.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Ну тогда давай.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
6: Мельников, Максана и Хашмаль. Отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. «Дельтаформа». Ателье матрасов. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
6: Так, дорогие друзья, наша программа продолжается. Вот ты знаешь, Эли, есть в мире справедливость. Я тебе скажу. Гамбург, который, что называется, отторг от себя нашего вратаря Переса, попал уже, как второй дивизион немецкий называется?
7: Бундеслига 2.
6: Как?
7: Бундеслига 2.
6: А, так просто называется, да, Бундеслига 2. Да. Окей.
7: То есть почему это справедливость?
6: Ну, потому что вот...
7: Там равноценно очень популярный, может быть, даже лучший вратарь, который очень, кстати, и у болельщиков очень...
6: Хорошо. Отдали они в Саутгемптон Переца.
7: Ну?
6: И он играет за выход в Премьер-лигу, в чемпионшип.
7: Они вчера в дополнительное время прошли Миддлсбро.
6: И это полуфинале, да?
7: Да, полуфинале, там бы стоял из двух матчей. А сейчас в одном матче на Уэмбли встретятся с клубом Халл. Халл, который дважды обыгрывал в течение сезона. Халл, который принадлежит турецкому миллиардеру.
6: А Халл посильнее будет, да, ты думаешь?
7: Не думаю. Это равноценная команда. Дело же не в этом. Саутгемптон замешан, они отрицают, конечно, в шпионском скандале.
6: Слушай, не тебе говорить. Ты сам шпион.
7: Да я высокопоставленный и очень качественный. А подсматривать за тренировкой Миддлсбро и рискуя это огромным штрафом, а может быть и вылетом из турнира, это идиотизм. Хотя они отказываются.
6: Подожди. То есть получается, приходить на тренировку это...
7: Чужой человек?
6: Подожди, а как ты попадал на тренировку Маккаби Тель-Авив в баскетболе?
7: Потому что я талантливый.
6: А как ты проходил? Расскажи.
7: Автоматически. У меня право проходит на тренировки.
6: На тренировки?
7: Ну, конечно. Если она
6: открыта. А потом ты Гомельского все сливал?
7: Не Гомельского. Во-первых, я публиковал на сайте...
6: Уже это давно было?
7: На сайте ЦСКА. Как люди работают с испанскими, итальянскими.
6: Ну.
7: То же самое. Сайт ЦСКА не о тренировках, а о событиях по всей израильской баскетболу.
6: Но я помню, скандал был, что Шлитлер шпионил.
7: Это было... больное воображение руководства Макаби и Маарива.
6: Да, Маарива, я помню, Маарив на тебя
7: пор,
6: наехал.
7: Наверное, потом, как сказал мне, у меня уже покойный Рафи Наэз идет, ты пришел, больные. Говорит, уже. И Мони Фанан, говорит, я его не видел два года на тренировке. Мне не нужно присутствовать на их тренировках, чтобы знать, что у них происходит. И не только мне. Зато я им отомстил.
6: Как? Оно расскажет.
7: Да. Рассказать тебе?
6: Ну, конечно.
7: Ну, прошло уже ровно 20 лет.
6: Ну, 20 лет назад эти
7: финальный
6: истории
7: матч,
6: уже можно рассказывать.
7: Финальный,
6: да,
7: матч в Праге. Я тогда работал в московских новостях.
6: Uh-huh.
7: Финальный матч в Праге. Выходит блестяще, обыгрывая там Тау, Макаби, по-моему, и ЦСКА переборол, кажется, Барселон, что не помню. Или календарь, кажется, Барселон. Финалы никто реально не дает шансов ЦСКА, но Шарас уже отсутствовал в этом сезоне. Играет Паркер, играет все остальные звезды. Еще до предматчевой конференции, финала, друг бывшего очень интеллигентного, кстати, ныне покойного Майка Карнона, пресс-атташе был Макаби, говорит, ой, нет, нет, нет, Пини хочет с тобой поговорить. Пини, который... Пини Герш, имеется в виду,
6: да.
7: Он же со всеми хорош, когда надо, когда надо. Uh-huh. Ну, это типичный. У них достаточно хорошие отношения. И говорит, скажи мне, как ты думаешь, что они будут играть? Я спрашиваю, ты что, не, у тебя финальный матч, знаешь, как они будут играть? Вот их интересует, кто будет держать Паркера.
6: Uh-huh.
7: А я достаточно четко знал, кто будет держать Паркера.
6: Правду сказал?
7: Нет, конечно.
6: Мак, вы друзья мои! Вы представляете, нет времени писать на самом деле, что вы думаете.
7: Теперь...
6: Человек не мог помочь Макаби Тель-Авив.
7: Отомстить. прежде всего, это чтобы не стать третий раз чемпионом. Если реально, да, давай будем реальны. Его, его мог держать, был такой игрок Алиут по национальности, кстати, его отец профессор, математик. И они могли играть с разыгрывать.
6: Короче, ты Пини Гершона соврал.
7: Слушай.
6: Ну, хорошо.
7: Либо Дэвидом Вантерпулом, который потом работал с ним, более, более мощный. И почему-то Макаби думал, что будет играть с более подвижными игроками. Он сказал, что я намекнул, что учти, что они могут тебе принести сюрприз. Он говорит, ну, мы готовы, в принципе. Вот они не были готовы. Это то, что называется overplay. Два мощных игрока.
6: Короче,
7: прикрыли Паркера,
6: ты знаешь,
7: и Макаби
6: я расстроился. Друзья мои, с кем мы имеем дело? Он,
7: шпионаж высочайшего.
6: Он Саутгемптом, ну, так сказать, пеняет, а сам занимался тем же самым.
7: Да, потому что надо уметь шпионить.
6: Я понял.
7: Я, кстати, я действительно не очень-то ходил на тренировки.
6: Ладно,
7: теперь,
6: ладно.
7: Саутгемптон, никто тебе не поверит. Саутгемптон, я говорю, проиграл Халу дважды в регулярном сезоне. Я думаю, что они отхватят штраф от этого шпионажа. Но их, теоретически существует возможность их выкинуть.
6: Да, не, ну никто за это не знает.
7: Вряд ли произойдет. И ты сам знаешь, на какие деньги идет игра.
6: Да, на самом деле, дорогие друзья, самая дорогая победа в футбольном, так сказать, мире – это победа в этом мини-турнире чемпионшипа. Потому что когда вы попадаете из чемпионшипа, попадаете в премьер-лигу, это игра на 90 миллионов фунтов. Игра стоит 90
7: миллионов.
6: Миллионов.
7: Самая дорогая игра в мире. Абсолютно.
6: Да. Игра на 90 миллионов фунтов. То есть безумие.
7: Теперь мы перейдем к нашему лучшему на данный момент определенному игроку.
6: Кто у нас лучше?
7: Анан Халайли. Мы говорим часто о нем.
6: Но он хорошо в Лиге чемпионов сыграл.
7: Он попал в список 11 лучших игроков Лиги чемпионов. Он лучше на своей позиции. Там, по-моему, 3 года, 2 или 3 года в Лиге чемпионов забил. От позиции играющего правого защитника в основном. Или правого латераля, как называется.
6: И куда его?
7: И теперь конкретное предложение от Наполи.
6: Это интересно.
7: Наполи, готов платить свыше 2... Конте считает, что это одна из основных кандидатур. Дабы усилить команду, подходит под его схему. Наполь готов платить свыше 20 миллионов евро.
6: По-моему, за израильтянина больше не платили, нет?
7: Нет, да, нет. Самый большой, по-моему, был там 15-15,5 за Дабура, и потом 14,5-15 за Глохо. А Сен-Жилас будет требовать 25. Но они где-то договорятся. И, потому что персональные условия оговорены. Контракт, очевидно, будет на 4, по схеме 4+1. И, в принципе, Наполи, директор, спортивный директор Наполи рассматривает игрока с потенциалом на 50-60 миллионов. Ему 22 года. У него физические данные и скорости, дай бог, европейцам определенные. Это абсолютный игрок Лиги чемпионов. И теперь будут неплохие переходы.
6: Ну, Наполи, да, Наполи, это круто.
7: Наполи будет вице-чемпионом, практически вице-чемпион, бывший чемпион в том сезоне. Еще два перехода очень интересные.
6: Слушай, вот, а давай так, я тебе задам вопрос. Перехода. Вот смотри.
7: Абуфани переходит с Ференцварыша в Цервену звезду на зарплату из 550 тысяч евро на 750.
6: Ну, хорошо.
7: И они хотят звезду Апоэля Тель-Авива Става Туреля. Цервена звезда. Но сербы работают на рынке достаточно хорошо.
6: Окей. Вот смотри. Вот как пишет Кадена Сир, Атлетико.
7: Это каталонское радио.
6: Да, да, да. Хулиан Альварес может покинуть команду, и на него реально претендуют Барселона, Арсенал и Пари Сен-Жермен. Вот если бы...
7: По-моему, хочет Барселону.
6: Ты думаешь, Барселону?
7: По-моему, он хочет сам Барселону.
6: Ну,
7: это зависит от финансов. Кстати, Левандовский покидает сторону Саудовской Аравии.
6: Да?
7: Да.
6: Решил подработать на старости.
7: Ну, через агент, я думаю, что работа Пини Зави там.
6: Хорошо, вот ты знаешь, руководство Челси и представители, мы много о нем сегодня говорили, Хаби Алонсо, провели переговоры, тут Меркато говорит, но он Хаби Алонсо, Чаби, он хочет там тренировать, но опять же, он очень жесткий, то есть он не пойдет. Он когда был
7: если
6: в Реале...
7: президент и руководство с мозгами, а не такого возьмут.
6: Смотри, правильно, но когда в Реале, он сказал, я не знал, что я буду тренировать детский сад. Если, но мне кажется, в Англии все-таки немножко другая атмосфера.
7: Конечно. Теперь мы говорим, еще касаемо Оскара Глухо. Если Аякс не попадет в Европу, в Лиге Европы, очень может быть, что Аякс займется распродажей. Это надо подождать. В принципе, мы говорим, конечно, сравнивать европейский футбол с нашим, это как сравнивать пьяницу с сомелье.
6: Разумно, да. Такое же сравнение. Хотя сомелье может быть пьяница.
7: Да, но сомелье — это все-таки статус.
6: Это да.
7: Да. Но, когда ты видишь халайли, переход под такую команду, под такие деньги, когда здорово, действительно здорово играет в американской лиге, там уже 7 или 8 человек в Европе, говорил Ротенштайнер, бывший менеджер и тренер сборной Израиля. Пока это все мечтание попасть на чемпионат Европы в 2026 году, в финальную стадию. Он говорит, на тот момент, повторяет, когда сыграют за... будет 30 легионеров в классных средних и сильных лигах Европы, тогда можно будет говорить о попадании.
6: Элли, дорогой, у нас 3 минуты.
7: Давай тогда начнем с прогнозом. С прогнозом тогда. Сегодня баскетбол, 5-й решающий матч в Валенсии Панатинайкос. Причем там оба матча домашний проиграла Валенсия, оба матча выездные выиграла. Теперь понятно, что при Панатинайкос, если Валенсия выиграет, это будет первый раз с момента, вспомните, скандальной серии Реал-Партизан. Реал проиграл 2 дома, а потом вернулся, выиграл серию. Букмекеры дают 3 очка в пользу Валенсии, но я не знаю, что решает судьба, потому что что решит Евролига. Потому что и финал 4 проходит в домашней ОАКе, домашней арене Панатинайкос.
6: Давай, ты быстрее.
7: Равная игра.
6: Прошу тебя.
7: Детройт сегодня фаворит под утро с Кливленда в 5-м матче.
6: У нас 2 минутки.
7: Я прекрасно все помню. Теперь по футболу. Сен-Жилуаз в финале Кубка с Халайль играет против Андерлехта завтра. Ну, Сен-Жилуаз очень фаворит. А, слушай, сегодня финал, я чуть не забыл. Сегодня финал Кубка Италии, Лацио Интер.
6: Ну, Интер может получить второй трофей.
7: И Макаби Хайфа, Макаби Тель-Авив, Макаби Хайфа. Ну, все. Макаби Тель-Авив должен сохранить ноги целыми перед матчем Кубка против Бершева в конце месяца. Все равно являются фаворитами. Завтра играет Астон Вилла с Ливерпулем. Очень важный матч для попадания в четверку. Я думаю, что Астон Вилла... Мне кажется, они не выиграют. Аполь в пятницу с Бершевой. Бершева небольшой фаворит на выезде. И Макаби принимает иерусалимский Бейтар. Да, дабы подытожить, Макаби Тель-Авив играл 3 с Бейтаром. 0-0 в Иерусалиме, когда должно было заканчиваться 6-0 в пользу Бейтара. Получил 6 штук дома, 6-2. Проиграл недавно, 1.5 недели назад на выезде 2-4. И очень, все-таки это большой клуб для Израиля. Им очень захочется не ударить лицом в грязь перед болельщиками. Так что я думаю, что там будет ничейка.
6: И ты еще, наверное, думаешь, что нам пора прощаться.
7: Это ты думаешь, я тоже так думаю, и все мы думаем. Но нам надо еще 4-5 часов, да.
6: 4-5 часов эфира.
7: С Ханиной Мимагуля.
6: Да. Ну что ж, Эли Швидлер, Дарья Достоевская, друзья мои, встречаемся в этой студии ровно через неделю. Всем пока.
7: Всего хорошего.
5: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Реклама.
2: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так говорит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
8: Не, не по Фрейду.
5: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
2: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Твой комментарий, почему?
9: Ну что тут комментировать?
6: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
10: Начнем с того, что...
1: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
11: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: Коалиция намерена внести законопроект о распуске Кнессета уже на следующей неделе. Подробнее через несколько секунд. Часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Коалиция намерена внести законопроект о распуске Кнессета, который может быть вынесен на предварительное чтение уже в следующую среду, 20 мая. Цель этого шага – контролировать законодательный процесс и распуск парламента. В таком случае можно предположить, что ортодоксальные партии поддержат законопроект коалиции, а законопроекты оппозиции будет отклонен. Пока не принято решение о том, какая дата распуска будет указана в законе, и это, скорее всего, будет определено в ходе согласования. Несколько бойцов ЦАЛЯ, находившихся на юге Ливана, госпитализированы с клещевой возвратной лихорадкой. Как сообщает Вайнет, заболевших доставили в несколько больниц, включая Асута в Ашдоде и Ихила в Тель-Авиве. Многим другим бойцам, находившимся в тех же условиях, назначили профилактическое лечение. Болезнь передается через укус клеща, она вызывает лихорадку, боли в мышцах и кожную сыпь. Специалисты отмечают, что чаще всего заражение происходит в пещерах. Глава Моссада Давид Барнеа тайно посещал Объединенные Арабские Эмираты по меньшей мере дважды во время войны с Ираном. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на арабские источники и человека, имеющего отношение к этому вопросу. Собеседники журналистов отметили, что целью было углубление сотрудничества во время войны. Взаимодействие было названо признаком растущего партнерства между Израилем и Эмиратами. Согласно сообщению, Барнеа посетил арабскую страну в марте и апреле текущего года. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с резкой критикой в адрес Пакистана, поставив под сомнение его роль посредника между Вашингтоном и Тегераном. По мнению политика, Исламабад фактически занимает сторону иранского режима, что делает переговоры бессмысленными. Линдси Грэм призвал Белый дом рассмотреть возможность смены посредника, отметив, что нынешний формат взаимодействия не приносит результатов именно из-за позиции Исламабада. Поводом для столь жестких высказываний стали данные о военном сотрудничестве двух стран. Грэм отметил, если информация размещение иранских самолетов на пакистанских базах для защиты военных объектов Ирана подтвердится, это станет окончательным доказательством предвзятости Исламабада. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 15 часов и 6 минут. Здравствуйте, добрый день. Как здорово после спортивной программы оказываться в эфире и чувствовать, что до сих пор еще пылают страсти, температура, накал, обсуждений, слушаний, смс, которые я еще вижу вдогонку присланных. Все это говорит о том, что программа пролетела замечательно. Я, кстати, если говорить о спорте, должен сказать, что приближается чемпионат мира по футболу, который пройдет одновременно в трех странах, если вы не знали этого. И Первое радио готовит большой проект, посвященный чемпионату мира. Мы будем каждый день рассказывать вам о событиях предыдущего игрового дня. Тем более, что у нас есть разница во времени. Соответственно, когда будут эти матчи, они будут заканчиваться уже у нас здесь ночью. И, скажем так, вы будете узнавать в этом проекте все новости, начиная с утра, и мы будем эту информацию в том числе повторять. Так что проект, посвященный чемпионату мира, готовится. Сегодня пришла грустная новость. Журналист и телеведущий Владимир Молчанов скончался. Помните эту замечательную программу «До и после полуночи»? Она была невероятно популярна. Я ее тоже, кстати, с удовольствием смотрел. Выходила она в конце 1980-х по 1991. Это был такой феномен перестроечного телевидения. В последние годы Владимир Молчанов тяжело болел. Онкологическое заболевание и трансплантация печени. В общем, организм не выдержал. И в ночь со вчера на сегодня он скончался. Да будет благословена память. Он много хорошего сделал, на самом деле, как журналист, качественного и без лжи, и без переодевания в воздухе, как позволили себе некоторые журналисты, в том числе, которые работали вместе с ним. Теперь я еще хочу сказать вот о чем мои коллеги уже обсуждали это в спортивной программе, когда молодой 18-летний футболист Ламин Ямаль появился с палестинским флагом. Я пытаюсь понять, будучи уже взрослым человеком и считая себя несколько мудрым, вот что движет 18-летним парнем, у которого на сегодняшний день, в отличие от его сверстников, есть все. Я даже посмотрел, на какой машине он приезжает на тренировки, на этом джипе BMW, самой последней модели, накрученной со всеми наворотами, с его гонорарами и с его футбольным талантом, чего нельзя, соответственно, отрицать. Что движет им, когда он, празднуя победу своего клуба в чемпионате страны, поднимается на крышу автобуса с палестинским флагом? Неужели это все, что его волнует в этой жизни? Я понимаю, если бы он поехал, например, в сектор Газа и побывал там, и увидел, например, то, что вытворил Хамас, потом поехал бы в кибуцы, в Машавы. Я, кстати, сегодня был в кибуце Бэри. Там идет такое строительство, просто респект. Сравнил бы, сделал выводы.

держал. Ну что ж, я желаю только одного этому футболисту, чтобы со временем, с годами он поумнел и доказал, что его ум и талант в футболе намного выше, чем сиюминутное увлечение темами, в которых он, скорее всего, на 99% просто ничего не понимает. Совсем скоро рубрика «Евровидение 2006» к нам приходит Светлана Карабут, которая буквально недавно прилетела из Вены, из Австрии и расскажет, как это было ночью.

0: 14 минут в нашей стране. Среда, 13 мая. Хотя бы я хотел, конечно, сказать пятница, 13 мая. Но нет, среда. И я вам скажу, что мой сотовый телефон уже посреди ночи начал мяукать, плюмкать, булькать. Приходили сообщения в Инстаграме, в Твиттере. Все начали писать, кто прошел финал, кто не прошел, что произошло. И я счастливый продолжал спать, потому что знал, что сегодня в 15 часов, 15 минут в студии окажется Светлана Карабут. Она здесь, она, может быть, даже будет говорить немного с таким немецким, австрийским акцентом, но она расскажет, что же произошло ночью.
1: Здравствуйте, Влад, приветствую вас, дорогие друзья. Вот, к сожалению, мне никто ночью не писал, не звонил, не спрашивал у меня, а чем же
0: закончилось? Не сожалей!
1: Да, ну ладно, хорошо. Я тут...

0: тоже, на самом деле, крепко спала. Хотя, нет, признаюсь честно, как обычно, в общем, я никогда не досматриваю полуфиналы до конца, потому что я не вижу в этом смысла. Я честно досмотрела до выступления Израиля, и потом еще два номера, так сказать, в полглаза смотрела следующие. В общем, да, вчера случилось открытие, все прошло великолепно, на мой взгляд, потрясающая организация, очень это выглядело красиво, классные съемки, очень профессионально. И, кстати говоря, не каждый год у меня вот такое ощущение возникает, что на самом деле, вау, как круто это выглядит. Вот, а вчера было такое ощущение, австрийцы молодцы. Итак, в финал прошли 10 стран, это финны, греки, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва, Польша. Мы подвинулись у букмекеров на одну строчку. Это, конечно, хорошо, что мы подвинулись. Честно говоря, я думала, что мы побольше, так сказать. Ну, где-то третье-четвертое место будет. Что касается нашего Ноама дорогого. Я считаю, что выступление было безупречным. Мне очень понравилось. Он действительно очень сильный вокалист. Спел прекрасно, несмотря на то, что там тихое начало песни, и было слышно вот это «бу-у», и крики геноцида, в этот же раз ничего не убирали. Вот, это, конечно, очень сложно справляться с этим, но, как он сказал сам в интервью, он искал глазами израильские флаги, значит, вот на них он, так сказать, зациклился, и это помогало ему.
1: А, кстати, я хочу добавить по поводу «не убирали». Не убирали только в самом начале, когда была тишина, чтобы не испортить песню, а потом, я вот читал...
0: А потом что, убрали?
1: Да. А техники были готовы к этому и сделали следующее. Когда он пел и начали кричать «Free Palestine», а в это время спецподразделение полиции потащили тюками этих хулиганов, они тут же включили, вставили шум толпы, сделанный нейросетью. Вот, и этого
0: ничего
1: не слышно.
0: Себе.
1: Да, этого не
0: да,
1: слышно.
0: То есть это было очень гладко, да. Значит, сделано здорово.
1: Да, да,
0: да. Но вначале было слышно, и я, естественно, ну, у меня было ощущение, что как будто это я стою на сцене, я тоже заволновалась, потому что, ну, переживаешь все-таки всегда за своих. Но я считаю, что он выступил замечательно. У меня вообще нет никаких нареканий, ни одной фальшивой ноты. Все очень, ну, и драматургия, и все дела. Даже несмотря на то, что песня как бы про любовь, как бы просто все. Тем не менее, подтанцовка тоже, все четко, никаких огрехов, несмотря на то, что главную танцовщицу травмировали слегка перед выступлением. В общем, я считаю, что он молодец. Если мы окажемся в тройке в финале, я считаю, что это будет наша победа. Конечно же, может быть, это звучит субъективно, я считаю, что Израиль в этом году точно достоин первого места. Абсолютно. Тут не потому, что как бы я живу в Израиле, и значит, я считаю, что Израиль должен победить. Не поэтому. На самом деле, очень классный номер, но вряд ли мы победим, конечно,
1: мне
0: не дадут.
1: Очень понравилась модуляция и переход, в том числе на французский язык. Хотелось в этот момент заорать «Ам Исраэль хай!»
0: Да-да-да.
1: Вот, и разбить свой огромный телевизор от удовольствия, да. То есть я это просто говорю к тому, что, на мой взгляд, тоже песня удалась, песня
0: вот,
1: зашла.
0: Вот что значит, у человека есть огромный телевизор, вот какие желания могут возникнуть.
1: Не, на самом деле я нарисовал на стене, но не важно.
0: Так, значит, про все я, в принципе, сказала.
1: Нет, подожди, у меня еще
0: один момент. Нет, я не про то, секундочку. Я имею в виду, что про Израиль, ну, нет смысла сейчас бесконечное количество времени петь дифирамбы.
1: Yes.
0: Все по этому поводу я сказала все. У вас есть что добавить именно про Израиль?
1: Нет, все.
0: А по поводу других исполнителей можно быстренько пробежаться, но, опять же, даже по всем не хочу пробегаться, потому что, значит, Молдова, на которую мы делали большую ставку с вами, Влад, мне показалось все-таки, что это выглядело шумновато. Ближе к концу я как-то устала от песни, хотя многим очень нравится.
1: И мне тоже.
0: Вот. Греки с
1: таким...
0: Кстати,
1: я извиняюсь, хочу сделать ремарку. Мы ожидаем в ближайшее время в прямом эфире здесь в нашей студии посла Республики Молдова.
0: О,
1: да,
0: как интересно.
1: Мы будем брать у него интервью. Можно уже сказать, когда, да, Екатерина? Когда? Завтра? Завтра приходит к нам посол Республики Молдова, и мы спросим
0: вот
1: его реакцию.
0: Вот мы и выясним,
1: да.
0: Почему так было шумно. Спросим. Греки, которые второе место у букмекеров, тоже это была серьезная заявка на успех в плане фриковости, потому что всегда нам на Евровидении нужны некие фрики.
1: Вот сидит фрик перед тобой.
0: Вот это да, ничего себе. Ладно, я после эфира задам вопросы. И тоже очень хороший как бы номер в плане различных смен там картинок. И очень здорово было появление и античного персонажа. Ну, вы не смотрели, Влад, я так понимаю, этот номер. Но там классно было сделано в плане визуала. Но в плане музыки, конечно, все-таки это вторично. Я вот тут ошиблась немножко. Мне казалось, что это как-то стильно, модно, молодежно. Нет, все-таки вторично, поэтому греки тоже не победят. Финны, давайте про них поговорим. Значит, меня они бесят, а вас?
1: Я сегодня вам прислал в группе радио Линду, которая бегала там со скрипкой.
0: Да.
1: Огромная. Но, кстати, надо сказать, несмотря на то, что я извиняюсь, сейчас нарушу свой кодекс чести, ей 56 лет, но она бегает как 18-летняя девчонка.
0: Да, она вообще, я говорю, я не могла отвести, во-первых, взгляда от ее ног. Да. Там такие ноги просто.
1: А тот мужчина, который лежал под ногами,
0: не знаю
1: который
0: ответственный
1: был за
0: платье. Не знаю никаких мужчин вообще, там только ноги были, понимаете? А. И руки идеальной формы, нежиринки, правильные мышцы. Там уже не до скрипки, не до вокала.
1: Линда!
0: Не до вокала певца.
1: А почему
0: вот.
1: тебя не бесит?
0: Ну, на самом деле, песня, я считаю, что просто, ну, просто это какое-то старье, найденное на свалке в современной аранжировке. Вот так вот я это услышала. И, конечно, все вот эти эффекты, огонь, вода, там, не знаю, порванные струны у скрипки. Кстати, не все это знают, но порванные струны у скрипача это всегда обозначает, что плохо извлечен звук, и это как бы считается катастрофой.
1: Прощайте, финны, прощайте,
0: да,
1: они уходят.
0: Ну, в общем, но, тем не менее, конечно же, у меня есть большие опасения, что финны победят, потому что, ну вот люди, люди, наверное, любят такое. Что, нет, вы не согласны?
1: Не-не, не то, что не согласен, я просто не хотел бы, чтобы они победили. Это мое личное, частное, субъективное мнение.
0: Ну, я бы тоже не хотела.
1: Я бы больше бы за молдаван проголосовал. Нам они очень понравились, они просто
0: феерия. Я знаю, что весь, ну, молодняк, так скажем, вот 15-18-19 лет, а вот у меня дочь вчера, в частности, проголосовала за греков. Вот этих вот в розовых сапогах, понимаете? Поэтому тут, наверное, еще публика делится, ну, на сегменты, понятное дело. Одно дело, я сижу тут с каким-то там опытом одним, другое дело, когда сидит подросток.
1: Конечно. Кстати, я должен сказать, что мне понравилась эта очаровательная ведущая Виктория.
0: Да, ведущие классные.
1: Шатенко. Вы знаете, как ее фамилия?
0: Как? Карабут?
1: Нет, это самое главное во всей этой истории.
0: Ну-ка.
1: Ее фамилия Сваровски.
0: А, вы же мне рассказывали, это еще несколько выпусков назад мы обсуждали это.
1: Это
0: да,
1: 32-летняя девочка, наследница этой многомиллиардной империи.
0: Неплохо.
1: Неплохо. Я думаю, что у нее все абсолютно из Сваровски. Все. Даже Даркон.
0: Ух ты, здорово. На самом деле, вот вторая ведущая, которая блондинка, тоже была потрясающей.
1: Да
0: вообще,
1: не то
0: нет,
1: слово.
0: Все классные, да все такие, да, ну такие лакшери, в общем, выглядели они все потрясающие. Я еще раз повторюсь, все очень красиво организовано. Вот когда за дело, вот чувствуется, что за дело брались правильные люди, какой-то очень правильный состав подогнан. Да, переходим быстренько. Давайте не будем говорить про остальных участников.
1: Не будем.
0: В конце концов,
1: да и времени нет.
0: Времени нету. И нету у нас сейчас момента, чтобы расслабляться, потому что впереди второй полуфинал. Сегодня мы будем слушать исполнительницу, которая выступит во втором полуфинале. Это будет Швейцария. Почему я хочу обратить на нее внимание?
1: Так.
0: Потому что это отличается от всего, что будет представлено во второй половине Евровидения. Это будет соул-блюз. Вряд ли бы она выйдет опять же в финал, хотя кто знает, но очень классная девочка, на мой взгляд, Вероника Фусаро с песней «Алиса». В общем, это я просто предлагаю насладиться хорошей качественной музыкой.
1: Но мы вспомним, что когда-то Швейцария представляла Селин Дион.
0: Это да. Ну, и победила
1: тоже. И тогда
0: тоже.
1: Эту девочку в белой юбке, в белом пиджачке корявом никто не воспринял всерьез.
0: Согласна, да, тут вы правы.
1: Спасибо, Светлана Карабут. Она улетает снова в Вену и вернется в воскресенье подводить итоги вместе с Екатериной Бергуновой. Запомните, в 16 часов 15 минут.
0: Спасибо.

0: Реклама.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
5: Конечно, любовь моя.
4: Мама мия, какой комфорт.
5: Еще бы, дорогая. Это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
4: Покупаем?
5: Нет. Едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Пражанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
7: А сейчас в нашей студии гость ожиданный, желанный и знакомый нам. Это Денис Ганиев, который проживает свои дни, рабочее время, разумеется, среди шикарной итальянской мебели. Да, это бутик Alta Livella. Денис, здравствуйте.
8: Добрый день, Влад.
7: Какой цвет сегодня доминирует в мебели, которую вы привозите? Можете сказать вот так вот быстро или нужно подумать?
8: Не надо подумать. Белый.
7: Белый?
8: Да.
7: Да? Что говорите?
8: Да, и не только именно белый, а все оттенки светлых тонов. И сейчас это очень модно, и я даже знаю почему. Потому что уровень обработки кожи вышел на такой уровень, что он очень легко моется. То есть если раньше часто не покупали светлые диваны, потому что надо было очень много силы, времени и средств вкладывать в уход за этим. Сегодня нет, по крайней мере, мы в Alta Livella привозим мы кожу такого уровня, что единственное, что вам надо держать дома для того, чтобы ухаживать за кожаным диваном, это либо мокрая салфетка, либо бутылочку виски. Вы, да, я, знаете, я даже знаю, как это сделать. Да, можно и бутылочку виски.
7: Да, для того, чтобы сели, потому что кожа прекрасная, я тоже это проверил. Но у вас ведь не только элегантные диваны продаются.
8: Нет, нет, у нас продаются и кресла, и обеденные столы, и стулья для обеденных столов, тумбы под телевизор, кровати, матрасы. У нас есть действительно весь спектр мебели, который необходим для вашего дома.
7: Итак, магазин Alta Livella работает уже 12 лет. А правильно сказать, в субботу, 16 мая, магазину исполняется 12 лет. И вы такие даты не пропускаете?
8: Нет, конечно, мы такие даты не пропускаем. Это, к сожалению или к счастью, день рождения только раз в году, и мы с огромным удовольствием его отпразднуем. Отпразднуем мы вместе с нашими друзьями, с нашими покупателями, с теми, кто уже купил у нас, с теми, кто хочет купить у нас. Поэтому приходите 16 мая в эту субботу, начиная с 10 часов утра, мы открываем наши двери и будем вместе с вами праздновать наше 12-летие. Поверьте, будет весело, будет классно, будут скидки, будут подарки. Прекрасное итальянское настроение, кофе, шампанское. Все, что вам осталось, запомнить. 16 мая, суббота, Alta Livella.
7: Я подтверждаю, Alta Livella умеет праздновать, а самое главное, умеет идти навстречу покупателю. И у нас есть эти истории, которые мы пока придержим до дня рождения. Но должен сказать, что огромнейший выставочный зал площадью 1100 квадратных метров заполнен элегантной, шикарной, современной итальянской мебелью. И вам есть смысл ее купить со скидкой в 50% в субботу. У вас есть какая-нибудь цена? Не какая-нибудь, а цена, которая снова заставит мое дыхание сбиться и почувствовать аритмию.
8: Конечно, обязательно. Это специальное предложение, точнее сказать, их несколько, этих специальных предложений, которые гораздо больше, чем 50% скидки. Например, так. Итальянское кожаное телевизионное кресло с электрическим реклайнером вместо 12 200 шекелей в эту субботу вам будет стоить 5 900 шекелей. Кожаное кресло с электрическим реклайнером.
7: Да что же вы делаете, да?
8: Стильный итальянский диван с двумя электрическими реклайнерами в размере 2,70 вместо 29,100 шекелей. В эту субботу он вам будет стоить всего 13,900 шекелей. И таких сюрпризов у меня еще много.
7: Значит, есть смысл приехать в субботу, в 10 утра откроются двери магазина, в 23.00 закроются. Поэтому найдите часик-другой, приедьте, тем более и шампанское, и кофе вам не помешают, тем более познакомиться с Денисом Ганиевым. То, что сделал я вот в прошлом году, мне это принесло много всего. Например, мой кожаный салон итальянский, который стоит в машине, выглядит фантастически. Да, я заказывал специальный салон у вас здесь.
8: У нас нет ничего невозможного.
7: Нет, ничего невозможно, да. Мы с вами встретимся чуть позже, Денис. Спасибо.
8: С удовольствием.
3: Реклама. Программа «Картина маслом». Сдавать не надо. Не время.

0: Если соскучитесь, милости просим. И помните, для хороших людей армия родная мать, а для плохих теща.
1: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
2: Да, давайте перейдем к серьезным вещам. 950-й день войны «Железные мечи» и 7 октября 2023 года. По сегодняшний день погибло 943 военнослужащих. За эту неделю к этому трагическому числу и списку прибавился еще один. Это старшина запаса, 47-летний резервист, водитель 6924-го батальона специального назначения Александр Глуаню. Он репатриировался в 1996-м, жил в Петах-Тикве. У него остались супруга, 15-летний сын и 8-месячная дочь. Удар беспилотника, запущенного Хизбаллой в районе далеко от границы с Ливаном, привел к этой трагической потери, и, насколько известно, он помогал другому водителю припарковать технику, находился снаружи, не в кабине. Водитель, который находился в кабине, тоже, говорят, пострадал, и Александр стоял сзади машины и от взрыва погиб. Да будет благословенна его память. Небольшой конфликт случился между Министерством обороны, армией обороны Израиля и государственным контролером, который опубликовал отчет. В отчете говорится о том, что ослабляются израильские возможности по производству вооружений и растет зависимость от иностранных поставщиков. Минобороны сказали, что независимость Израиля в сфере вооружения находится в центре стратегии ведомства, и это практически главный приоритет. Особенно с учетом уроков войны, особенно в течение последнего года, ведомство работает над закрытием пробелов, которые накопились за предыдущие годы, и на данный момент продвигается огромная программа по укреплению израильской независимости в сфере вооружения стоимостью в миллиарды шекелей. Создана новая производственная инфраструктура и расширены линии выпуска примерно в 20 критически важных сферах. Мы об этом, кстати, еще поговорим в этой рубрике. Кнессет утвердил один из самых жестких и символических законов за всю историю Израиля. Ночью 12 мая депутаты во втором и третьем чтении приняли закон, который открывает путь к масштабным судебным процессам против террористов Нухбы, участвовавшим в резне 7 октября 2023 года. За проголосовали 93 депутата, против ни одного. Это беспрецедентный шаг. Впервые преступления Хамаса официально квалифицируются как преступление против еврейского народа, преступление против человечности и как военные преступления. Согласно закону, боевиков будут судить в специальном военном трибунале в Иерусалиме. Процессы разделят по районам нападения. Отдельно Бери, Нир-Ос, Фестиваль Нова и другие места. В обвинениях убийство, изнасилование, похищение, пытки и мародерство. Закон позволяет добиваться смертной казни не только за массовые убийства, но и за особо тяжкие преступления, включая сексуальное насилие. Важнейший пункт – террористы, которым грозит смертная казнь, не смогут выйти на свободу в рамках любых будущих обменных сделок. Прокуратура готовит сотни обвинительных заключений. В деле видеозаписи зверств, материалы Шабака, показания выживших, данные с мест массовых убийств, документы, которые собраны в секторе Газа во время войны. И все это будет запущено в большой процесс. Пресс-служба армии сообщает, что вчера силами нашей армии в нескольких районах на юге Ливана уничтожены пусковые установки Хизбаллы, которые уже были готовы к обстрелу израильской территории. За последние сутки военно-воздушные силы при содействии 146-й дивизии ликвидировали не менее 15 боевиков, которые действовали вблизи израильских позиций. Кроме того, бойцы 401-й бригады обнаружили большой склад вооружений Хизбаллы с автоматами, винтовками, взрывными устройствами, ракетами и военным снаряжением. Наша армия приняла решение создать военный завод по производству FPV-дронов для всех театров военных действий. Я на всякий случай скажу вам кратко, что такое FPV-дрон. Эти три буквы расшифровываются как First Person View. Беспилотник, который управляет с видом от первого лица. Оператор видит видео в реальном времени через специальные очки или шлем, создавая эффект присутствия, что обеспечивает высокую маневренность и скорость. И FPV-дроном намного сложнее управлять, чем, например, большими квадрокоптерами, которые летают достаточно просто. Здесь можно потерять управление и потерять непосредственно сам дрон. Основной целью проекта создания этого военного завода является резкое увеличение количества FPV-дронов в распоряжении израильской армии для усиления боевых возможностей на поле боя. До настоящего времени наша армия закупала FPV-дроны у израильской компании, а та покупала часть продукции в Китае. Стоимость каждого беспилотника составляла 1000 шекелей, поэтому армия намерена перенести производство в Израиль и взять под контроль собственное технологическое и логистическое подразделение. На заводе будет работать порядка 200 представителей ультраортодоксальной общины Харидим. Они пройдут специальную подготовку техников и будут собирать беспилотники. Первый набор на предприятие стартует уже в июне. Через два месяца, по оценкам нашей армии, завод будет поставлять армии 1000 FPV-дронов ежемесячно, а далее объемы вырастут до десятков тысяч FPV-дронов в месяц. Их будут использовать не только как дроны-камикадзе, но и в оборонительных целях. И еще об дронах. Гибель в Ливане старшины запаса Александра Главанева в том числе подтвердила, что FPV-дроны Хизбаллы – одна из самых серьезных угроз, с которыми приходится сталкиваться наша армия, в данном случае на северных рубежах. Но и в израильской системе безопасности четко понимают масштаб опасности. По состоянию на сегодняшний день проверены или проверяются более 100 технологических решений, разработанных для борьбы с дронами. Есть специальное управление по разработке вооружений и технологической инфраструктуры Министерства обороны, называется МАПАТ, работают круглосуточно. Задача – обеспечить бойцов на передовой самыми совершенными средствами защиты от дронов. Одна из наиболее сложнейших задач – это своевременное обнаружение FPV-дрона, потому что бойцы все время говорят о том, что они замечают дрон за несколько секунд до взрыва. Боевые группы, которые действуют в Южном Ливане, вскоре должны получить технологические средства, которые распознают дрон до его подлета к цели. Проверяются всякие варианты, в том числе и изучается глубочайшим образом детально украинский опыт, в том числе и прием, когда растягивается на протяжении километров вращающаяся колючая проволока, которая поднимается и опускается, таким образом обрезает оптоволоконный кабель, который тянется за беспилотным летательным аппаратом. В том числе проверяются ружья, которые выстреливают защитные сетки, разрывные боеприпасы, которые поражают воздушные цели. Испытывается лазер, который у нас сейчас есть на вооружении против FPV-дронов, дроны-перехватчики. В общем, сейчас Минобороны работает в максимальном режиме 24/7, чтобы создать средства, которые смогут предотвратить атаки дронов по нашим силам, подразделениям. И не только, разумеется, на севере. Это были все главные новости из сферы безопасности. Спасибо сайтам «Страна», «СОЛ», «МИК Ньюс», «Курсор Инфо», «Маариф», «Вайн», «Вал Ньюс», «Вести». И встретимся через неделю в этой же рубрике.
1: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо. Чика-чика, Луи Бенечика, ты не бомба-бомба, а то Мика.

0: Chica chica, Luia Pelinchica, Diani Bomba Bomba Tomica.
1: Реклама. Те, кто прозевали наш предыдущий разговор с Денисом Ганеевым, а он сейчас снова в студии. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте.
1: Должны понимать, что речь идет о том, что бутик итальянской мебели Alto Livello празднует свое 12-летие. И празднества пройдут когда?
2: 16 мая, в ближайшую субботу. Мы начинаем отмечать свой день рождения в 10 часов утра.
1: Скажите, у итальянцев отмечают день рождения один день?
2: Да, один день.
1: Не так, как свадьба в Украине, два дня?
2: Нет, не так. Один день.
1: Жалко.
2: Достаточно.
1: Жалко.
2: Но, кстати говоря, они тоже пьют шампанское и кофе, да, и ходят покупать диваны.
1: Угу. Хорошо, вернемся к дню рождения, потому что вкус шампанского сейчас затмил все мысли. Я хочу спросить вас вот о чем. Вы в день вашего рождения, в день рождения магазина, решили на все заказы, которые будут сделаны, сделать скидку 50%?
2: Все правильно. И не только скидку 50%, а на каждую покупку, абсолютно каждую покупку у нас в магазине мы еще делаем подарок каждому, кто придет. Ну, вы знаете, кстати говоря, об этом я узнал только в Израиле, что, как помните, когда дети приходят к кому-то на день рождения, они, когда уходят с дня рождения, тоже уходят с подарками. И мы решили, это прекрасная традиция, почему бы тем, кто пришел поздравить нас с днем рождения, дарить подарки. Так 50% скидки и подарок на каждую покупку. Естественно, подарок мы любим очень дарить подарки. Это либо журнальный стол, либо дизайнерский ковер.
1: Либо журнальный стол, либо дизайнерский ковер. Где находится магазин, как вам приехать, во сколько вы откроетесь, во сколько вы закроете в субботу?
2: Мы находимся в городе Ришон-Лицион. Это новая промзона, улица Рожанский, 11. Возле магазина есть огромное количество парковочных мест, поэтому в этом плане можете не беспокоиться. Приезжайте, есть действительно где припарковать машину. Откроем свои двери мы в 10 часов утра, будем открыты до 11 часов вечера. И если вы вдруг видите, что вы хотите к нам приехать в 11.15, позвоните нам по номеру телефона.
1: В смысле,
2: телефона.
1: В 23.15?
2: 23.15, да.
1: Так.
2: Звездочка 9246, мы вас обязательно дождемся. Обязательно.
1: Это уже не итальянский стиль, а марокканский какой-то стиль приехать 23.15. Послушайте, теперь еще очень важный вопрос. Значит, у вас, я знаю, такая практика или опыт, или подход к делу. Вы не продаете вещи или мебель, вернее, со склада, который там стоит. Вы принимаете заказы, размещаете их в Италии, на вашем заводе, который там находится, и оттуда эти мебель это приходит, правильно?
2: Да, все правильно, поэтому каждый наш заказ, он берет время, это обычно от 3 до 4 месяцев, но поверьте мне, эти 3-4 месяца, они пройдут очень быстро, потому что все-таки заказываем мы диван, кресло, неважно, что вы у нас покупаете, на очень долгое время, например, если это будет кожаный диван, то срок службы наших диванов это от 12 до 15 лет, поэтому вот это вот ожидание в 3-4 месяца, оно пройдет очень быстро, а то удовольствие, которое вы будете получать от нашей мебели, оно будет длиться долгие-долгие годы.
1: А что вы мне говорили тогда, что, например, если не на чем у вас сидеть, вы поможете?
2: Да, естественно. Очень часто бывает, что молодая пара купили квартиру, через неделю или две заезжают в новую квартиру свою, и не на чем абсолютно сидеть, никаких проблем, покупайте у нас диван, мы вам на это время, на эти на 3-4 месяца, сколько бы ни понадобилось, привезем временный диван за наш счет.
1: Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Запомните, ближайшая суббота, 16 мая, с 10 утра до 23.00, день рождения Alto Livello. Скидки на все, про все, про 50%.
2: Все правильно, приезжайте.
1: Все, Денис, до свидания.
2: До свидания.
3: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
4: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Креветки премиум XL очищенные только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
3: Только в Максанэй Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Реклама.
8: Программа «Картина маслом». Берегите себя.

0: Минутка джаза.
1: Добро пожаловать в рубрику, где нас ждет американский джазовый гитарист и композитор Кевин Тайрон Юбэнкс. Широкую известность Кевин получил как руководитель оркестра Tonight Show Band в одноименном шоу, работая с Джеем Лено. Он проработал там 18 лет. Самому Кевину сегодня 68. Родился он в Филадельфии в музыкальной семье. Мама у него была пианисткой. Дяди были джазовым пианистом и басистом. Это Рэй и Томми Брайанты. Братья тоже выбрали музыкальную карьеру. Один был тромбонистом, второй трубачом. Разумеется, и Кевин пошел тоже заниматься музыкой. Сначала музыкальная школа, учился играть на скрипке, учился играть на трубе, фортепиано. В 12 лет он переключился на гитару, и 3 года он учился в музыкальном колледже Беркли. Ну а в 2005, намного позже, уже учитывая его заслуги, колледж присвоил ему степень почетного доктора музыки. В 1980-м из Филадельфии он уезжает в Нью-Йорк и становится гитаристом ансамбля Арта Блейки «Jazz Messengers». Это один из крутейших коллективов, который играл, кстати, не только джаз. Вот. Но в этом коллективе он проиграл буквально год. И после этого он решил выпустить свой сольный альбом, который назвал «Гитарист». Это был 1982 год. После этого он подписал контракт с звукозаписывающей компанией GRP и у них записал еще 7 альбомов инструментальной музыки, играя фьюжн. Вот. Потом он перешел в другую студию, подписал другой контракт, записал еще несколько альбомов. Ну, а потом из Нью-Йорка он уехал в Лос-Анджелес. И вот там все началось. Там он начал работать в телешоу Tonight Show с Джеем Лено, с легендарным ведущим. И надо сказать, что 18 лет он проработал с ним. Причем он сменил еще одного легендарного музыканта, Брэнфорда Марсалиса. В общем, писал музыку, они играли, и его знала вся страна. Причем не только ведущего и не только гостей, которые приходили к Джей Лену, но и музыкантам, потому что музыканты были не только музыкантами, но и непосредственно полноценной частью этого шоу. Продолжает на сегодняшний день он концертную деятельность. Он преподает, в том числе детям, был телеведущим. И надо сказать, что одной из особенностей у него – это игра без применения медиатора, пластиковой такой пластинки пластмассовой, а он использует пальцы. И вы сейчас услышите композицию, которая называется в альбоме, кстати, альбом он назвал достаточно смешно, «Теплота тепла», и композиция «В нескольких мгновениях». Играет Кевин Юбэнкс.

0: Завершается рубрика Drive Time. Я передаю особенный привет жителям севера, городам, жителям городов, правильно сказать, Хайфа, Аку, Назарет, Сфат, Твери, Нагори, Кармель, Маалот, Кирьят-Шмона, Фула, Мигдаль-Эмек, Метула. Вы нас слышите? Участвуйте, играйте с нами. Впереди реклама, новости и вернемся.
1: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Коалиция подаст законопроект о распуске Кнессета уже на следующей неделе. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Коалиция, как ожидается, подаст законопроект о распуске Кнессета уже на следующей неделе. Как стало известно в Ynet, он будет вынесен в предварительном чтении уже следующую среду, 20 мая. Цель подачи законопроекта – контролировать процесс распуска Кнессета. В таком случае, вероятно, ультраортодоксы поддержат законопроект коалиции, а законопроект от оппозиции о распуске Кнессета не пройдет, пока не решено, какая дата распуска будет указана в законе. Этот вопрос, по всей видимости, будет определен по согласованию сторон. Ранее сегодня коалиция отозвала все законопроекты, которые предлагались к голосованию на сегодняшнем заседании Кнессета. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Пекине. У Трампа президента встречали китайские официальные лица, оркестр и несколько десятков юношей и девушек с флагами КНР и Соединенных Штатов. В Китае Трамп проведет 3 дня. Ключевым пунктом визита станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке Трампа, помимо прочих, сопровождают глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг. Основными темами переговоров лидеров США и Китая станут, как ожидается, торговые отношения двух стран, ситуация вокруг Ирана и сфера высоких технологий. Предыдущий раз Трамп был с официальным визитом в Китае в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока. Глава Шабака Давид Зини недавно посетил Объединенные Арабские Эмираты, сообщают израильские СМИ. Судя по опубликованным данным, визит состоялся в период прекращения огня в войне с Ираном. Ранее Wall Street Journal сообщила, что глава Моссада Давид Барнеа как минимум 2 посещал Эмираты во время войны с Ираном. На этом фоне визит Зини указывает на продолжающиеся контакты Израиля с Эмиратами по вопросам безопасности и регионального урегулирования, включая последствия войны, ситуацию в Персидском заливе и попытки стабилизировать обстановку вокруг Армуз. Пролива. Группа «Люфтганза» постепенно возобновит свои рейсы в Израиль, начиная с 1 июня. Решение об этом было принято после всесторонней оценки ситуации с точки зрения безопасности. С 1 июня авиакомпании «Austrian Airlines» и «Люфтганза Карго» возобновят работу на маршрутах в Тель-Авив. На 1 июля запланировано возобновление рейсов «Люфтганза» и «Свис», а авиакомпания «Eurowings», как ожидается, начнет полеты в Тель-Авив с середины июля. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 90,8 горы. Евро достиг очередной рекордно низкой отметки и составил 3 шекеля 40,7 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Бершеве 31, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.

0: Ну что ж, я дал насладиться вам этими аккордами, этой музыкой, этой энергией, и надеюсь, что сама программа, которая нас с вами ожидает, будет не менее интересной и привлекательной. Это «Гостиный двор». Здравствуйте, меня зовут Влад Зерницкий, добро пожаловать. Сегодня у нас среда, 13 мая, и в этот день к нам пришел сюда не артист, не писатель, не спортсмен, не художник, к нам сегодня пришел доктор. Доктор, которого мы знаем давно и с которым очень хотелось поговорить. Последний раз мы встречались 7 или 8 лет назад. Это доктор Шалит Урил. Здравствуйте, доктор.
1: Добрый день.
0: К вам, наверное, так часто обращаются, да? Здравствуйте, доктор.
1: Да, конечно.
0: Приятно. Мы сейчас начнем разговор. У вас, уважаемые дамы и господа, есть возможность обратиться к гостю. У нас началась прямая трансляция. Она началась непосредственно в нашем канале YouTube. Режиссер Екатерина Вергунова, спасибо ей. Присоединяйтесь, смотрите нашу программу, там есть чат, задавайте вопросы, используйте WhatsApp 054-2070-800 для ваших реакций и вопросов. Первый вопрос, который я хотел задать, я сегодня даже ехал на интервью и думаю, с чего мы начнем, потом подумал, вот доктором или врачом рождаются или становятся? Вот что вы скажете?
1: Видимо, что-то есть и рождается, и становится одновременно. Это быть врачом не так просто, но это честь, это все-таки влияние среды, родителей, семьи и так далее, и так далее. Просто так врачом быть невозможно. Это профессия такая, что его надо любить всеми жабрами, всеми сосудами, всеми клетками.
0: То есть вот вне рабочего дня вы остаетесь с доктором или вы переключаетесь и становитесь другим человеком?
1: К сожалению, часто я остаюсь с доктором. Все-таки это такая профессия, много задают вопросов и так далее. Но я со временем научился переключаться. Переключаться на другие вещи, на другие темы, на другие проекты в жизни, которых у меня много до сих пор. Несмотря на мой возраст.
0: Я, кстати, хочу спросить, а были в вашей жизни такие случаи, например, в самолете или где-нибудь на отдыхе, там, не знаю, в гостинице, когда спрашивают, здесь есть доктор?
1: Конечно, были, да? В самолете такие случаи, и мы не имеем права молчать или не говорить, что нету, мы обязательно встаем и бежим помогать людям. Был случай один раз в самолете, было человеку плохо, человек чуть не потерял сознание, я, конечно, подошел, сделал все, что нужно, по своему опыту, по своей практике. И, конечно, все обошлось хорошо.
0: Слава Богу. А теперь, если вы будете лететь, друг и Шалит с вами будет, скажет, доктор Шалит, это вы, мы вас слышали, да, на первом, мы вам доверяемся. Нет, но самое главное, мы желаем всем вам здоровья. И, я так понимаю, это одно из главных ваших пожеланий, да?
1: Спасибо.
0: Здоровья. Так, ну а теперь к одному очень важному событию, которое случилось 7 лет назад, когда вам присвоили звание «Лучший семейный врач Израиля» 2010 года. Это... По округам звания распределялись или как?
1: Это было звание на всю страну. Uh-huh. То есть был проект такой. Каждый год присваивали врач года Израиля. То бывали годы, что это хирург лучший, онколог, детский врач и семейный врач. Я получил врач года Израиля как семейный врач в 2019 году. Это проект совместно с Мисрадом Абриутом, Министерством здравоохранения. И к моему... Я не ожидал такого, и я получил действительно на весь округ южный, один из них я.
0: 2019 год, я так понимаю, вот я посмотрел, в стране примерно 5400 семейных врачей, да?
1: Да, около.
0: И это получается, что непосредственно пациенты отдавали свои голоса за того или иного врача, или как это выглядит?
1: К счастью, да, это такой проект, который совместно с Министерством здравоохранения и спонсорами. И посылали сообщения пациентам, все четыре Купатхолима, Макаби, Миухедет, Клалит и Леумит, где я работал, и пациенты давали оценку. Я считаю, что это самая объективная оценка. Это не решают люди, которые сидят в офисах, люди, которые занимаются канцелярах и так далее. Иногда это бывает необъективно. Я считаю, что это самая объективная оценка, это мои пациенты. И опять-таки спасибо им, что выбрали. Это очень приятно. Это за многие годы моей работы, практики. Это самая большая награда для врача, когда тебя благодарят, когда тебя оценивают. Это очень важно.
0: Я, кстати, всегда задавался вопросом, как вот люди, ну, скажем, те, которые обращаются к медикам, оценивают или определяют,

0: Можно определять врачей на, ну, условно говоря, грубо, хороших, плохих?
1: Совершенно правильный вопрос. Как раз я об этом хотел и поговорить. Вы понимаете, есть очень много хороших врачей. Есть врачи, которые, конечно, лучше меня. Это нет сомнений. Я приехал в страну в 40 лет, и, поверьте мне, это было не так легко в этом возрасте защитить диплом и устроиться, и работать, и еще получить такое звание солидное. Дело в том, что те врачи, которые очень хорошие, лучше меня намного, но, может быть, это мое мнение, у них чего-то не хватает. И понятие «хороший врач» – это, конечно, субъективное, это не объективное. Почему? Во-первых, врачевание – это не точная наука, это искусство, это своего рода, как и ваша работа, это не 2×2=4 у математиков и так далее. Проблема современной медицины заключается в том, что, к сожалению, из-за нехватки времени или незахватки штатов, не хватает врачей и так далее, нет времени говорить с больным. К сожалению, приходишь больному, врач приходит к больному, он даже не поднимает голову, потому что ему не хватает времени. Он должен за эти 10 минут быстро оценить ситуацию, дать рецепт, рекомендации и так далее, и отпустить его. Понимаете? Я не знаю, как у меня получается. Получалось. Я находил время. Находил время говорить. Я вставал, встречал больного с места. И больной пока заходил с двери, у меня привычка еще со студенческих лет уже оценить ситуацию. Уже дать диагноз первичный, а потом, походу, уже поговорить, выяснить, чем он страдает, какие проблемы и так далее. И, видимо, это то, что все-таки мы живем в Израиле, это Восток. Люди хотят общения. Человек,
0: конечно.
1: Человек – существо социальное. И, поверьте мне, я знаю много хороших врачей. Был один хороший кардиолог, не буду говорить, кто. Замечательный, известный. И пришел мой пациент после того, что я его отправил на прием, на консультацию, он вернулся ко мне. Он был такой злой, что он даже мне не послушал. Стетоскоп не поставил на сердце. Конечно, у него есть все данные. У него есть эко сердца, кардиограмма. Все у него есть. Лучше, чем стетоскоп. Но я бы, например, встал бы, поставил бы стетоскоп, послушал бы его. Это бы дало бы больше эффекта. Это дало бы больше ему, как сказать, выздоровления. Потому что человек на подсознательном уровне нуждается в этом.
0: Конечно. Более того, я считаю, есть две категории, ну, как минимум две категории пациентов. Есть те, которые приходят и беззаветно доверяют доктору все, что он сказал сделать, а есть, которые жаждут контакта. Например, допустим, да. Я пришел, говорю, посмотрите, вот у меня здесь пятнышко на руке. И доктор из-за стола на расстоянии 1.5 метра посмотрел, сказал, ничего страшного. Ну, да. На самом деле, я утрирую сейчас, может быть, так. Но такие есть доктора. И я говорю, стой, подожди, ну как же так? Я же пришел, я ждал 2 месяца этой очереди к вам. Какие-то деньги я заплатил. Хоть встаньте, потыкайте в меня там каким-нибудь пинцетом, я не знаю.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Я могу еще рассказать один из случаев, когда я был молодым врачом, только начинал работать в России. И пришла одна пациентка и говорит без остановки, рассказывает свои жалобы. Я слушаю внимательно, не перебивая. И я понял, в чем дело. Женщина жила со своей семьей, братьями. Там семья была тяжелая. Там видно, что было все на нервах, и напряжение и так далее. Я говорю, сейчас я вам выпишу рецепт. Я уже знал, что делать, что давать. Хотел дать ему что-то успокоительное, успокоить и отправить домой. Она говорит, не надо, доктор, рецепта. Я говорю, сейчас я вам пишу несложное, что-нибудь на травах, успокоительное, все будет хорошо. Потом придет. Она говорит, доктор, не надо, мне уже легче. Я говорю, как? Вы говорите, первый доктор, который меня выслушали, я был у невропатолога, у психиатра, вот. Я был у семейного врача. Никто меня до вас не слушал. Вы единственный человек, который меня выслушали. Вы понимаете человеку, что надо, и все. Это то, что мы только что говорили, человек – существо социальное. Он нуждается в этом, он нуждается, понимаете?
0: И она потом вышла и сказала, Господи, Шалит, это замечательно, это лучший доктор.
1: Да. Да.
0: Лучший доктор. У нас сегодня в студии доктор Шалит Урил. Он лучший семейный врач Израиля 2019 года. И надо сказать, что мы с ним сегодня поговорим о разных темах, скажем так, и постараемся захватить их. Но я даю вам возможность в том числе смотреть нашу программу. Она сейчас транслируется в реальном времени на нашем канале в YouTube. Канал называется Первое радио 891 FM. Присоединяйтесь. Там, кстати, начал работать опрос, очень интересный опрос. Мы пока доктору не говорим. поговорим, о чем он. В конце программы мы подведем итоги, и тогда это станет известно.

0: известным. А вы заходите, пожалуйста, комментируйте. И я хотел спросить, ну, а вот семейный врач, это тяжелее, чем специалист, например, чем, ну, условно говоря, ортопед или, допустим, хирург?
1: Естественно, это непросто. На тебя ложится вся ответственность за больного. Иногда ты не то что принимаешь его как первичного, ты следишь за ним, ты должен обязательно и доводить до конца то, что начал. Специалистов много, и все они делают свою узкую работу, к сожалению. И потом ты опять-таки возвращаешься к этой теме. У меня привычка еще с молодости, я всегда доводил до конца. Иногда звонил, отправлял больного в приемный покой, я обязательно звонил вечером или на утро, как, чем это закончилось, госпитализация, не госпитализация. Иногда поднимал телефон, приемный покой, говорил с врачом о состоянии больного, дать больше информации, больше, чем, потому что не все они знают. Так что это не так просто быть семейным врачом. Раньше были, во времена Чехова, были земские врачи. То же самое, на мой взгляд, семейный врач, он должен охватить все. Не только самого больного, семью, детей, окружение, работу.
0: То есть это первичный этап, когда приходит человек, у него что-то болит, что-то не получается, что-то чувствует себя плохо, и именно семейный врач должен запустить процесс, конечно, его выздоровления.
1: Конечно, и он как бы, я говорю опять-таки о совести врача, о порядочном враче, да, что он должен это делать. Не просто принять его, отпустить домой, он должен интересоваться. Вот, и, в принципе, это вся моя врачебная деятельность от первых дней до сегодняшнего дня.
0: Да, мы об этом сейчас еще будем говорить, разумеется. Я хочу сказать, что семейный врач вообще это специалист, который становится частью семьи, потому что он знает всю вашу семью, знает вас, он знает всю вашу жизненную историю на протяжении многих лет. Это не как специалист, который вас увидел и забыл, условно говоря.
1: Да.
0: И это действительно ответственность. Особенно, как... И вот я, например, знаю, вот мой семейный врач, доктор Марина, мы ее так называем, она действительно заботится и беспокоится порой обо мне даже больше, чем я.
1: Отлично.
0: И я серьезно, я даже пару раз поймал себя на том, что я даже злился на это, думаю, ну, достаточно, Марина, достаточно там спрашивать. Она спрашивает, сделали, не сделали, там ругала меня, очень вы уже важно. Столько времени не сдавали кровь. Да что же это такое-то?
1: Вот видите, вам приятно.
0: А на самом деле мне приятно, да, я очень доволен.
1: Беспокоиться за вас.
0: И вот сейчас она должна выйти на пенсию, думаю, ну как же он без доктора Марины. Я думаю, что те, кто нас сейчас слушает, тоже задумались о своих семейных врачах. Как минимум, скажите им спасибо, они сопровождают вашу семью. И смотрите нашу прямую трансляцию. У нас в студии доктор Шалит Урил. И мы разговариваем, разумеется, о том, каково это быть доктором. Ну а вообще, каково это быть доктором в Израиле? Здесь, я так понимаю, что это очень сильно отличается от того, что было в России. В России вы доработали до главврача больницы, правильно?
1: Да, совершенно.
0: Но это все равно отличается, да? В чем отличие?
1: Отличие большое. Я уже говорил, я приехал в 40 лет. За короткое время я защитил свой диплом. Конечно, надо было защитить, подтвердить. И был момент, когда что надо устроиться на работу. Ты получаешь диплом, ты идешь в больницу устраиваться. И те годы, 90-е годы, не было ставок, не было мест. Это алия большая, врачей полно, места нету. И все-таки, опять-таки, наверное, я не знаю, как мне это получилось, мне сказали, нету места, приходите на следующий год, мы вас возьмем. Я говорю, как же так, я должен работать, сколько ждал. И, наверное, благодаря, не знаю, моих способностям говорить, общение, и профессор меня взял на работу. Как он взял? Он говорит, сколько ты в стране? Я говорю, где-то около 9, года 9 месяцев, меньше 2 лет. И разговорились, у тебя, говорит, иврит хороший. Ты там учился? Иврит в России? Я говорю, нет, я приехал, ноль иврита. Ты здесь учил иврит? Я говорю, да. И, видимо, это помогло мне. И меня взяли на работу, как бы, хорошее отделение. А начиная работать...
0: Это в Ашкелоне, в Барзилай, да?
1: В больнице, да. Uh-huh. Это начало мое. То, что вы задали вопрос, насколько легко и тяжело, вы не поверите, через 3 недели... Меня профессор зав. Отделения оставляет дежурить одного на все отделение. Это не та больница, в которой в России больные лежат по 3 недели по месяцу с диагнозом пневмония и так далее, да, с болями поясницы. А тут каждые 3 дня меняются больные, поступают тяжелые. И 2-3 палаты – это реанимации. И опять-таки он меня бросает в эту воду. Он говорит, ты справишься, похлопал по плечу и ушел. что мне делать? Я до утра бегал. Там одного надо интубировать, приходит тяжелый больной с приемного покоя, второго. Ты делаешь интубацию в этой комнате, оттуда медсестра кричит, бегом в другую комнату, там плохо кому-то. Вот такая медицина, медицина в Израиле. Она как бы все отделения, они как бы чуть ли не отделение реанимации, потому что легких больных там нету. Вот, впечатления, конечно, были первые дни, конечно, очень тяжелые. А тяжело в каком плане? Ты иногда, несмотря на оптимизм, на твою практику многолетнюю, я все-таки приехал после 12 лет стажа в России врачом практики. И бывали моменты, что ты в отчаянии, ты реанимируешь, ты интубируешь больного, и, к сожалению, ты не справляешься, ни от тебя не зависит. Но, тем не менее, ты это принимаешь на себя очень серьезно, очень тяжело. Это отчаяние немного человека, врача, который любит свою профессию, немножко заводит в угнетение. И ты должен быстро войти в себя, прийти в себя, возобновить, поднять силы и продолжать дальше. И таких случаев немало.
0: Вот мы, кстати, об этом сразу после рекламы поговорим, потому что меня интересует, может ли и нужно ли врачу-доктору дистанцироваться от тех переживаний, которые испытывает непосредственно больной, его родственники, которому плохо, потому что одно дело, мы сталкиваемся с этой бедой вот спустя там какое-то количество лет, а вы сталкиваетесь 24/7. Поговорим об этом.
2: Реклама. Посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт.
3: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
8: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
3: Айтали Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Айтали Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Лидский квас. Любимый квас.
2: Реклама.
11: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: Да, 16 часов и 23 минуты. Я хочу вам представить гостя нашей программы, доктор Шалит Урил. Он стал лучшим семейным врачом Израиля 2019 года. А в стране у нас 5400 семейных врачей. Согласитесь, это достижение. После этого утром он проснулся знаменитым, известным. Это изменило как-то жизнь, Шалит?
1: В принципе, я так жил и всю мою деятельность. Я и в России, когда работал в Липецкой области, и буквально за короткое время я сделал больницу, уже будучи молодым главным врачом, самым молодым главным врачом в Липецке.
0: Вам было 27 тогда?
1: 27 лет, я был уже самый молодой главный врач. За короткое время я превратил больницу лучшую в Липецкой области. Я занимал первые места по обслуживанию и лечению. А по Российской Федерации моя больница занимала вторые места. Так что... И в лечебном плане я занимался там очень широко и лечением. Занимался обязательно новыми исследованиями, читал. Не было тогда интернета ведь. Все приходилось в библиотеку, брать материалы, чем-то заниматься. Это было периферия России. Но тем не менее и там как-то я чувствовал поддержку моих больных.
0: вам нужно доверить руководить одной из больниц нашей страны.
1: Поздно.
0: Поздно. Я все-таки хочу вернуться к вопросу, который я обещал задать перед рекламой. Нашим радиослушателям тоже интересно. Должен ли и получается ли дистанцироваться вот от этих всех переживаний, от этой боли, от этих трагедий, которые вы видите своими глазами, которые случаются с больными людьми? Например, кто-то стал инвалидом, кто-то находится одной ногой на той стороне и балансирует между жизнью и смертью. Родственники рыдают. Это трагедия, действительно. А вы это видите 24 на 7 каждый день. Как у вас это должно быть?
1: Совершенно верно. Это не так просто. Эти все эти сложные ситуации, ситуации, которые много не зависят от тебя, но, видимо, все врачи знают, каждый раз, когда умирают больные, умирает часть врача. Частичка врача с этим умирает. Но, опять-таки, видимо, мне все-таки помогает. Молодых лет занимался сам собой, то есть закаливал свою душу, закаливал свое тело и занимался все время физическими нагрузками по сей день. Видимо, все-таки мне это выручает сдержать, как бы быть на плаву, будем говорить, или как-то.
0: Я согласен, допустим, закалка, да. Но вот, например, вы видите, допустим, человек, вы понимаете, что, в принципе, ему остается немного. Вы это через себя пропускаете или, наоборот, вы ставите какую-то стену, потому что вам нельзя проникать?
1: Невозможно.
0: Невозможно.
1: Нормальный врач, нормальный человек не может это. Просто невозможно. Это есть, допустим, диагноз подтвержден уже годами. Все равно ты это переживаешь. Очень тяжело, когда умирают молодые. Ты пытаешься вернуться к жизни. Опять-таки, все делаешь для этого, и ты не получается. И ты возвращаешься, ты уже идешь в комнату врачей, или садишься на пол от отчаяния, или же как-то приходишь в себя, а ведь надо работать до утра, если сутки и так далее.
0: А были мысли после такого, я больше не хочу быть доктором?
1: Нет. Если сейчас спросите, я уже на пенсии, будем говорить, да, продолжаю работать у себя. Но если спросите, кем я хочу быть, я скажу опять врачом. Я считаю, это быть врачом, это... Тебе дают диплом и печать врача, делать добро, то есть официально, понимаете? Много людей делает добро, добрые дела вокруг нас, да?
0: Да.
1: И вы в том числе, и много людей. Но врачу дано как бы печать врача и диплом врача. И это никуда не денешься.
0: Хорошо, тогда мы поговорим о том, как это стать врачом, и о семье. Дело в том, что у нас прямая трансляция идет в YouTube. Я приглашаю присоединиться тех, кто может включить YouTube на нашем канале Первое радио 89.1 FM. Доктор Шалит Урил, вы можете смотреть по трансляции. Самым первым в нашем чате комментарий написал ваш старший брат. Я Илья Урилов. Он написал: слушайте, слушайте, потому что не говорите, не слышали. В вашей семье было и три брата, три сестры.
1: Да.
0: Да?
1: Смотрите.
0: Кто-то из них стал тоже медиком, или вы единственный?
1: Одна сестра, старшая сестра, она не врач, она фельдшер медицинской работы, старшая медсестра, работала, и как бы, наверное, она из тех людей, которые повлияли при выборе профессии.
0: На вас?
1: Да, ее белый халат, накрахмаленный, все это аккуратный вид, и опять-таки то, что мы говорили в начале, благодарность больных. Она тоже спасала людей. Она была единственная медсестра в округе, где она жила. И днем, и ночью. И все-таки это слова благодарности. И ей было приятно, конечно, и мне видеть, как моя сестра спасает людей. Вот это, видимо, повлияло на меня.
0: И поэтому вы в 16 лет пришли родителям и сказали: я буду доктором.
1: Да, это был такой разговор, но... Отец, я помню, точно сказал мне: это не наше.
0: Не, ну когда в Дагестане мальчик, джигит приходит и говорит, что я буду доктором, это не наше.
1: Да, это не наше. Мы не потянем. Мы иди учись на повара или на парикмахера. Почему? Потому что это профессия, которая будет кусок хлеба. Парикмахер всегда есть работа. А поваром будет там тебе хлебушка, мясо и, там, и так далее. Голодным не останешься. Но я говорил, что я буду врачом, хочу быть врачом. Он говорит: ну, мы не потянем. А мать, конечно, была всегда за, она всегда поддерживала. Всегда. И, наверное, еще больше усилила мой выбор учитель биологии. Учитель биологии. У нас был кабинет биологии. огромный кабинет, и там был микроскоп. Да, и единственный микроскоп во всей школе. И мне нравилось сидеть там, смотреть там клетки, там лапки лягушек там, и так далее. И этот учитель меня очень уважал. Он мне доверял ключ от кабинета, чтобы я приходил, закрывал, уходил, когда я хочу. Больше никому не доверял. И, видимо, он тоже повлиял.
0: Это опять, точно повлиял.
1: Это потому что это биология, одна из предметов, которые в медицинском это нужно как бы знать хорошо его.
0: Безусловно, это вообще судьбоносные поступки учителей, да, или людей, которые, конечно, формируют мировоззрение ребенка. Куда идти, чем заниматься.
1: А в плане семьи, да, ну, опять-таки, у нас три брата, три сестры.
0: Вы, кстати, говорили, что старший брат, вы ему многим обязаны.
1: Да, старший брат повлиял не только на меня, на остальных моих братьев и сестер тоже.
0: Так.
1: Он как бы не без всякого давления нам подсказывал. И буквально недавно мы с ним разговаривали, по-моему, вчера или позавчера, по телефону, долго. И он мне спрашивает аккуратненько, не так, что ты читал в последнее время? Все время с молодых лет, юных лет, он всегда говорил, спрашивал, иногда не прямо, ты что-то читал недавно? Он не просто спрашивал, что ты читал, можешь рассказать, что ты читал? То есть я на самом деле читаю до сих пор, читаю разные вещи. Кроме того, что я работаю и занимаюсь другими делами, я читаю. Вот. То, что он повлиял, конечно, до сих пор, дай Бог ему здоровья, это старший брат, есть старший. Он интересный человек, для меня он авторитет, это человек гениальный, который закончил университет с красным дипломом, сейчас работает главным специалистом в Дагэнерго, один из ведущих специалистов, будем говорить.
0: Но... В Дагестане один из главных специалистов Дагэнерго.
1: Да.
0: Это... Вау.
1: И в таком возрасте он активный, его признают, с ними считаются, так что это гордость. Вот такие.
0: Так, понятно. Хорошо, мы еще немного о семье, но вы, в принципе, родились в... Не в большом городе, а в небольшом селении, в небольшой деревушке, да, да, если не ошибаюсь, Нюгдимишкюр,
1: да,
0: в Дагестане.
1: Да.
0: По большому счету, вырваться оттуда в большую жизнь, в медицину, в университет, это нужно иметь определенного рода склада мышления, чтобы кто-то подтолкнул, потому что, ну, деревня-деревня, ну, где-то там скот пасти, где-то там велосипеды, трактор... Как удалось уехать из деревушки и поступить? Я понимаю, что с первого раза не удалось.
1: Нет, это и тоже интересная тема. Это село, где я родился и вырос. Это село чисто еврейское. Жили там горские евреи. Жил один
0: азербайджанец. Это таты, да? Так,
1: да,
0: так.
1: Горские евреи, таты. Угу. В конце села, на самом конце, на окраине, жил один азербайджанец. Он был, как я сейчас понимаю, гой шаббат. Угу. Когда шаббат, он приходил кому помогать зажечь печку там или что-то. Это я помню точно. Не, были только горские евреи. Огромное село. И село находился как бы забытый Богом край. В лесу. Недалеко речка. Лес очень такой, будем говорить, как джунгли. Ближайшая станция. 6 километров через лес. Бездорожье. Ни асфальта, ни щебенка, ничего. И мне, чтобы поступить в медицинский, я должен был закончить школу, среднюю школу, получить аттестат. А где мы жили, не было школы, только 8 лет, 8-летка.
0: Мамочки.
1: И я, конечно, естественно, вперед учиться в школу за аттестатом. 2 года я ходил иногда пешком, иногда на попутках, велосипеде, бездорожье. И единственный со мной был один парень соседнего села Лизгин. Мы ходили то пешком, иногда брали запасную обувь, ходили в резиновых сапогах по грязи, а там меняли другую обувь, в школу заходить.
0: Да.
1: Было такое. Закончил я школу, слава богу, нормально, с отличием. И вот про наше как бы место, где я родился, люди не учились, конечно, заканчивали 8 классов и все работали. Мы как-то были, наша семья, все учились. И все шестеро, трое братьев, трое сестер, все закончили школу с отличием. Вот. То, что старший брат, я вам уже рассказал, закончил университет физико-математический.
0: А вы поехали в какой институт поступать после школы?
1: История такая, что то время, естественно, вы помните, поступил в медицинский институт. Мне с этого села это не светило.
0: Ну да, я тоже
1: удивлен. Кто я такой, да? И все знают, все знали, что чтобы поступить в медицинский, ты должен иметь или хорошие связи, или большие деньги. Ни того, ни другого с этого села. Мой отец покойный был учителем, обычным учителем, много работал, две смены. И поэтому он говорил, это не наше, не лезь туда. Понимаете? И я решил, что на Кавказе, на родине мне нечего делать, и решил поехать в Россию. Ну, для меня, для юноши была Россия эталоном правды, честности и так далее, что там нет протекции, нет взяток и так далее. Впервые я полетел туда на самолете. И, конечно, с большими надеждами, что я приеду домой героем, поступил врачом.
0: Студентом, да.
1: Да, мечта моя. Не тут-то было и неудачно, не прошел. Пошел к этому председателю комиссии, я говорю, я хочу проверить свои работы. Не может быть, чтобы я получил такую низкую оценку. Не может быть. Я закончил школу с отличием, дайте мою работу, я проверю. Нет, мы не даем работу. Я говорю, нет, должны по закону, нет. Он мне говорит, ты в армии был? Я говорю, нет, иди в армию. Я говорю, я не хочу в армию, я хочу быть врачом. И он, короче, нагрубил мне. Этот день был для меня первым ударом в моей жизни, который морально. Я часами сидел на скамейке, не мог двигаться даже. Как я домой вернусь? Ну как? И, короче говоря, пришел в себя, вернулся, взял документы. Мне, я, насколько мне помнится, предлагали с этими оценками. Рядом был университет на биофак, биологический факультет, преподавателем. Ну, не захотелось, я пошел туда. Я смотрю на это здание, вы не поверите. Оно мне показалось, это здание университета очень серым, невзрачным. Понимаете? И мне туда не хотелось. А проходил мимо медицинского института, мне показался дворцом. Вы понимаете? Дворец. И мне туда хочется, тянет. И, короче, забрали сразу в армию, конечно. Не поступил я, вернулся домой. Было очень тяжело. И...
0: Но уже... в армии фельдшером, нет?
1: Нет, нет, конечно, я же не поступил. Обычным. Обычным. И буквально через год плюс я попросил маму, чтобы мне прислали книги. Учебники готовиться.
0: Угу, готовиться.
1: У нас был один день выходной. Там все пили, гуляли. Я сидел, читал уже там, в армии. Выходной день читал физику, химию, биологию. Читал допоздна. И решил, что после армии у меня были права по советским законам. И после армии я уже вернулся оттуда старшим сержантом, в звании, молодым коммунистом. Это коммунист, это был трамплин какой-то.
0: Да, точно.
1: И думаю, поеду на родину. Что у меня уже есть какие-то льготы. Я могу пройти с обычными простыми тройками. Без вопросов. Не тут-то было опять. Короче, меня берут на подготовительное отделение. Не зачисляют, но говорят, подожди, мы тебя зачислим. Мест нету. Ну да, ты имеешь право, по закону да. Берут документы, и я учусь. Учусь на подготовительном отделении 8 месяцев где-то. Учусь, хорошо учусь. Там экзамены, как все. А то, что меня успокаивало, что я это под курсы заканчиваю, и меня автоматом переводят на первый курс, медицинский институт. Жду наивно. Оказывается, не тут-то было. Они меня так и не зачислили официально. Я не знал. Мне говорят, и ты должен идти сейчас на общие экзамены. Как все, по новой. Вы понимаете? Я говорю, как? Я же здесь учился. Я хочу сдать выпускные экзамены и уже пойти учиться на первый курс. И мне говорят, вы не можете. Я говорю, как? Ну, вы же не зачислены. А мне никто об этом не говорил. Понимаете? Это, опять-таки, второй шок в моей жизни, в мои годы. И что делать? Иду на общих основаниях. Вернее, не иду, уже решил не идти никуда. Немножко настроения не было. Один из моих родственников все-таки говорит, давай, иди уже. Попробуй. На общих основаниях. Я думаю, как после армии, там все молодые ребята, после школы, со свежими знаниями. И нету шанса, нет поддержки, нет связи, нет протекции,
0: да,
1: нет никого. Кто я такой из этого села, да?
0: Но пошли.
1: Чей я сын? Понимаете? А там сыны обкома партии, директора колхозов, совхозов и так далее. Понимаете сами. И иду сдавать документы на сдачу экзамена на первый курс. Общий экзамен. Не принимают мои документы. Что случилось опять? Вот вы где были 8 месяцев? После армии был закон о тунеядстве. Если вы помните, человек должен работать.
0: Да, да, конечно, я помню это время.
1: Если ты не работаешь, это уголовное дело было и так далее. Я говорю, я здесь учился. Не имеет значения, у вас нет официального документа, что вы учились. А что мне делать, я спрашиваю. Ну, принеси бумагу, что ты где-то работал за, после армии, 8 месяцев. А кто мне даст? Кто я такой? И, короче, что я делаю? Иду по организациям, заводы, фабрики, стройки, и прошу, дайте мне бумагу, что я у вас работал. Конечно, все меня гоняют.
0: Ну да.
1: О чем вы говорите?
0: Это же незаконно.
1: Опять-таки, кто я такой? Должен быть дядя или кто-то за руку привел, знакомый или связи. Ну, нет никого, понимаете?
0: А тут парень с села.
1: Да. И что мне повезло? Короче, прихожу в одну организацию, строительную организацию, сидит в конторе девушка, видно, горская еврейка. Я рассказал ситуацию. Она работала в отделе кадров, а начальник был в отпуске. Я рассказал все, как есть. Она меня поняла и говорит, знаешь что, мне печать директора у меня, он в отпуске. Я тебе напишу справку, что ты работал ночным сторожем. Устраивает? Я говорю, устраивает. И не забуду эту девушку, она мне поставила печать. Я отдал приемной комиссии, приняли мои документы.
0: А вот бы сейчас эту девушку найти, а?
1: Вот, это к сожалению, ни фамилии не помню.
0: Она как пиндет в Израиле, скорее всего.
1: Скорее всего, да.
0: Она же тоже повлияла, как и учитель биологии, конечно, на вашу судьбу.
1: Конечно.
0: Я вам скажу так, что доктор Шалит Урил все-таки закончил замечательный медицинский институт. Он начал работать в Липецкой области в больнице. Потом в 27 лет он стал главврачом. Больница стала одной из лучших. И сейчас, вот 40 лет репатриировавшись, не сейчас, а в 40 лет репатриировавшись в Израиль, он стал врачом, а и в конечном итоге лучшим семейным врачом Израиля. Вы пример того, как нужно достигать своей цели. Вообще, как нужно идти к тому, что наметили. Я хочу сейчас послушать вместе с вами рекламу, и после этого мы продолжим разговор. Я хочу немного проговорить про долголетие. У нас есть вопрос, который пришел в том числе из Кирьят-Гата, но перед рекламой я хочу сказать, что нам написал Эдуард, и он написал так, что знаменитый врач, хирург Николай Амосов сказал, хороший врач — это бриллиант, и таких мало.
6: Реклама.
7: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Боль мешает жить? BigHue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
12: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мания. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия. Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
13: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
14: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
6: Реклама.
11: Гостиный двор с Владом Зерницким.
0: Ну, а если быть более точным, вы слушаете программу «Гостиный двор», где главным героем выступает наш гость, доктор Шалит Урил. Он в студии. Невероятная судьба и, самое главное, пример достижения цели. нельзя останавливаться, даже если вам хотя бы один раз сделают, скажем так, скажут «нет». Нам здесь вот пишет радиослушательница Клубничка. Очень приятно его слушать. Профессионал своего дела, очень внимательный доктор. Мы получили вопрос из Кирьятгата. Сразу я хочу его озвучить. Это наш постоянный радиослушатель Лев спрашивает. «Уважаемый доктор, как вы относитесь к тому, что нехватка врачей в Израиле связана с тем, что очень высокий балл при поступлении в вузы, и поэтому много талантливой молодежи уезжает поступать за рубеж и не возвращается к нам в Израиль?»
1: К сожалению, этот вопрос не раз поднимался и нашими людьми, которые были алия, первая алия, и хаверы кнессет, и многие ребята политики, почему так происходит, наших ребят не берут учиться в стране, многие уезжают за границу, в том числе мой сын учился за границей, переехал, защитил по новой, все. И вопрос этот до сих пор стоит на повестке дня, к сожалению, это никак не продвигается. Нехватка врачей. Многие израильтяне, которые заканчивают в Израиле, они же сами уезжают.
0: Это бомба замедленного
1: действия. То ли в Канаду, то ли в Америку. Очень, очень вопрос актуальный,
0: да,
1: к сожалению.
0: И, судя по всему, не так уж он решается, на самом деле, как хотелось бы. Я вот заодно, раз мы заговорили уже про сына, хотел спросить. Вот сын Лазарь и дочь Рахель, да, они пошли по стопам отца, то есть медиками, или только сын?
1: Сын медик, и он после школы пошел на психометрию учиться здесь, в Израиле, к этому вопросу. Он получил недостаточно баллов, и он сказал: «Папа, я больше туда не пойду и вообще не хочу учиться. Оставь меня в покое и не буду учиться». И работал он, на разных работах работал. И я, конечно, потихонечку все время напоминал ему, что надо учиться, иметь профессию, не иметь значения какую, не обязательно врачом и так далее. Любую профессию, но надо иметь профессию. И все время об этом. Он говорит: потом, в один прекрасный день он мне говорит: «Папа, да, ты прав, это не работа, это не зарплата, это не то. Я решил учиться». Ну, я говорю: «Ну, говори, кем ты хочешь быть, мне интересно же, сколько времени жду». Он говорит: «Я попозже скажу тебе». Ну, так и тянул, тем наконец-то пришел и говорит: «Папа, я хочу, как ты». Я говорю: «Что это значит, как я?» «Я хочу быть врачом. Я не вижу себя в другой профессии, я долго думал». Я говорю: «Нет проблем, ты уверен, это не так просто, это долгий путь, очень долго учиться, специализация долгая и так далее». Он говорит: «Да, я подумал, только единственная просьба — не в Израиле». Я говорю: «Нет проблем, выбирай любую страну, я помогу, хотя мне тяжело, это материально, финансово, надо будет, возьму суду, ради Бога». И так он учился за границей, закончил, слава Богу, молодец. Сдал решаем со второго раза, работает, сейчас делает специализацию.
0: Здесь, в Израиле?
1: Да.
0: Молодец.
1: Очень порядочный врач, добрый, отзывчивый. Уже получает благодарственные письма много.
0: Тут брат подсказывает, ваш старший, бабушка была целительницей.
1: Да, бабушка была целительница. Бабушка жила в Дербенте, в городе. Она лечила много-много проблем, много болезней, даже переломы, насколько мне рассказывали. Она делала из овечьей шкуры типа гипса, я не знаю, свежие бараньи шкурки.
0: А, то есть мочила ее,
1: мочила,
0: а она
1: потом
0: высыхала? Потом
1: она высыхала и делала гипс. Это рассказывала моя мама. Она лечила много проблем, она была костоправом еще. И то, что рассказывает старшая моя сестра, когда я родился, мне было пару месяцев, и она взяла меня на руки, грудного ребенка, и что-то мне на ухо шепнуло. Так рассказывает моя старшая сестра.
0: Так.
1: Что шепнуло, никто не знает. И через пару месяцев она умерла. И умерла, между прочим, от больного. Во время костоправства то ли она вправляла поясницу, то ли колено, ударила ее в грудную клетку, и от удара она через несколько недель умерла. И моя мама тоже была, как бы помогала людям. Она, я помню, всегда отзывчиво. Помню, она лечила бесплодие у моих друзей, у них врачи. У них не было детей лет 5. Как-то мама приехала ко мне в гости в Россию, и ребята были в гостях. И она как-то зашла в комнату, сделала какие-то приемы свои. У них после родились 2 детей.
0: У вас вся семья, просто предназначение помогать людям.
1: Видимо, что-то есть.
0: Вы сегодня много времени работаете над темой долголетия, уделяете, да,
1: да,
0: этой теме?
1: Да, совершенно верно.
0: Расскажите.
1: Это как бы мое увлечение много лет, когда я еще был молодым врачом. Всегда задумывался, Почему один живет лет 60-50, уже болеет и умирает, некоторые живут 90 лет, 100 лет. Без проблем,
0: да,
1: без болезней и так далее. Всегда интересовался и всегда собирал материалы, читал материалы. А сейчас, когда я уже перестал работать в больнице и купать холимер, на пенсию работаю в своей клинике уже несколько лет.
0: В Ашкелоне клиника, да?
1: Да. Угу. И я этим занимаюсь вплотную. Есть тема, которая сейчас и в Израиле уже в печати, и на телевидении, радио, называется longevity. Longevity – это долголетие. Очень много курсов, в основном это клиники в Англии, в Лондоне. Там один мой друг там учился тоже по этой тематике. И всегда считаю, что человек должен в первую очередь заниматься своим питанием, здоровым образом жизни, курение и так далее, спорт.
0: И не только... не курите, да?
1: Я никогда не курил, да. Никогда не курил, не советую. Uh-huh. И это, я считаю, врач обязан. Мне многие говорят, вот врач курит, как он может тебе говорить, чтобы бросить курить, правильно? Это не очень...
0: Не может, да.
1: Не может, это не очень хорошо.
0: Итак, вы, да, я вас перебил, извиняюсь, вы говорили, да, что...
1: Longevity – это новое направление в медицине. Есть разные выражения. Есть wellness, есть health coach, это коуч медицины, да? Но в отличие от врача, health coach, он только направляет больного, помогает, но он не врач. Uh-huh. А в моем случае, у меня, во-первых, большая практика, 40 лет в медицине, и больницы, поликлиники, скорой помощи. И кроме того, я много лет занимаюсь альтернативной медициной. Еще с России мануальной терапией. Здесь в Израиле я занимаюсь, прошел полугодичный курс мезотерапии известного врача французского. Он как бы корифей по мезотерапии мира. И успешно работаю в своей клинике в этом деле. И гомотоксикология, много-много иглоукалываний, таких вещей много я занимаюсь. И для меня вот это все сбор, взять человека, допустим, проблемы преддиабета, жировая печень, или боли поясницы на коленях, я могу в этой же клинике, в своей клинике, пролечить этого больного и довести его, как бы сопровождать его, чтобы он правильно питался, занимался собой, если надо, пищевые добавки, минералы, витамины. Вот это новое направление, как бы мне очень приятно и заниматься этим. И сейчас я, несмотря на все это, взял полугодичный курс еще вдобавок, новый курс по нутрициологии. Это американское научное как бы направление по нутрициологии. Полгода онлайн, интенсивный курс, я уже оплатил, месяц уже как учусь. Вы не поверите, как мне это интересно. Это очень интересно. И через концу месяца я буду еще один курс, это уже в Израиле, по акупунктуре уха.
0: Но я новый хочу курс. Спросить вас, вы считаете, что продолжительность жизни меньше зависит от генного наследия?
1: Если раньше говорили, генетика это 50%, сейчас уже поменялось все. Говорят, не 50, а даже 25 и меньше. Все, сейчас очень важный фактор – среда, питание, социальное состояние человека, понимаете? И вот это, когда больной идет или пациент кому-то, должен быть кто-то, который сопровождает его со всех сторон, вы понимаете? Не только питание, или дать таблетку, или дать витамины, минералы. И современный врач должен, наоборот, иногда человека запретить принимать эти витамины без всяких анализов. Сейчас люди лечатся по ТикТоку и по Фейсбуку, понимаете?
0: Да, или по чату GPT.
1: Или по чату GPT принимать витамины D, магнезиум и так далее без анализов. Это может кончиться плохо. Если витамин D, например, тоже витамин D, вроде безобидный, он передозировка, он очень токсичный, может плохо кончиться.
0: То есть ваша позиция такова. Должен быть специалист, врач, человек, который может со всех сторон, в данном случае, если человек хочет уделить внимание своему долголетию и здоровому образу жизни, должен со всех сторон им заниматься.
1: Конечно.
0: И вы вот так вот практикуете.
1: Я это практикую, я собираюсь это практиковать лет до 90.
0: Так.
1: Работать. Вы понимаете, задача не в том, что добиваться бессмертия. Этого не нужно. Это не нужно. Это невозможно, это вообще это грех. Бессмертия нет и не будет. Но делать человека здоровым, ментально, физически, и чтобы он на своих ногах не просто жил прикованный к постели, да, с помощью лекарств. Нет, не такая задача. Задача, кроме того, что он ходил, он должен быть в полном ясном уме и без Паркинсона, без Альцгеймера. Вот такие примерно мои видения на будущее.
0: Я вот сейчас, слушая доктора Шалита Урила, уже практически сделал вывод. На самом деле, если вы захотите обратиться к Шалиту Урилу, то вы можете, во-первых, спокойно совершенно найти его в Гугле, да? Да. И вашу клинику в Ашкелоне в том числе. Да. Это так?
1: Да, есть Facebook, есть,
0: и есть Facebook.
1: TikTok, можно посмотреть.
0: Я, конечно... кстати, два слова о TikTok. Во-первых, у доктора Шалита Урила есть TikTok. Он невероятно разнообразный человек. Вы продолжаете учиться играть на фортепиано?
1: Конечно.
0: Да?
1: Это к слову, то, что я начал заниматься музыкой, опять-таки, в 62 года я начал рисовать с нуля.
0: Сейчас мы об этом два слова скажем, да.
1: И музыкой в этот же год. Но музыку я взял у учителя музыки. Задача была опять-таки, чтобы моя будущая старость была без деменции, без Паркинсона, чтобы мое сознание было ясным, чтобы мои нейроны не погибли. Я взял уроки музыки не просто так, что качество плана. Это мне хотелось давно еще, но не было времени, не было инструмента, не было денег.
0: И сейчас он занимается. А еще я хочу сказать, что начиная с дня 7 октября, с дня трагедии 2023 года, доктор Шалит Урил каждый день рисовал одну картину, выбирая какую-то тему. Часть этих картин находится в его домашней экспозиции. Вот. Об этом и мы рассказывали, писали многие средства массовой информации. На сегодня сколько написано картин?
1: Я уже не знаю, счета нету. Около 300, наверное, если не больше, я не знаю. Уже перестал. Во время войны, именно то начало войны в Газе, это была ужасная война в Ашкелоне особенно. Мы не могли выйти из бомбоубежища, даже выйти на кухню. Каждую секунду были ракеты. Работать, конечно, невозможно было. Никто не работал. И я рисовал. Думал, нарисую. А потом второй день. И сделал сам себе, придумал проект. Каждый день я буду рисовать. Работы нету. Что делать? Я рисовал бомбоубежище.
0: Эти работы можно посмотреть и в Фейсбуке, и в ТикТоке. Как найти ТикТок ваш? Как он?
1: ТикТок Шалит.
0: ТикТок Шалит, да?
1: 11.
0: Шалит 11. И посмотрите, там есть эти работы.
1: На английском.
0: Шалит. Здесь напишут: разрешите в лице вашем сказать спасибо всем докторам Израиля. И мы подвели итог опроса. Опрос был такой: что для вас является фактором доверия к врачу? Мы спросили тех, кто смотрел нашу прямую трансляцию. Было три варианта ответа. Вариант, когда врач не обещает чудо, это как бы 0%, никто не сказал. 33% выбрали вариант уверенность и спокойствие доктора, это фактор доверия. Но 67% сказали, что фактором доверия к врачу является его внимательность, то, о чем мы говорили, и прямые ответы. Я же, завершая сегодняшнее интервью, скажу, что доктора на самом деле рождаются, а потом уже обретают документы, лицензии и все остальное. Вот доктор Шалит, он таковым родился, равно как и его семья, которая, видимо, предназначена для того, чтобы помогать людям и спасать их. Все, мы завершили интервью.
1: Спасибо большое.
0: Это было очень увлекательно. Надеюсь, наши радиослушатели.
1: Всем здоровья. Долголетия и здоровья.
0: Доктор Шалит Урил, если вы хотите к нему обратиться, пожалуйста, Facebook, TikTok Шалит 11, Google вам в помощь. Приезжайте к нему в клинику в Ашкелон и живите долго и счастливо.
11: Гостиный двор. До новых встреч.
6: Реклама.
15: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион чокопай. Всем чокопаем чокопай.
16: Орион чокопай.
17: Мягкий.
18: Жесткий.
17: Мягкий.
18: Жесткий.
19: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
20: Звездочка 3849.
17: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
18: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
20: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
21: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
22: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
23: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
24: Вкусно.
23: Лицкий квас. Любимый квас.
25: Мягкий.
26: Жесткий.
25: Мягкий.
26: Жесткий.
19: Трудно выбрать? Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
6: Реклама.
27: Первое радио. Новости.
28: ВВС Цааля совершили серию ударов по объектам Хизбаллы в Ливане. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 17 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Цааль отчитался о завершении серии ударов, нанесенных нашими ВВС по объектам Хизбаллы в различных районах Ливана. Ударам подверглись склады вооружений, готовые к запуску ракетной установки и другие объекты террористической инфраструктуры Хизбаллы. В сообщении отмечается, что боевики Хизбаллы использовали эти объекты для подготовки нападений на израильских военных, действующих на юге Ливана, а также для ударов по территории нашей страны. В одной из лабораторий на подземном этаже медицинского центра «Галиль» в Наарии по неосторожности была разбита стеклянная емкость с аммиаком, вследствие чего произошла утечка химического вещества. По информации 14-го телеканала, один работник получил легкое отравление, медицинская помощь ему была оказана на месте, пожарные в защитном снаряжении собрали остатки вещества, было проведено проветривание помещения, обстоятельства инцидента выясняются. К другим новостям. Коалиция Нетаньяху, как и ожидается, подаст законопроект о роспуске Кнессета уже на следующей неделе. По сообщению портала Ynet, он будет вынесен в предварительном чтении уже в следующую среду, 20 мая. Цель подачи законопроекта – контроль над процессом роспуска Кнессета. В таком случае, вероятно, ультраортодоксы поддержат законопроект коалиции, а законопроект от оппозиции о роспуске Кнессета – не пройдет. Пока не решено, какая дата роспуска будет указана в законе. Этот вопрос, по всей видимости, будет определен по согласованию сторон. Ранее сегодня коалиция отозвала все законопроекты, которые предлагались к голосованию на сегодняшнем заседании Кнессета. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Пекине. У трапа президента США встречали китайские официальные лица, оркестр и несколько десятков юношей и девушек с флагами КНР и Соединенных Штатов. В Китае Трамп проведет 3 дня. Ключевым пунктом визита станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке Трампа, помимо прочих, сопровождают глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Meta, MasterCard и Visa. Основными темами переговоров лидеров США и Китая станут, как ожидается, торговые отношения двух стран, ситуация вокруг Ирана и сфера высоких технологий. В предыдущий раз Трамп был с официальным визитом в Китай в ноябре 2017 года во время своего первого президентского правления. Глава Шабак Давид Зини недавно посетил Объединенные Арабские Эмираты, сообщают израильские СМИ. Судя по опубликованным данным, визит состоялся в период прекращения огня в войне с Ираном. Ранее Wall Street Journal сообщала, что глава Моссада Давид Барнеа как минимум дважды посещал Арабские Эмираты во время войны с Ираном. На этом фоне визит Зини указывает на продолжающиеся контакты Израиля с Эмиратами по вопросам безопасности и регионального урегулирования, включая последствия войны, ситуацию в Персидском заливе и попытки стабилизировать обстановку вокруг Ормузского пролива. Группа Люфтганза постепенно возобновит свои рейсы в Израиль, начиная с 1 июня. Решение об этом было принято после всесторонней оценки ситуации с точки зрения безопасности. С 1 июня авиакомпания Austrian Airlines и Lufthansa Cargo возобновят работу на маршрутах в Тель-Авив, а на 1 июля запланировано возобновление рейсов Lufthansa и Swiss, а также авиакомпания Eurowings, как ожидается, начнет полеты в Тель-Авив в середине июля. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 24, в Бершеве 31 и в Эйлате 37 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Шестая передача на Первом радио.

Вот с такой активной песней и нужно начинать вечер среды. Ну что, страна, приветствую! Итак, дорогие друзья, от севера до юга, кто нас слышит, давайте подключайтесь, делайте погромче и слушайте первое радио 89.1 FM. И шестая передача начинается, и с вами я, Алина Дарк. Продлится весь этот балаган ровно 3 часа, вплоть до программы «Не по Фрейду». Сегодня будем с вами болтать, рассуждать, узнавать, ну и, конечно, слушать музыку. Это основное, зачем мы здесь собрались на волне первого. Ну а также, ребята, я не могу честно, вот сейчас буквально секундочку затрону эту тему и на сегодня перестану. Ну, постараюсь, по крайней мере. Как вам? Кто-то смотрел, как наш Новый выступил вчера. Это же было просто великолепие. Израиль, я уверена, покорил всех. Несмотря на то, что ему там пытались орать, кричать, вот эти все больные люди. Ну, слушайте, ребята, ну пусть хейтят, пусть ненавидят, а мы будем делать свое дело. Но молодец, красавчик, не сфальшивил ни разу, просто идеально девчонки станцевали. Номер получился просто шикарнейший. У меня сестра вчера смотрела, такая: «Боже, какой классный номер, как мне нравится!» Такая: «Класс, скажи». Так что вот, давайте болеть за нашего Нома в субботу вместе в финале Евровидения. Так что подключайтесь, смотрите. Ну и напишите, может быть, своим родственникам по всему миру, пусть за него голосуют. А почему бы и нет? Слушайте, если мы не поддержим, кто поддержит? Правильно, никто. Поэтому давайте поддерживать друг друга. И именно с таким посылом мы и начинаем этот час. О чем сегодня будем говорить, скажу позже, пока это секретик. Ну а будем пока слушать 5 утра.

дорогие друзья! Что, начнем наш вечер? Аж до Ташкелон, как нас слышно? Все ли нормально со связью? Ну, вы наверняка привыкли, что вы можете нас всегда найти на волне 89.1 FM. А вот север все еще привыкает, я так понимаю. Хайфа, Акка, Цфат, Ферия, Нария, Кармель, Маалота, Фула, Метула. Короче, как слышно, ребята? Давайте, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Все ли в порядке со связью? Мы с нашей стороны стараемся сделать так, чтобы нас было слышно по всему Израилю, чтобы вы всегда могли наслаждаться классными мелодиями. Ну что, а теперь я предлагаю перейти к нашей сегодняшней теме, и мы не будем вспоминать, что было, а посмотрим на то, чего так и не случилось. Хотя об этом мечтали миллионы. Так, наша тема сегодня — это ретрофутуризм. Удивительный взгляд из прошлого в наше с вами настоящее. Мы давайте узнаем, почему в 60-х были уверены, что сегодня мы будем летать на работу на персональных ракетах. Ну и вообще, собственно, куда делись мечты о городах под стеклянными куполами. И это будет вечер ностальгии по будущему, которое так и не наступило. Но, знаете ли, оставило неизгладимый след в культуре и искусстве. Так что, я думаю, мы сегодня будем удивляться тому, насколько наивными и в то же время гениальными были прогнозы ученых и фантастов прошлого века. Так что давайте начнем наше погружение в мир забытых грез и смелых ожиданий прямо сейчас. И если вы можете вспомнить, что же нам там обещали в 50-х, 60-х, 70-х, каким они видели будущее, сбылось, не сбылось, может быть, в фильме каком-то видели, может быть, в книге прочитали, рассказывайте свои воспоминания об этом. 054-2070-800, но сейчас послушаем композицию и вернемся к этой теме. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
6: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Лидский квас. Любимый квас.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что, в середине прошлого века футурологи были абсолютно уверены, что к 2020 годам человечество уже вовсю будет осваивать Красную планету и строить там первые поселения. Космическая гонка задала такой темп, что колонизация Луны и Марса казалась делом ближайших пары десятилетий, а не далекого будущего. На страницах популярных журналов того времени красовались детальные чертежи марсианских баз с оранжереями, с жилыми модулями. Люди верили, что отпуск на орбите станет такой же обыденностью, как поездка к морю, а билет на ракету будут продаваться в любой кассе. Однако реальность оказалась гораздо прозаичнее. Технические сложности и огромные финансовые затраты охладили этот пыл. И вместо межпланетных перелетов на Марс и на Землю обратно, мы получили невероятное развитие микроэлектроники и интернета, о чем фантасты мечтали меньше, если вообще мечтали. И сегодня мы смотрим на те старые иллюстрации такой с легкой грустью по эпохе великих космических надежд. И хотя современные частные компании снова возрождают эти мечты, разрыв между прогнозами 60-х и реальностью 2026 года остается огромным. Мы все еще привязаны к Земле, хотя наши гаджеты мощнее всех компьютеров, отправивших человека на Луну. Хотя вот были потуги, вот, к примеру, в апреле же, если помните, этого года произошла миссия Артемида-2, и она стала таким первым пилотируемым полетом к Луне с 1972 года, где 4 астронавта на корабле «Орион» совершили облет спутника Земли и вернулись обратно. И вы скажете, ну и что в этом такое? Ну, слушайте, спустя такое-то время наконец-то хоть что-то произошло. Ну, а сейчас, в 2027 году, Артемида-3 запланирована. Она должна была состояться еще в 2026 году, но, естественно, ее перенесли на 2027 год, поэтому посмотрим, чем все закончится.

Ну что, продолжим наш разговор. И одной из самых ярких таких визуальных черт ретро-футуризма всегда были летающие автомобили, снующие между небоскребами на разных уровнях. Фантасты обещали нам, что к нашему времени традиционные дороги уйдут в прошлое, а каждый горожанин обзаведется собственным аэрокаром. Это видение будущего предполагало полную свободу передвижения и отсутствие вечных заторов на перекрестках. Инженеры прошлого всерьез разрабатывали прототипы машин с крыльями, реактивными двигателями, веря в их массовое производство. Но на практике возникло слишком много проблем. От невероятного шума до сложности управления в трехмерном пространстве. Регулирование такого трафика потребовало бы создания совершенно новой системы правил и контроля, которой мы... в принципе, не готовы, скорее всего, сегодня. И вместо личных таких машин летающих мы получили сервисы по аренде самокатов, беспилотные автомобили даже где-то есть, которые все еще ездят по асфальту. А образ летающей машины остался символом несбывшегося будущего, кочующим из фильма в фильм. А мы продолжаем стоять в пробках, глядя в небо, но это все-таки не так уж и плохо, наверное. Потому что просто представьте себе, если мы на земле не справляемся с управлением, и кто-то тупит, кто-то куда-то врезается, что-то происходит, кто-то кого-то подрезает, то представьте себе просто-напросто, что было бы в воздухе. Это просто кошмар. Между прочим, если вы помните фильм «Пятый элемент», события в нем происходят в 2263 году. Это прямо упоминается в фильме. Поэтому до того времени, может быть, еще что-то и изменится. Ну, а если уж говорить про другие фильмы, то, например, в фильме «Назад в будущее 2» действие происходит в 2015 году, и там уже есть летающие машины. А в фильме «Бегущий по лезвию» они летают уже в 2019 году. Ну, как видим, ничегошеньки не сбылось. Но придется с ним как-то жить и дальше. Ну что, давайте продолжать музыкально-развлекательное путешествие по волнам Первого радио 89 и 1 FM. Вместе погнали!

0: 26-я передача.
1: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама.
8: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
9: Конечно, любовь моя.
8: Мама мия, какой комфорт.
9: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
8: Покупаем?
9: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
10: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: Шестая передача.

Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю тему. И знаете, в 1950-х, если что, в годах ученые предсказывали, что традиционная кухня полностью исчезнет, уступив место предельной эффективности. Считалось, что завтрак, обед и ужин будут заменены одной питательной таблеткой, содержащей все необходимое – витамины, калории. И это должно было освободить домохозяек от многочасового стояния у плиты и сделать процесс питания чисто функциональным. В представлении людей того времени кухня будущего выглядела скорее как химическая лаборатория, чем как уютное место для семейных посиделок. Идея синтетической пищи была невероятно популярна в научной фантастике, где герои с удовольствием глотали такие концентраты со вкусом стейка или пирога. Ну, к счастью или к несчастью для нас, этот прогноз не сбылся. И современный мир переживает культ натуральной еды, гастрономических изысков и тому подобное. Мы, знаете, все равно ценим текстуру, аромат, процесс приготовления пищи больше, чем просто насыщение организма. Оказалось, что социальный аспект совместной трапезы гораздо важнее, чем экономия времени на жевание. И современные протеиновые батончики и коктейли – это максимум, к чему мы пришли в плане быстрого топлива. Мы по-прежнему любим запах свежего хлебушка больше, чем сбалансированную пилюлю в мире. Но! Я так скажу, я когда смотрела, к примеру, опять-таки вспомню, ну, слушайте, фильм про будущее, что вы хотите, и мы до этого будущего еще не дожили. Фильм «Пятый элемент», где они просто в какую-то микроволновку, духовку засовывают, получается, таблетку, и через 5 минут у нее там курица с овощами, с картошечкой. Я когда была ребенком, господи, как я мечтала о таком приспособлении. И знаете, я вот выросла, и все еще мечтаю, все еще продолжаю мечтать о таком приспособлении, куда ты просто положил таблеточку, и тебе такой готовый ужин, и не надо думать, как приготовить, когда найти на это время, потому что ты приходишь с работы, потом идешь сразу на другую работу, а потом приходишь домой, а магазин уже закрыт, и нужно купить. Что же происходит? И на самом-то деле сейчас уже есть попытки как-то усовершенствовать наше с вами питание. Вы же сами прекрасно знаете, что ученые же разрабатывают там 3D-принтеры, чтобы печатать искусственное мясо и тому подобное, но пока это все еще не распространилось по всему миру, поэтому придется нам с вами готовить. Эх, когда уже нам придется не готовить? И вы скажете, можно всегда заказать доставку. Да? А где денег-то столько взять, а?

подходит к завершению первой час шестой передачи на волне первого радио. Будем переходить во второй час, ну и продолжать нашу сегодняшнюю, я считаю, увлекательную тему. Ну что ж, будем продолжать этот вечер среды, средушки, средицы, да, забыла сказать в первом часу, ай-яй-яй-яй-яй. Ну а также хочу напомнить, что во втором часу мы с вами где-то 18-22 минутки, около того, услышим рубрику «Полный вперед», да, вот ее не было всю неделю, поэтому вот наконец-то появится. Оставайтесь с нами на волне первого радио.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
8: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
9: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
10: Ваша реклама работает ежедневно.
11: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
12: 03-94-94-88-8.
13: «Год без забот».
0: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
14: Работаем в субботу.
15: Мягкий.
14: Жесткий.
15: Мягкий.
14: Жесткий.
16: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
14: Звездочка 3849.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
19: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
20: Центркар Азур.
21: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
22: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
23: Вкусно.
21: Лицкий квас. Любимый квас.
0: Реклама.
24: Первое радио. Новости.
25: В Панаме в дорожной аварии погибла туристка из Израиля. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В городе Ла-Чорера в Панаме при столкновении 2 автобусов погибла израильтянка. Еще несколько граждан нашей страны получили травмы различной степени тяжести. Смерть женщины была констатирована на месте, пострадавшие доставлены в местную больницу. Международное подразделение организации ЗАКа совместно с МИДом нашей страны работают над доставкой тела погибшей для захоронения в Израиле, а также транспортировкой пострадавших для продолжения лечения на родине. Глава правительства нашей страны Бениамин Нетаньяху провел встречу с генеральным директором Совета мира Николаем Младеновым для обсуждения ситуации в секторе Газа в связи с отказом Хамаса разоружиться. Сообщается, что это была их 2-я встреча за минувшую неделю. Глава Генштаба ЦАЛЬ генерал-лейтенант Эйаль Замир в ходе оперативного совещания на севере Самарии заявил, что ЦАЛЬ действует на всех театрах военных действий, проявляя инициативу и проводя наступательные операции. «Война еще не завершена», — заявил Замир. «ЦАЛЬ готов возобновить боевые действия, если это потребуется. Север Самарии переживает значительные изменения», — отметил начальник Генштаба. «Командование Центрального военного округа ведет масштабные наступательные и превентивные действия наряду с подготовкой к оптимальной защите региона». К другим новостям. Коалиция Нетаньяху, как ожидается, подаст законопроект о роспуске Кнессета уже на следующей неделе. По сообщению портала Ynet, он будет вынесен в предварительном чтении уже в следующую среду, 20 мая. Цель подачи законопроекта – контроль над процессом роспуска Кнессета. В таком случае, вероятно, ультраортодоксы поддержат законопроект коалиции, а законопроект от оппозиции о роспуске Кнессета не пройдет. Пока еще не решено, какая дата роспуска будет указана в законе. Судя по всему, этот вопрос будет определен по согласованию сторон. Ранее сегодня коалиция отозвала все законопроекты, которые предлагались к голосованию на сегодняшнем заседании Кнессета. Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин. В Китае он проведет 3 дня. Ключевым пунктом визита станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке Трампа, помимо прочих, сопровождают глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Meta, MasterCard и Visa. Основными темами переговоров лидеров США и Китая станут, как ожидается, торговые отношения двух стран, ситуация вокруг Ирана и сфера высоких технологий. В предыдущий раз, напомню, Трамп был с официальным визитом в Китай в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока. Группа Люфтганза постепенно возобновит свои рейсы в Израиль, начиная с 1 июня. Решение об этом было принято после всесторонней оценки ситуации с точки зрения безопасности. С 1 июня авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa Cargo возобновят работу на маршрутах в Тель-Авив, а на 1 июля запланировано возобновление рейсов Люфтганза и Свисс, а авиакомпания Eurowings, как ожидается, начнет полеты в Тель-Авив в середине июля. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха вновь повысится. Будет жарко, ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 19 градусов ночью и 32 днем, в Тель-Авиве 18-30, в Хайфе 17-26, в Бершеве 19-36 и в Эйлате 23 градуса ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
3: Шестая передача на Первом радио.

Ace of Base, All That You Want, открывает второй час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую, с вами я, Алина Даркова, 17.08, в стране 13.05 на календаре, среда, средушка, средица. Ну и хочу напомнить, что сегодня 18.21-22 минутки, мы с вами услышим рубрику «Полный вперед» программа об автомобилях, так что все автолюбители, будьте поближе к своим радиоприемникам. Ну а сегодня мы обсуждаем то, что не сбылось, то, о чем мечтали миллионы. Ну ладно, не миллиарды, реально миллионы людей по всей планете. Итак, каким же представляли наше современное время раньше? Вот, например, 50-е, 60-е годы люди сидели и думали, наверное, в 2020-х годах они там будут летать по небу, они будут кушать какие-нибудь изысканные блюда, приготовленные просто за 2 секунды, но ничего из этого не сбылось. И сейчас мы перейдем к тому, о чем мечтаем мы и сейчас, в принципе. Ведь в ретро-футуристических мечтах каждый дом должен быть оснащен антропоморфным роботом, который умеет готовить, убирать и даже поддерживать светскую беседу. И эти железные джентльмены в фартуках были обязательным атрибутом жизни 21 века, согласно представлениям середины 20 века. Люди ждали, что технологии избавят их от всей этой рутинной домашней работы, переложив ее на плечи безмолвных машин. На выставках прошлого демонстрировались громоздкие конструкции, которые могли передвигать подносы или пылесосить по прямой линии. Однако создание искусственного интеллекта и тонкой моторики оказалось гораздо более сложной задачей, чем виделось футурологам. В итоге наши современные роботы-помощники выглядят как плоские шайбы-пылесосы или говорящие колонки на полке. Но у большинства из них нет рук, и они не умеют гладить рубашки, не встречают нас у двери зонтиком. Как жаль. Ведь мы окружены автоматизацией, но она стала такой невидимой и встроенной в бытовую технику, а не воплощением в металлическом человеке. Мечта о механическом дворецком осталась лишь таким мнимым образом из старых комиксов и мультсериалов, но не все так плохо. И я задалась вопросом, а где же больше всего роботов используют, где больше всего их производят? Естественно, это промышленные роботы для сварки автомобилей, сборки электроники, покраски, упаковки, переноски тяжелых деталей и тому подобное. Далее у нас идут складские и логистические роботы. Они возят коробки по складу, сортируют посылки и тому подобное. Ну а также нельзя забывать, что в последнее время по всему миру стали появляться что-то в Израиле, как-то не видела. Их нету, хотя я знаю почему. Их собьют, потому что это роботы, курьеры и автономные тележки. Они доставляют еду, перевозят что-то внутри больниц, работают в аэропорте, в отеле, где-нибудь в таком месте. Но, естественно, сейчас все работают

операции, перевоз лекарства, помогает в реабилитации пациентов. Это все замечательно. Ну, а мы все-таки мечтаем о человекоподобных роботах, пока они не массовые. И знаете, вот в последнее время видно, много видео есть из Китая, где роботы уже просто пляшут вовсю. А мне что толку от того, что они пляшут? Нет, ладно, окей, они развивают им моторику, и это замечательно. Но вот те роботы, которых уже можно купить за очень большие деньги, для того, чтобы они якобы были у тебя дома и что-то делали, они очень глупенькие. Они постоянно во все врезаются, особенно робот что-то с зеркалом не ладит. Если вы видели видео, то вы видели видео, когда люди с большими деньгами покупают себе подобного робота, а он у них все зеркала в доме разбивает. Да, прискорбно, однако. Но все-таки будем мечтать мы о том, чтобы вместо нас вот какой-нибудь робот взял и делал все по дому. И я не говорю, да, естественно, можно нанять себе помощников, как бы, которые тебе по дому помогут. Но хотелось бы, чтобы... Я просто не хочу, чтобы ко мне приходил как бы посторонний человек и еще видел... Как у меня все грязненько. А вот робот, а он ничего не скажет. Он просто будет убираться и делать свою работу тихонечко.

Шестая передача. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор. Лидский квас. Любимый квас.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Реклама.
2: Шестая передача.
3: Да-да, шестая передача в эфире. И, как и обещала, прямо сейчас для вас начнется рубрика «Полный вперед» об автомобилях. Приготовили ее Слава Быстрицкий и Евгений Вынард. Поэтому давайте слушать, что же интересного сегодня они расскажут. Погнали!
4: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На линии очень традиционно Евгений Вейнерт. Женя, здравствуй.
5: Здравствуй, Слава, всем здрасте, всем привет буду в конце передавать.
4: Я же почему сказал очень традиционный Евгений Вейнерт? Я бы даже сказал классический Евгений Вейнерт у нас сегодня, потому что он видел все эти красивые, старинные, шикарные автомобили. И мы сейчас начнем ему опять завидовать. Женя, тебе слово.
5: Мне уже страшно выговаривать это словосочетание «Конкурс де элеганс». «Эмилия Айленд» — это очень серьезный, скажем так, более чем серьезный, тем более он традиционно проходит с аукционом, на который я не мог не заглянуть, как ты понимаешь.
4: Давай не будем забегать вперед, сосредоточимся именно на сегодняшнем конкурсе «De Elegance». Поехали!
1: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
5: Ну, поехали. Там вон такая бирюзового цвета машинка стоит, если ты видишь на фотографии. Такой.
4: Я-то вижу. Как это описать радиослушателям? Это надо очень много слов подобрать нужных, чтобы вообще хотя бы примерно это все описать. У меня, например, нет таких слов.
5: Сейчас попытаюсь объяснить. Ну, вот есть такая стилистика дизайнерская таких мягких форм, каких-то закрученных линий, не резких, не грубых, а вот именно такая скульптурная, пластическая. Ну, она больше относится...
4: Такой Сальвадор Дали.
5: Да, она, в общем, по дизайну больше относится там к концу 60-х, началу 70-х годов, да? И вот, значит, стоит такая вот штуковина, так вот элегантно закрученными формами, симпатичненькими.
4: Как бы вроде бы кобра, а вроде бы и нет.
5: Да, и это родстер двухместный, причем как бы он получается трехцветный, да? Вот верхняя часть белая такая.
4: Верхняя, внутренняя, я бы сказал.
5: Ну, немножечко и внешняя, я имею в виду вот эти обтекатели за сиденьями.
4: Затылочные.
5: Да, вот, за подголовниками идет два обтекателя таких. Они белого цвета, салон белого цвета. Так все замечательно. С одним нюансиком, что вот сверху впечатляет, вот первое, что ты видишь...
4: Отсутствие лобового стекла.
5: Да ладно, бог с ним. Это трехместная машина на самом деле.
4: А это трехместная?
5: Да, на самом деле она трехместная. То есть пока ты близко не подходишь, ты ее воспринимаешь как двухместный родстер. Ага. Подходишь есть... близко, и вдруг ты понимаешь, что это классика.
4: Впереди один и сзади по краям два.
5: Да, совершенно верно. Центральный водитель и два обтекателя, вот эти вот, они с сиденьями.
4: Пламенный привет McLaren F1.
5: Даже я бы не Дали передал привет, я бы передал привет Калане.
4: Если бы Калане делал Макларен, знаешь.
5: А, окей, да. Где-то так.
4: Ну, я про вырез под фары, которых нет.
5: Mm-hmm. И он же перетекает в антикрыло переднее. Капот ниже, а вот между крыльями вот эта верхняя часть, она как антикрыло.
4: Не, ну это вообще описать невозможно, как бы мы ни старались.
5: Задний колесный проем начинается почти возле переднего колеса.
4: Хорошенькое дело.
5: Да, таким эллипсом закручен по кузову.
4: И закрыт черной крышкой.
5: Да. Получается, значит, машина белая, бирюзовая и черная.
4: И как сие называется?
5: Сие называется SCAD. В Джорджии есть, институт искусства, College of Art and Design. Именно отсюда и название. Поскольку он в городе Савана, поэтому SCAD. Savannah College of Art and Design. Вот, машинка совершенно свежая. И вот тут, па-ба-ба-бам, она электрическая.
4: Сейчас удивить этим сложно, да, но неожиданно.
5: Ну, сзади там, конечно, интересная конструкция. Я уже не стал фотографию присылать, потому что это тогда я еще буду 2 часа рассказывать, как умудрились электропривод сзади построить таким образом, что он выглядит вроде как у гоночной машины, у реальной. Ну, в общем, такая неожиданная штуковина, которая действительно привлекает внимание. Ну, мы же говорим о чем-то интересном. Мне, ну, нет смысла говорить о Паккардах, Кордах, Дюзенбергах опять.
4: Нет смысла, но придется.
5: Ладно, посмотрим. Поехали дальше. Дальше у нас очень интересная штуковина. Такая вся из себя серебристая. Я много раз видел фотографии этой машинки. И вот тут вот бац, и она стоит живьем. Оранже R2. Ну, просто такой вот любитель автомобилей.
4: Любитель Фольксвагенов, Жуков.
5: Ты почти близок, но не совсем. Это любитель на самом деле Audi. И он попытался создать двухместный гоночный автомобиль, современное прочтение старых Audi гоночных. Правда, всунул туда этот моторчик Porsche 3,6 литра, 320 лошадиных сил. Ну и в такой вот маленькой полированной машинке, она вся, это алюминий полированный, никакой краски.
4: До зеркального блеска.
5: Да. Вот, с пятиступенчатой коробкой механической. То есть вот классика жанра, стиль старых Audi. Ну там отголоски есть и 30-х годов.
4: Автоюнион, я думаю.
5: Да, Автоюнион, да, совершенно верно. Там разные отголоски из разных периодов, но они довольно, как это сказать, гармонично скомпонованы. Вот, ну, зверский спортивный автомобиль, все построено вокруг перед двух сидений, водителя и пассажира, и мотора, все. Ну, трансмиссия, понятное дело, гигантские колеса. Чисто гоночная, ну, такая спортивно-гоночная штука, серьезная. Это вот из того, что действительно впечатляет. Ну, вокруг этой машины просто можно много ходить, и это радует.
4: Она выглядит блестяще.
5: Ну, да. Если бы тебя так отполировали, ты бы тоже выглядел блестяще.
4: Что ж, едем дальше. Хотя трудно оторваться.
5: Можно оторваться на такую штучку интересную. Вот она такая вроде невзрачная. Такая немножечко на Lotus похожая. Вот такого коричневатого цвета, видишь же? Ну, она как бы вроде как теряется. Вот. На самом деле это совершенно уникальная вещица. Если я не ошибаюсь, их в мире осталось две штуки. Одна неизвестно где, а одна перед нами. Хорек такой, феррет называется.
4: Уже понятно, что редкая штуковина. Но я ее вижу впервые.
5: Да, ну потому что она была создана специально по заказу одного любителя гонок. Вот, в 61-м году. Ну, то есть ей реально 65 лет. И сделана эта машинка неким Питером Доусоном. А он в свое время проработал в Lotus, потом вернулся в Штаты и работал в Крайслере. А вот где-то там в промежутках он сделал эту машинку по личному заказу любителя гонок. Реально, внутри, когда вот подходишь, видна вся структура. Абсолютно.
4: Ну да, такой карт.
5: Да, карт с кузовом. Такой руль у нее, кстати, это 60-е, да, 65 лет тому назад, а руль фактически квадратный, со скруглениями такими. А двигатель расположен слева от водителя, перед задним колесом.
4: Водитель справа, а двигатель слева. Добавно.
5: Мало того, да, а двигатель мотоциклетный, двухтактный. То есть эта маленькая штучка, как бы невзрачная, на гоночной трассе зажигала так, что всем было страшно. Ведь никто не понимал, что происходит. Вот, если ты смотришь фотографию, там стоит такой бородатый мужчина, да? Это владелец этой машины. Он ее нашел где-то, он ее отреставрировал. И вот этот единственный экземпляр этой машины, вот, мы имеем честь видеть сейчас.
4: Достойно. Тож, едем дальше.
5: Дальше у нас... Очень странная вещица. Почти такого же цвета. И вот ты смотришь на нее, ты понимаешь, что она деревянная.
4: Деревянный автомобиль — это оригинально, как минимум.
5: Ну, как это оригинально, когда все автомобили изначально были деревянными? Ты имеешь в виду в современной истории. Деревянный автомобиль — это оригинально.
4: Автомобиль, который выглядит как суперкар, он обычно не деревянный, мягко скажем.
5: А вот тут вот такие вот ребятки из университета Северной Каролины.
4: Это мебельный университет?
5: Нет.
4: Ну, такой кружок очумелые ручки там точно был.
5: Там просто группа людей во главе... Фактически это дипломный проект Джо Хармона. Поэтому он называется Хармон, да? Хармон. Вот, 2008 год, кстати говоря. Это совсем не новинка, это не вчера сделали. В общем, там группа студентов занималась изучением дерева как экологического и высокоэффективного материала.
4: Тогда встречный вопрос. Ездит ли эта телега?
5: На этой телеге стоит 7-литровый V8.
4: Деревянный.
5: Да. Эта телега весит почти 1500 тонн, 1400, что-то такое. Понятное дело, что до максимальной скорости никто на ней не пытался разогнаться, потому что, если ты видишь, внутри абсолютно все деревянное. Руль... Ну, короче, дерево везде.
4: Да. И когда он слишком закладывает поворот, на него все кричат, не дрова везешь.
5: Наверное. Да, но заявленная скорость 320 км в час.
4: Сколько?
5: Да.
4: На деревянной машине?
5: Да. Понятное дело, что вся технология это с полиэфирными смолами.
4: То есть такая фанера.
5: Ну, грубо говоря, да, но если мы вспомним Морган британский, который по сегодняшний день с 30-х годов.
4: И он тоже умеет наваливать.
5: Да, совершенно верно. А технология та же. И если мы вспомним ДКВ, у которых кузова были деревянные на раме, Вот. То есть эта технология не новая. Взялась она, кстати говоря, из авиации. Самолеты, планеры и так далее и тому подобное. Вот ребята такую штуковину сделали.
4: Меня умиляют вот эти приборы в виде кружек таких деревянных.
5: Кстати, вот если внешне мне этот автомобиль не вызывал никаких сомнений, да, ну, отрицательных эмоций не было. Но вот внутри, когда я посмотрел этот деревянный салон, вот тут я немножко засомневался. Ну, то есть уж больно оно на телегу похоже с рулем внутри. Ну, честно, вот есть такое.
4: Поэтому я и задал этот вопрос. Ездит ли это вообще? А колеса тоже деревянные?
5: Спиц, да, диски деревянные.
4: А, то есть как в настоящей карете?
5: Да.
4: Невероятно.
5: Колесные диски деревянные. На самом деле это гигантская работа была проделана. Понимаешь, спроектировать это одно. Даже слепить демонстрационную модель, да, шоу-кар, это другое. Но сделать рабочую машину, которая приехала, дело в том, что одно из условий конкурса, конкурс «Де Элеганс», это въезд своим ходом. Значит, эта машина приехала своим ходом.
4: Да, не один лобзик сточился, походу.
5: Да, у меня такое подозрение, что не один палец был отрезан, походу.
4: Ладно, не будем о грустном, едем дальше. Я вот смотрю сейчас на другую фотографию и хочу понять, чем ты меня хотел на ней удивить. Фиатом 500 кабриолет? То ли Порше красного цвета?
5: Да нет, это было не то, что удивить, это просто такая сценка атмосферная. Ну, поскольку это, понятное дело, гольф-клуб, там везде сплошная травка зеленая. И вот, значит, выделены такие участки, где в радиусе там 25 метров, радиус 25 метров, может стоять одна машина. Ну, вот возле этого Порше еще эти цветочки выложены таким вот шлейфом, очень аккуратным. А на холмике, да, стоит этот Fiat 500 кабриолет. Но дело в том, что эта машина сейчас выпускается, понимаешь?
4: В смысле?
5: В самом прямом. Это выпускается сейчас. Ты можешь купить совершенно новую машину.
4: А кем выпускается?
5: Итальянской компанией, которая имеет свое представительство в Америке, во Флориде. Они довольно популярны.
4: Вот ты меня сейчас прям удивил.
5: Имеется в виду Fiat 500 оригинальный, 50-х годов, чтобы никого не путать.
4: Да, мы об этом вообще не сказали. На картинке стоит Fiat 500, он не просто кабриолет, он не имеет даже дверей, не то что всего остального.
5: По-моему, это Микелотти делал этот кузов такой, как, ну, такая, ну, любили тогда дизайнеры такие.
4: Пляжную такую версию.
5: Да, то пошутить. И вот ребята решили, что, а почему бы нет? Ну, очень такая смешная, хорошая машинка, которую запросто можно запустить.
4: С горы.
5: Ну, если я насмотрелся на дорогах, думаю, что такое? Откуда такое количество мини-мок на улице одного города? Я не могу понять, в чем дело. А потом понял. Я потом вспомнил, где я ее видел и что это за машина. Ну, это современный мини-мок, только электрический. Вот, понимаешь, так что... Ну вот. А это, нет, это такая просто атмосферная штучка. Я из-за этого фотографию прислал. Я хочу предвосхитить твой вопрос, что тебе запомнилось и понравилось больше всего. Ну, от этой машины я вообще-то, я там кружил коршуном вокруг. Уходил, возвращался. Феррари 412P 67-го года.
4: Цвета Ламборгини, да.
5: Цвета Ламборгини, цвета Лотуса.
4: Хорошо, цвета Лотуса.
5: Ну да.
4: Желтые Феррари, да. Вестники разлуки.
5: Это, конечно, вот... Это откровение, а не машина. То есть дизайн ее. То есть это не просто там конец 60-х. Дело даже не в этом. Просто вот эти мягкие формы, с которых мы как бы начинали, да, о которых мы начинали говорить. Вот они тогда очень-очень ярко зарождались. Мягкие, плавные формы спортивных автомобилей, причем абсолютно функциональные. То есть этот фонарь кабины круглый, эти крылья над колесами. То есть, ну, откуда взялись вот эти вот крылья, которые таким волной, да, поднимаются над передним колесом, потом опускаются, потом поднимаются опять над задним. Ну, потому что водитель, пассажир сидят низко, а колесам нужен ход. Это чистая функция. Реально она появилась именно в те годы. И потом это дало толчок многому автомобильному, такому, в широком смысле автомобильному дизайну в спортивных машинах. Но тогда это была функция, и это настолько четко читается.
4: Машина, да, всегда удивляет, когда я ее вижу. Ну, теперь ты лишил меня вообще смысла продолжать этот рассказ.
5: Нет, тут еще вот, кстати, интересный ракурс. Такая зелененькая, совершенно современненькая.
4: Я вот по логотипу не могу понять. То ли это Daihatsu.
5: Если ты помнишь, Сизингер, который.
4: Цингер.
5: Цингер, да. Которая двухместная, где сидят как...
4: Один за другим.
5: Да, один за другим. И, о боги, снизошли. Спасибо вам великое. там ДВС стоит, а не электричка. Это не электричка.
4: То есть заводится и едет.
5: Ну, мы ему много рассказывали об этой машине, достаточно подробно. О ее конструкции, из каких материалов она сделана и как. Это после Лас-Вегаса. И вот ее выкатили на Эмилия Айленд.
4: Да-да-да.
5: Ну, а про все остальные... Но
4: все равно про эту машину можно еще рассказывать бесконечно. Так как она выглядит, это, конечно, достойно уважения.
5: Да. И опять-таки, почему я как бы от Феррари перешел к этой машине? Ну, разница в 60 лет. И в конце концов, ты видишь машину, которая сделана плавно.
4: Функция.
5: Плавно все, функционально.
4: Диктует.
5: Абсолютно. Без резких грубых линий, ничего лишнего. Абсолютно четкая функция. И вот тут она смотрится прекрасно.
4: Помнишь, как в мультике про крокодила Гену? Хорошо, что вы зеленый и плоский.
5: Да,
4: лежите
5: да,
4: на траве,
5: да.
4: И вас не видно.
5: Да. Ну, на траве, я тебе должен сказать, любая машина хорошо смотрится.
4: Да-да-да, вот, даже два красных Кадиллака, вот такая атмосферная фоточка. Мне нравится, ты мне прислал сейчас.
5: Ну, это мы сейчас подошли ближе...
4: К аукциончику подбираемся.
5: К аукциончику, да, потому что это из гаража аукциона.
4: Почему два? Пачками продаются.
5: Рекорды аукциона могу тебе сказать. Значит, впервые в мире... Lamborghini Miura была продана за 6 миллионов.
4: Да, мелочи.
5: То есть это самая дорогая Miura в мире на сегодняшний день.
4: То ли еще будет.
5: Да, они дорожают, причем настолько стремительно, что...
4: Эти машины не дешевеют.
5: Даже страшно подумать.
4: Только в одну сторону цифры меняются.
5: Вот. Ну, не знаю, ну что еще. Ну, кричали там, ну, радовались, кто покупал. Кто тихонечко там через брокера выкладывал свои миллионы. Кстати, была там Ferrari Enzo 2003 года. Ну, как по мне, так это тоже рекордная цена, 16 миллионов.
4: Ну, сущие пустяки.
5: Да. Просто говоря об аукционе, это уже, как бы сказать, ты переходишь в разряд денег, а не автомобилей. Ну, потому что там стояло все. Ну, в смысле, продавалось все. Maserati Bora была. Ferrari Testarossa, святое дело. О, был этот G-класс Mercedes 63 AMG 2014 года. Только брабусовский 6x6. Угу. То есть ты помнишь эту машину?
4: Ну да, трудно забыть.
5: Ну она уже за миллион стоит. Вот. Ну когда все это выезжает на подиум, ну да, ты стоишь и смотришь. Ну в очередной раз ты увидел Ferrari 512 BB. Вот, или там Bugatti Veyron. Ну хорошо. Мы говорили о том, что Miura была продана за 6 миллионов. Угу. Но это без комиссии. Комиссия 616 тысяч. Угу. Покупатель заплатил за эту машину 6 миллионов 616 тысяч.
4: Так что 3 шестерки было.
5: Да. Если ты можешь выложить 6 миллионов за машину, то 600 тысяч для тебя действительно должны быть.
4: Приятный бонус.
5: Вот такая вот история.
4: Да уж, впечатлил, как обычно. Самая странная мысль, которая меня посетила при всем этом обзоре. Наверное... В деревянной машине хорошо музыка звучит. Все-таки деревянный корпус.
5: Это профессионально. Аплодирую. Согласен.
4: Ладно. Окей. Всегда рады тебя слышать, Женя. Спасибо. До скорых встреч в эфире. Мы знаем, что у тебя накопилось.
5: Да, у меня еще парочку.
4: Но это уже в следующем эфире.
5: Да.
4: С нетерпением ждем.
5: Все, пока-пока. Всем спокойных, хороших дорог.
4: Пока.
1: 6-я передача.
2: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
1: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
9: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
10: Конечно, любовь моя.
9: Мама мия, какой комфорт.
10: Еще бы, дорогая, это же Italy Vella. Высокий уровень стиля и качества.
9: Покупаем?
10: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Italy Vella. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
11: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Верых Ашива 9.
12: Мягкий.
13: Жесткий.
12: Мягкий.
13: Жесткий.
14: Трудно выбрать.
12: Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 849
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
14: Реклама.
15: Шестая передача.

Ну что ж, дорогие друзья, вот поговорили о новинках автомобилей, а сейчас поговорим о прошлом, а точнее о том, каким же люди прошлого представляли наше настоящее. И в этот раз поговорим о моде, ведь представление дизайнеров средины прошлого века одежды человека 2000-х годов, а чего же говорить о 2020-х, должна была стать максимально функциональной и технологичной. Ну, в какой-то степени это сбылось, а в какой-то нет. Предполагалось, что мы откажемся от натуральности ткани в пользу блестящего винила, пластика и синтетических волокон, которые не мнутся и не пачкаются. Эх, да. На подиумах ретро-футуризма царили серебристые комбинезоны, напоминающие скафандры и причудливые шлемы, и считалось, что мода станет унифицированной, стирая границу между полами и социальными классами ради практичности. Аксессуары виделись как встроенные гаджеты, антенны в головных уборах или светящиеся элементы на обуви. Ну, давайте признаем, это есть, и честно, я себе до сих пор очень хочу светящиеся кроссовки. Я знаю, что их легко купить. Нет. Я их просто буду хотеть и дальше. Но давайте так, в реальности мы вернулись к комфортному хлопку, льну и свободному крою. А космический стиль остался лишь элементом тематических вечеринок. И такая пластиковая одежда оказалась абсолютно непригодной для повседневной носки из-за отсутствия терморегуляции. И вместо одинаковых серебристых костюмов мы получили эпоху безграничного самовыражения через самые разные стили. И сегодняшняя мода смотрит скорее в прошлое, чем на те холодные синтетические прогнозы. И мода безумно сильно циклична. Вот сейчас, например, очень популярен вновь стал стиль 2000-х. Прогуляйтесь по магазинам, если давно этого не делали. Посмотрите, хотите на сайте, если уже леньки. Да, действительно, мода 2000-х возвращается. И, честно скажу, а я и не против. Единственное, что мне не нравится, это джинсы с низкой посадкой. А так очень даже за, по-моему, прикольно выглядит. А еще прикольно то, что можно слушать классные песни на волне первого радио 89 и 1 FM. Прямо сейчас мы услышим группу «Серебро» с композицией «Опиум». Готовы? Надеюсь, что да, потому что вы этого не сбежите. Погнали!

Ну что, вот и подходит к завершению второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем передвигаться в третий. И, честно, не хочу. Не буду сегодня читать никаких гороскопов. Надоели мне они просто безумно сильно. Давайте сделаем перерыв. Дальше продолжим нашу сегодняшнюю тему. Будем обсуждать то, о чем мечтали люди прошлого, то, как мы будем жить сейчас, что сбылось, что не сбылось. Поговорим обязательно и дальше. Так что оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в этот вечер среды 13 мая.

0: Шестая передача.
1: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
2: В пятничном эфире.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
5: Вкусно.
4: Лицкий квас, любимый квас.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: В секторе Газа ликвидирован боевик, участвовавший в резне 7 октября. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 19:00 у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Силами ЦААЛя и службы общей безопасности «Шабак» в секторе Газа ликвидирован террорист Хамза Шарбаси, командир батальона Хамаса Саджаия, который 7 октября 2023 года проник в Израиль и принял участие в нападении на базу Нахаль-Оз, где были убиты и похищены солдаты ЦААЛя. По информации, опубликованной пресс-службой армии, Шарбаси в последнее время действовал возле желтой линии и был ликвидирован на минувшей неделе. Одновременно с ним был уничтожен Азам Аль-Хая, боевик Нубы, который в последнее время занимал ключевую должность в Хамасе. Пресс-служба ЦААЛя сообщает, что армейские подразделения и силы пограничной полиции МАГАВ были направлены в палестинскую деревню Джильджилья после того, как в нее проникла группа израильтян. Израильтяне утверждали, что пришли в деревню, чтобы вернуть скот, похищенный у них с форпоста жителями Джильджилии. Военные задержали нескольких подозреваемых в краже. При отходе сил безопасности из деревни начались массовые беспорядки. Палестинцы забрасывали военных камнями. Военнослужащие были вынуждены применить спецсредства для разгона беспорядков и огнестрельное оружие. В ЦААЛе сообщили, что им известно об утверждениях, что в результате огня военных погиб один палестинец и несколько человек были ранены. Обстоятельства инцидента расследуются. Тем временем Минздрав Ливана сообщил, что сегодня в результате израильских ударов погибли не менее 12 ливанцев, в том числе женщина и двое ее детей. По сообщению Национального информационного агентства Ливана, в результате 3 ударов по прибрежным городам Барджа, Джии и Садият погибли 8 человек, еще 4 в результате удара по автомобилям в районах Тира и Сайда. Глава правительства Биньямин Нетаньяху провел встречу с генеральным секретарем Совета мира Николаем Младеновым для обсуждения ситуации в секторе Газа в связи с отказом Хамаса разоружиться. Сообщается, что это была их вторая встреча за последнюю неделю. Глава генштаба ЦААЛя генерал-лейтенант Эйаль Замир в ходе оперативного совещания на севере Самарии заявил, что ЦААЛь действует на всех театрах военных действий, проявляя инициативу и проводя наступательные операции. «Война еще не завершена», — заявил Замир. «ЦААЛь готов возобновить боевые действия, если это потребуется». «Север Самарии переживает значительные изменения», — отметил начальник генштаба. «Командование Центрального военного округа ведет масштабные наступательные и превентивные действия наряду с подготовкой к оптимальной защите региона». К другим новостям. В городе Ла-Чорера в Панаме при столкновении 2 автобусов погибла израильтянка и еще несколько граждан нашей страны получили травмы различной степени тяжести. Смерть женщины была констатирована на месте, пострадавшие доставлены в местную больницу. Международное подразделение организации ЗАКО совместно с МИДом нашей страны работают над доставкой тела погибшей для захоронения в Израиль, а также транспортировкой пострадавших для продолжения их лечения на родине. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении рейсов в Израиль и из него с 28 мая. Решение принято после последнего обновления рекомендаций Европейского агентства по безопасности полетов. Напомню, ранее группа Люфтганза сообщила, что постепенно возобновит свои рейсы в Израиль, начиная с 1 июня. Решение об этом было принято после всесторонней оценки ситуации с точки зрения безопасности. Ну а теперь о погоде. Завтра вновь ожидается повышение температуры воздуха, будет жарко. В Иерусалиме 19 градусов ночью и 32 днем, в Тель-Авиве 18-30, в Хайфе 17-26, в Бершеве 19-36 и в Эйлате 23 градуса ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
2: Стоп! Шестая передача на Первом радио.

19.09 в стране. А значит, третий и завершающий час шестой передачи начинается. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, хочется в очередной раз напомнить, что нас слышно на волне Первого радио 89.1 FM на севере. Хайфа, Акка, Цфат, Верин, Ария, Кармель, Маалот, Афула, Метула и многие-многие другие места могут нас слышать теперь на FM-волне. Так что подключайтесь и наслаждайтесь красивой музыкой. Ну а мы, пожалуй, давайте что сделаем. Этот час продолжим нашу сегодняшнюю тему. Как я уже и говорила, не хочу никаких гороскопов, хочу просто с вами поболтать. Потому что тема, на самом деле, просто бесконечная, но мы постараемся уложиться хотя бы в этот час еще. Итак, представим себе, оказываемся мы в 1950-х, 60-х годах и такие сидим и размышляем, а как же будут жить в 2020-х? Интересно. И вот что они представляли себе, а что сбылось и не сбылось. Вот, например, жилье будущего в прогнозах 60-х годов выглядело как стерильный и максимально автоматизированный отсек космического корабля. Одной из самых популярных идей были стены и полы из специальных полимеров, которые очищаются сами при нажатии одной кнопки. Считалось, что пыль будет просто растворяться под воздействием ультразвука или смываться встроенными системами орошения. Эх, если бы. А мебель должна была стать многофункциональной и часто надувной, чтобы ее можно было легко переставить или убрать совсем. Конечно. А кухни представляли собой огромные пульт управления, где еда готовилась практически без участия человека. Фантасты предсказывали, что мы будем жить в круглых домах-капсулах, которые могут вращаться вслед за солнцем. На деле же наши квартиры остались традиционными. А уют мы все еще создаем с помощью мягких ковров, деревянной мебели и тому подобное. А в Израиле так нужно иметь только свою квартиру, чтобы покрасить не стены, хотя бы не в белый цвет. Господи, как меня раздражают эти белые стены, как будто в психушке какой-то сидишь. Ну да ладно, и когда-нибудь на моей улице тоже будет праздник. Вот так-то. А каким вы видите будущее жилье, ну, лет так через, может быть, 150, ну, 200? Потому что ближе, я думаю, что ничего не поменяется. Хотя, если мы вообще не сгубим нашу планету,

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Лена, ну какая машина?
3: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
2: Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
5: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас. Любимый квас.
7: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Реклама.
9: Шестая передача
10: в эфире. А вам что-нибудь говорит слово «видеофон»? Да, он был самым предсказуемым и в то же время самым труднодоступным гаджетом из прошлого. На каждой выставке будущего, начиная с 20-х годов прошлого века, демонстрировались устройства, позволяющие видеть собеседника на экране. Инженеры были уверены, что эта технология станет массовой уже к середине 70-х, заменив обычные телефоны. Но проблема заключалась в том, что тогдашние линии связи просто не могли передавать такой объем данных, и картинка оставалась размытой. В представлении людей прошлого видеофон был громоздким стационарным аппаратом с огромной линзой и экраном. Никто не мог предположить, что видеосвязь станет бесплатным приложением в тонком карманном устройстве. И долгое время считалось, что видеозвонки изменят этикет общения, заставляя людей всегда выглядеть идеально перед камерой. В реальности мы получили эту технологию гораздо позже, чем ожидали, но пользуемся ей совсем иначе. Теперь мы часто отключаем камеру, предпочитая голосовые сообщения, вопреки всем прогнозам о торжестве визуального общения. А вы любите общаться с камерой или же нет? Лично я могу сказать про себя, что я безумно благодарна всем изобретателям и ученым, которые работали над этим, потому что я, например, очень далеко живу от своей семьи, очень-очень-очень далеко живу от своей мамы, от своей сестры, и мне очень хочется с ними общаться и видеть их. И это... технология позволяет это сделать. Потому что летать, знаете ли, каждый даже год не получается, а все-таки скучаешь ты гораздо чаще, поэтому созваниваться так иногда с камерой, это же так приятно, видеть человека, видеть его эмоции, общаться с ним. Это не заменит никогда человеческого реального общения. Ну, хотя бы так.
11: I don't care what they believe or we should be.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Зиверт с песней 1%, ну а мы продолжаем наш сегодняшний разговор. И знаете ли, задолго до появления всемирной паутины, того самого интернета, футурологи пытались представить, как информация будет попадать в наши дома мгновенно. Популярным прогнозом была печать свежих газет прямо внутри телевизора с помощью встроенного мини-станка. Предполагалось, что каждое утро аппарат будет выдавать теплые листы с новостями, избавляя нас от услуг почтальона. Люди видели в этом венец прогресса, доступ к мировым событиям без задержек и в печатном виде. Сама идея цифрового экрана, на котором текст можно листать бесконечно, казалась слишком фантастической. Никто не ожидал, что бумага как носитель информации начнет стремительно отмирать. Мы представляли себе будущее как ускоренное прошлое, где старые форматы просто доставляются быстрее. И в итоге вместо телевизионной типографии мы получили смартфоны, где новости обновляются каждую секунду и без всяких чернил. Правда, удобно?

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно.
5: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
7: «Год без забот».
8: Реклама.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Сейчас особенно выгодно в «Мааданей Мания». Пельмени «Гурме» и «Малютка» от «Гурме» 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло «Экстра Вирджин» «Испания» 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
12: Лидский квас. Любимый квас.
13: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Реклама.
0: Шестая передача.

не бывает, да, и действительно так не бывает, и так и не случилось. Вот, например, поговорим еще немножечко о Луне. И Луна в ретрофутуризме была не просто далеким небесным телом, а полноценным континентом, который чуть ли не принадлежал Земле. В 60-х годах всерьез обсуждалось строительство на спутнике Земли роскошных отелей с видом на нашу планету. Авиакомпании даже начинали предварительную запись на рейс «Земля-Луна», обещая начать полеты в конце 80-х. Предполагалось, что лунный туризм станет доступным для среднего класса, и люди будут проводить там свои медовые месяцы, например. Ожидалось появление лунных видов спорта, использующих низкую гравитацию для невероятных прыжков, а на плакатах того времени изображали семьи, гуляющие по лунной поверхности в легких скафандрах. Но после завершения программы «Аполлон» интерес к Луне угас на долгие десятилетия из-за колоссальных рисков и затрат. А наше поколение только может мечтать. Да, уже есть подвижки к тому, чтобы немножечко ближе быть к Луне, но все это не то на самом деле. Потому что Луна так и не стала курортом, оставшись суровым местом для научных исследований и редких экспедиций.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Буду прощаться с вами до субботы. Что ж, дорогие друзья, хочу напомнить, что совсем скоро мы услышим итоговый выпуск новостей, а после этого начнется программа «Не по Фрейду». А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Услышимся на волнах первого. Всем пока!

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. Кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
10: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
11: Мягкий.
12: Жесткий.
11: Мягкий.
12: Жесткий.
13: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
14: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
13: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
10: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
15: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Цааль действует на юге Ливана. Утвержден проект строительства скоростного трамвая в Бершеве. Зарубежные авиаперевозчики постепенно возвращаются к полетам в Израиль. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Цаалем опубликованы видеозаписи операции 91-й дивизии в Южном Ливане, включая ликвидацию боевиков Хизбаллы и удары по инфраструктуре этой организации. Силы дивизии продолжают действовать южнее передней линии обороны, уничтожая объекты Хизбаллы с целью устранения угроз гражданам Израиля. Отдельно армия отметила действия разведывательного подразделения Шахав 869-го батальона боевого сбора информации. По данным ЦАЛ, бойцы этого подразделения выявили и обеспечили ликвидацию более 120 боевиков, а также уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры Хизбаллы, включая командные пункты. Силами ЦАЛ и службы общей безопасности Шабак в секторе Газа ликвидирован террорист Хамза Шарбаси, командир батальона Хамаса Саджаия, который 7 октября 2023 года проник в Израиль и принял участие в нападении на базу Нахаль-Оз. В этой базе, напомню, были убиты и похищены солдаты Цааля. По информации, опубликованной пресс-службой армии, Шарбаси в последнее время действовал возле желтой линии и был ликвидирован на минувшей неделе. Одновременно с ним был уничтожен и Азам Аль-Хая, боевик Нукбы, который в последнее время занимал ключевую должность в Хамасе. Глава правительства Израиля Бениамин Нетаньяху провел встречу с генеральным директором Совета мира Николаем Младеновым для обсуждения ситуации в секторе Газа в связи с отказом Хамаса разоружаться. Сообщается, что это была их вторая встреча за последнюю неделю. К другим новостям. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху утвердил проект строительства скоростного трамвая в Бершеве. Строительство трамвая – часть правительственного плана по развитию Бершевы и прилегающего региона стоимостью около миллиарда шекелей. План предусматривает инвестиции в экономику, транспорт, образование и повышение качества жизни в регионе. Новая линия призвана в том числе поддержать перевод военных баз Цааля на юг страны. Это грандиозная новость для столицы Негева, заявил Бениамин Нетаньяху. Экономической комиссией Кнессета под руководством депутата Давида Битана утверждены подготовленные Министерством сельского хозяйства постановления и расширены полномочия Совета по молочной отрасли. Стоит отметить, что в Министерстве финансов выступили против ужесточения регуляции молочного хозяйства, отметив, что Минсельхоз продвигает нормативные акты вопреки решению правительства. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении рейсов в Израиль из него с 28 мая. Решение принято после последнего обновления рекомендаций Европейского агентства по безопасности полетов. Напомню, ранее группа Люфтганза сообщила, что постепенно возобновит свои рейсы в Израиль, начиная с 1 июня. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха вновь повысится, будет жарко, ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 19 градусов ночью и 32 днем, в Тель-Авиве 18-30, в Хайфе 17-26, в Бершеве 19-36 и в Эйлате 23 градуса ночью и 39 в дневные часы. Вы слушали заключительный выпуск новостей. На сегодня я передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду».
0: «Не по Фрейду».
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ой, вы видели бы вы, какой Александр сегодня яркий. Это что за лето у нас пришло, Александр? Еще не июнь.
12: Еще за листочки, не июнь, уже цветочки? Май. А как ты знаешь, месяц май для меня очень важен, потому что, во-первых, в мае у меня день рождения. А во-вторых, именно в мае я эту майку купил много лет тому назад. И я сегодня открываю шкаф, она на меня падает и говорит: «Надень меня».
3: Это как будто, знаешь, есть экранизация, а есть, ну, вот когда на майке, принтизация, я не знаю, песни «Because I'm happy», вот что-то такое, под нее
12: именно,
3: заходить.
12: Именно, понимаешь? Потому что это такой вайб, который, я думаю, сегодня у нас в эфире и получится, потому что в первую очередь, конечно, к нам пришла Влада вместе с весной. Большое тебе спасибо.
3: Только сейчас.
12: Большое тебе спасибо за то, что ты не сделала то, что могла бы сделать. Сегодня все-таки температура ниже 30. Да, и это очень важно, потому что вчера... Вот как тебе, кстати, вчерашний день?
3: Что было вчера?
12: А вчера был вторник.
3: Я как рыбка. Я проснулась, новый день, новый мир, все. Ты 51 поцелуев или сколько там.
12: Но рыбка ты, конечно, золотая. Окей.
3: Так, а в гостях у нас сегодня Рома Раев. Музыкант, исполнитель, блогер и фристайлер. Хочется сказать Ракамакафо. Хочется сказать?
12: Ракамакафо.
18: Скажи.
3: Привет.
12: Ракамакафо. Рома, сейчас подожди, отхлопаю все. Мы просто платим людям деньги, они должны отхлопать все, что надо. Рома, у меня есть один простой вопрос.
18: Так.
12: Один простой вопрос. Поближе к микрофону. Okay. Вот, спасибо тебе большое. Значит, вопрос очень простой. Почему мы о тебе узнаем только из ТикТока, а не из афиш, расклеенных по всему городу, на водосточных трубах, на стенах, на заборах и так далее?
18: Плохо работаете?
12: Нет, мы работаем хорошо. Я думаю, что плохо работают твои... У тебя есть продюсер?
18: Нет.
12: А, ну вот.
18: Вакансия открыта.
3: Понятно.
12: Вот и все.
18: Ты для себя спрашиваешь или для друга?
12: Для подруги скорее. Я хотел вам сказать, мальчики и девочки, значит, Романа мы нашли совершенно случайно.
3: Я... Он стоял у нашего офиса и плакал.
12: И плакал, да. Мы подходим, говорит, мальчик, что? Он говорит, хочу на радио. И вот он оказался на радио. На самом деле, если вы зайдете, я знаю, что у нас наша аудитория в основном пользуется одноклассниками. Некоторые продвинулись и начали пользоваться Фейсбуком. Или, как они его называют, книга лица. Да, прикладывая каждый раз. Но, кроме этого, существует еще несколько социальных сетей. Одна из них...
3: ТикТок,
12: конечно. Да. Так вот, я вам всем рекомендую зайти в ТикТок и найти Рому Раев. Как тебя найти в ТикТоке?
18: Вот так надо написать, Рома Раев.
12: Напишите Рома Раев, и вы попадете в мир максимального позитива, еще более позитивного, чем моя майка. Реально. То есть такое количество улыбок на моем лице я не видел сам. Несмотря на то, что часто улыбаюсь себе. То есть реально на аккаунте куча стримов, куча прикольной музыки. И что интересно, Рома, ты каждый день стримишь?
18: Нет, сейчас нет, но вообще я стараюсь, да.
12: Что такое стрим? Это когда человек реально включает телефон, ставит напротив себя и начинает музицировать. Рома стримит, фристайлит. По сколько часов у тебя стрима?
18: Час с небольшим.
12: Час с небольшим. Причем я несколько раз был у тебя на стриме, там кто-нибудь написал тебе что-то «Привет!» И ты такой «О, привет!» Кто-то попу... Короче, все это рифмует и все это накладывается на ритм. Очень классно. Рома, тебе спасибо большое за те минуты радости, которые ты доставил нам.
18: Пожалуйста, всегда, всегда пожалуйста. Always, anytime.
3: Как это все ты делаешь? У тебя есть какие-то заготовки рифм, например? То есть на вот это слово у тебя это, и у тебя уже в голове рождается так, это. То есть ты, как ты это делаешь?
18: Ну, не совсем. Грубо говоря, смотри, у тебя тоже есть заготовки. Ну, то есть ты...
3: Да.
12: Когда ты этого не знаешь.
18: Ну, вообще весь словарный запас — это одна большая заготовка. Да. Поэтому просто у меня в голове он чуть-чуть более структурирован, потому что я это делаю много лет, там много тысяч часов уже потратил.
3: Структурирован?
18: Ну, это значит, что типа язык похож и много разных созвучных слов.
3: Так.
18: И когда ты постоянно тренируешься их использовать, то у тебя они, грубо говоря, ну, каждый рифм складываются в отдельную коробочку. И когда я фристайлю, у меня там мозг подкидывает, можно так, то есть я еще и выбираюсь, типа, что
12: он
18: сказать.
12: Он еще выбирает, нормально вообще?
3: Еще и выбирает, да. Да. А когда ты начал это делать? Ну, явно же, ну, не с рождения ты этим занимался.
18: Не-не, году, наверное, в 14 там начал пробовать.
3: Почему? Что тебе
18: понравилось? Увидел, тогда это, Батл? По-моему... Не, я увидел Нойза, увидел, mm-hmm. как Нойз фристайлит на Арбате, это еще там какой-то год был, 10-й, я такой, ой, я тоже хочу попробовать, у меня не получилось.
12: Mm-hmm. Вот, не получилось на Арбат попасть?
18: Не, или... фристайлить не получилось. Okay. Вот. Но я как бы не из тех, кто сдается, поэтому я стал продолжать тренироваться, вот, пробовать, и стало получаться в итоге все лучше и лучше.
3: Ну, то есть любой человек может, натренировавшись,
18: да.
3: То есть это не надо обладать каким-то специальным умом, талантом?
18: Только тренировки, и все.
3: Wow. Невозможно. Александр, даже ты сможешь.
12: Я уже, наверное, нет, а вот у тебя еще, радость моя, вся жизнь впереди.
3: Я выговорить не могу это слово-то.
12: Кстати, а есть какие-то слова такие, на которые не существуют рифмы? Ну, кроме слова пуговица.
18: Ну, ходят такие легенды, да.
3: Например?
18: Молодость.
12: Смотри, молодость. Так. Окей. А, подожди, а на слово пуговица. Жимолость, кстати. Они же просто рядом. Знать бы, да, что такое жимолость вообще.
3: Это ягодки.
12: Жимолость — это ягодки. А на слово пуговица есть рифма?
18: Вероятно, тоже нету. Ну, тут, понимаешь, такой момент, даже на любое слово, на которое нет вроде рифмы, можно найти рифму просто из-за того, что чуть-чуть сдвинуть акценты, чуть-чуть там, типа, составные какие-то рифмы сделать и так далее.
12: И что с молодостью-то мы делаем тогда?
18: Ну, молодость, вот если так просто по-стихотворному, то не рифмуется. Okay. Но если с подмузычкой чуть растянуть, uh-huh. там uh-huh. можно много чего придумать.
12: Ну, возможно.
3: А как стрим вообще обычно проходит? Тебе люди пишут какие-то слова, вбрасывают, и ты их вплетаешь в свой рэп? Или как? Рэп же?
18: Да-да, ну не обязательно рэп, у меня там разные жанры. Это может быть регги, может быть поп, панк, там все что, uh-huh. все, что звучит. Я обычно на стримах фристайлю под биты, которые я не слышал раньше. То есть мы просто на ютубе, ютуб генерирует плейлист с разными рандомными битами, и я по них фристайлю. А что там попадется, там это уже.
3: Ну, как это происходит? Тебе люди пишут?
18: Они пишут, да, я уже фристайлю в моменте, то есть просто что-то, и вижу глазами комментарии какие-то, то есть пока я фристайлю, я еще читаю комментарии параллельно и думаю, что из них зарифмовать.
12: Я, честно говоря, был немножечко в шоке. Я, правда, написал 3 комментария, он ни одного не прочитал, об этом мы потом поговорим, конечно. Вот и я говорю.
18: Возможно, ТикТок не пропустил, кстати, у него сейчас какой-то прикол, русскоязычный комментарий очень плохо пропускает.
12: Надо писать тебе на монгольском?
18: Не, надо, типа, просто попробовать перефразировать, то есть, возможно, если ты 3 раза написал, я 3 раза не ответил, скорее всего, я не увидел его, но его не было.
12: Рома, привет, классный эфир. Интересно, какое из этих слов явилось триггером?
18: А там вообще непонятно, то есть он просто может «Привет, как дела?» и типа не пропускает.
3: Может, аватарка твоя не понравилась, поменяй Что там у тебя?
12: У меня кошка. Что у меня на аватар? Киса.
18: Не, это что-то именно связано почему-то вот, ну, с кириллицей, потому что если пишешь на латинице, все всегда пропускается, даже если там что-то не очень приятное.
12: Окей. Значит, ты в Израиле недавно. Ты новый репатриант или так себе?
18: Ну, такой уже чуть-чуть
12: потрёпанный.
18: Четвертый год.
12: А, ну, четвертый, господи.
3: Ой, коллега.
12: А, ты тоже четвертый год?
3: Да.
12: Ты пятый год.
3: Ну, 4 года.
12: Ты 4 года, да. Откуда ты приехал? Зачем ты это сделал? Как это было? Ну, это надо нам понимать.
18: Точно?
12: Да.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио. Was it ever really something?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Kids!

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

Первое радио. I don't know what she does, but she drives me wild.

0: наша музыка.
1: У мобименто сенсуал.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: обойдешься, дурак. Ты по пятам за моей тенью. Продолжим в это воскресенье. Не прерывай мое веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Первое радио.
2: Не продашь и не купишь друзей.
1: 89.1 FM.
3: С патефоном волшебным в тележке своей.
4: Лучшая музыка.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

По течению реки к чужедальнему порту гаснет сумерк.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

вечных лабиринтах. Молот и серп луны, свидетель и друг. Лоцман не бог и привык доверяться инстинктам. Держится крепко.

0: permanencia en Cuba es insostenible.
1: Вы слушаете